Потому что я не представляла, чтобы в моем доме моя мама пошла и ушла на кухню, сама себе разогрела и поела бы. Моя мама никогда в жизни за стол не сядет, пока всех не созовет, всех не накормит, и сама она будет есть, она даже не будет есть, если кто-то не поел. То есть это заведено так в нашей семье. Скажите мне, пожалуйста, если в моей семье так заведено, должно ли это стать единым стандартом для всех семей по всем трем мирам? Нет. Теперь я прихожу в эту семью. Я человек, который не знает вообще, как, что у них там принято, что не принято и так далее. Я просто прихожу и на самом деле привношу свои стандарты сюда. Теперь я делаю такие выводы. Что я делаю? Я обижаюсь. Я начинаю, значит, думаю, наверное, она меня не любит. Наверное, мне надо как-то проявить себя более, ну так, смириться. Терпение, смирение. Но смирение, терпение я проявляю. У меня там, знаете, 20 с небольшим, я такая еще гордая. Думаю, ладно, надо генеральную уборку затеять. Я, значит, прогенералила все. Она так на меня смотрела. Ну, генералит и генералит. Я прогенералила и жду, когда мне теперь генеральское вообще это восхваление дадут, да? Она даже ничего не заметила, ну, то есть ничего не сказала. Я еще пуще обиделась. Потом у меня приключилась истерика. На что мой муж говорил, она тебя что, просила, что ли? Может, ты ей вообще помешала? Может, она до этого делала уборку? Я думаю, боже мой, какая неблагодарность, какая просто ужасная неблагодарность. Теперь мой муж в моей семье. У них семья такая, они каждый такие вот, ну, достаточно самодостаточные, очень такие уважительные друг к другу, но с таким вот чувством свободы и невмешательства. Моя мама, которая есть до всего дела... Он только вообще собирается, шнурует башмаки, она говорит, ты куда? Он обалдел, говорит, в смысле? В прямом, ты во сколько придешь? Я, говорит, не знаю, что значит, ты не знаешь? Во сколько тебя ждать? Ну, меня вообще не надо ждать. Что значит, тебя не надо ждать? Это что вообще такое? И, значит, она ко мне. Что это за неуважение и так далее? Это было ужасно. Невыносимо. Но... На самом деле, это неуважение как одной стороны, так и другой стороны, правильно? Мы просто навязываем свои стандарты. И в таком случае неизбежны конфликты. В конечном итоге со своим первым мужем я рассталась. Как с человеком, с которым невозможно жить, и с его родителями тоже невозможно жить. Я бы сейчас никогда в жизни не рассталась. Слава Богу, у меня со вторым мужем мы больше 20 лет живем, и все хорошо. Но вот мой первый брак, он был абсолютно имперсональным, когда я просто-напросто вообще вот думала, вот просто... И потом мы, когда с ним начали выяснять отношения, уже позже, много лет, но у нас с ним, слава Богу, дружеские отношения, мы с ним в очень хороших отношениях, и на сегодняшний день очень большие друзья. Но тем не менее, мы просто потом с ним сказали, представляешь, мы с тобой вступили во взаимоотношения и развелись, так и ничего не поняв. Так и не разглядев личность, так и не захотев понять вообще что-то ценное в их семье. И он не захотел понять что-то ценное в нашей семье. Ему казалось, что это покушение на его свободу, а мне казалось, что меня просто игнорируют. И так мы вот и расстались. И что? Что хорошего? Ничего хорошего. Это просто невнимательность. И когда мы навязываем другому свою систему ценностей,

Если брать ту же статистику, сейчас люди более больны, несчастливы, чем 20-30 лет назад. Рак прогрессирует, все прогрессирует. Возьмите, наберите статистику, мне надо, ну, сейчас есть интернет, не верите мне, возьмите, проверьте. Причем статистику от рака еще скрывают, она так быстро идет. Потому что это целый бизнес, чтобы вы знали, я не знаю, знаете или нет. Это FDA, вот эта компания американская, она за последние 20 лет уже давно изобрели от рака, ну, как сказать, средства, лекарства. Все запрещены были. И тех, кто настаивал, их посадили в тюрьму. Потому что это целая мафия. На болезни от рака больше людей живет, зарабатывает миллиарды. Этот облучение, этот процесс, который это же стоит, знаете, какие деньги все? Знаете? Почитайте, просто изучите непривязанно, вы будете в шоке. Давно уже изобрели это от рака, ну, и лекарства есть в интернете периодически. В Германии один доктор сканировал мозг, и он смотрел, ты там 3 года на того обиделся. Человек говорит, да. Человек прощал, у него от рака исходил. Он психически, ну, работал с психикой, там что-то делал. К нему пришло с правительства, сказал, запретило, забрало все. Потребовал, чтобы он подписал, он отказался, его лишили лицензии, посадили в тюрьму. У него все 100% излечение было от рака. И он сейчас в Норвегии где-то живет, скрывается. Понимаете? И это таких случаев не один. Я просто с этим сталкиваюсь. Я путешествую по миру. Мне раз человек, я от рака вылечился. Вот там это. В Москве парень пришел, у меня был какая-то форма тяжелого диабета в последней степени. Я говорю, что я вылечусь. Какой-то там мужик, он был научный, все, он изобрел там лекарства, они как-то меняют гормонами. Все. Я говорю, дай телефон. Гепатит С. Я говорю, у меня есть, ну, мужик, парень хороший, у меня учится, но гепатит С он страдает. Он говорит, он дал мне под большим секретом. Он говорит, только скажите от меня, иначе вас к нему не направят. Потому что его пообещали убить, если он не прекратит. Потому что те, кто лечит от гепатита, они получают такие деньги. Сейчас от гепатита, у меня одна ученица в Израиле училась, гепатит С, полгода она пьет, или сколько там, пьешь какую-то дрянь. Просто человек чуть ли не умирает, лежит. Полгода, процент 30%. Но она, там такие побочные эффекты, что уже химия просто, ну, все, там облучение, химия. Так это миллионы, это лекарство стоит каких-то там сотни тысяч долларов. А тут какие-то таблетки, копейки. Или просто сыроедом стать, да, и все уже. 80% рака уйдет, ну, про это уйдет. Поэтому имейте в виду, мы живем в другой культуре, мы живем в эго. Тут наплевать всем на ваше здоровье. Вы должны это знать, на наше здоровье. Здесь есть мафия. Вы можете верить в Штатах вообще. Вы что, только попробуйте. В Огайо, мы ездили сейчас в Огайо, в Кливленд. У них в штате запрещена альтернативная медицина и все вот эти, ну, полезные таблетки, ну, как травяные. Все только химия. Вы не можете, нету у них это, вы можете в подсуд попадете. Да и наплевать, что вы получили даже, ну, в колледже в Штатах. Потому что они обнаружили, что люди уходят и вылечиваются. И намного больше стали пропадать. Клиники страдают. Потом, вы слышали, в Европе приняли закон. Вроде хихихаха. Запретили продавать натуральные препараты и таблетки. Они 5 лет должны выращиваться, 5 лет проходить это. Кто там пройдет этот? Миллионы надо вкладывать. Там, понятно, таблетка. Вы пьете чай, там проходит, что-то проживает. Нельзя. Вы должны покупать только химическое. Потому что в наш век, в Кали-Югу мы живем, наркотики, водка, похоронный бизнес, проституция и химические таблетки. Это самый полезный бизнес. Это самый разрушающий, но это самый полезный. Поэтому вы имейте в виду, не так все просто. Потому что люди изобретают какую-то таблетку от гриппа, они вкладывают миллиарды туда, и что, они так вам легко отдадут. Меня научили, 90%, вот хотите простуда, вы простудились, у вас горло болит, возьмите лимон, ну я писал в журнале, нарежьте сахаром, съешьте, у вас 90, у меня, ну, если я один или два раза чуть позже это сделал, у меня, ну, и то потом ешьте, и либо опускается все. А тут приходишь, антибиотики. Сейчас я читаю, немцы пишут, научные исследования, это, ну, в Германии, в клинике, если вы употребили антибиотик, недельный курс прошли, у вас падает иммунитет что-то от 40 до 60%. Это ученые говорят. Что такое 60% иммунитет? Это все, сразу герпес идет у кого есть, сразу это. 60% иммунитет. Если у вас иммунитет слабый, вам ничего уже не поможет. Никакая уже таблетка, понимаете? Просто недельный курс легеньких антибиотиков. А я уже не говорю про тяжелую химию. Или тоже, ну, у нас в центре, там, благодарение, у нас есть акция благотворительная, просто ходим в это, детская клиника раковая, там дети лежат. Так это лучшее в России. Там родителям разрешают курить, все закрыто. Сквозняк может, ну, у детей иммунитета слабый, какие-то у них самые дорогие машины, им кто-то пожертвует облучение, детей там облучают, все должны ходить лысые, все серое, все это, никаких это, никакой природы, никакого там это. Кормят их, естественно, мясом, ну, это же как, там белок. Зачем вообще белок? Белок кормит раковую клетку, понимаете? За этим тем, кто пожертвует, тоже стоит миллиард. Такая клиника стоит миллиарды долларов, понимаете? Процент вылечения там почти, я даже не хочу просто вас расстраивать, понимаете?

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены.

сконцентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике.
стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

моя вот такая реализованная просьба, не ведите межконфессиональные диалоги, здоровее будете. Потому что это очень такая зыбкая почва для того, чтобы истину выяснять. Выясняйте истину в рамках какой-то одной философии. И дай Бог хотя бы в ее рамках ее выяснить. Это все равно, что какой-то спор, знаете, там, математиков и лыжников. Но они по-разному подходят к абсолютной истине. У них разный подход, это факт. То есть и те, и другие увлеченные, и те, и другие испытывают счастье. Но если лыжники вытащат математиков на лыжню, то у них будет грустное, обмороженное лицо. А если математики дадут задачку лыжникам порешать, то у них тоже будет не менее грустное лицо. Мы должны понимать, что истина абсолютно, значит, многогранна. Абсолютно, значит, многогранно, поэтому нужно позволить ей так проявляться. Просто позволить. Единственное, что мы можем себе позволить в этом случае, узнавать свою истину в другом проявлении. Вот это интересная шарада. О, как интересно истина проявляется в этом случае, надо же. Никогда бы не подумал, что она вот так может проявиться. В принципе, это можно назвать каким-то таким религиоведением. То есть тогда это действительно будет религиоведением. То есть современное религиоведение – это когда человек ни во что не верящий, а пытается понять все религии. То есть это человек, не умеющий читать, пытается понять иностранную литературу. Настоящее религиоведение, оно в принципе интересно, но оно не должно быть вот таким спорным. Оно должно быть моей попыткой увидеть моего любимого Бога, как он проявляется в другой традиции. И вот это интересно. Это интересно. В трактате говорится, что как собака узнает своего хозяина, как бы он ни переоделся, так и верующий человек узнает своего Бога в любой конфессии, в любой традиции. Вот это действительно интересно. Тут никаких конфликтов не надо, просто придите, посмотрите, почитайте, удивитесь. Вот он какой, надо же, как замаскировался. Но меня не проведешь, я тебя люблю. Если мы кого-то любим, мы узнаем, как бы он ни переоделся. Мы узнаем, если кого-то любим. Также, если мы любим абсолютную истину, мы ее везде узнаем. А вот межконфессиональный философский спор – это такое очень тяжелое вещь. Обычно плохо заканчивающееся. Так как никто не занимается этим профессионально, никто не сводит термины, не изучает другую концепцию, просто свою доказывает. Это вот лыжники доказывают, что лыжи – вот она, жизнь. А математики доказывают, что вот математика – это жизнь на самом деле. Все, что остается, просто они дерутся, и все. Толку никакого нет. Поэтому будьте аккуратны. Пытайтесь в рамках системы, которая вам более-менее понятна, которую вы изучаете, разобраться в ней. Потому что если мы недоразберемся в обеих системах, то в этих обеих системах мы будем очень странно восприниматься. И в той, и в другой системе на нас будут криво смотреть. В лучшем случае будут читать такими предателями. Да, поэтому не надо заниматься так чем-то, заниматься, разбираться, так разбираться. То есть, как это, за двумя зайцами погонишься, там тебе волки сидят. Будьте в этом плане очень разумными, тогда будет очень хорошо.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: Сегодня и сейчас будем желать всем счастья. Все сели прямо. Будем повторять: я желаю всем счастья. И нужно это для того, чтобы очистить свое существование. Контакт сейчас произойдет между всеми людьми. Мы сейчас включим православную музыку, потому что большинство обычно православных людей. Будем слушать внимательно голос того, кто поет. И в его настроении, в его сознании повторять: я желаю всем счастья. Таким образом, мы в общее настроение войдем и почувствуем отдых в сердце. Нам легче станет.

0: Я желаю вам всем счастья, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Всего вам самого доброго. Спасибо.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Со вдохом встаньте на носки. Руки поднимите через стороны вверх, над головой. Соедините ладони. С выдохом одновременно опустите пятки на пол, руки вдоль тела. Повторите упражнение 5-7 раз. Наблюдайте за дыханием.

Встаньте прямо. Согните ноги. Руки положите на колени. Начните совершать круговые движения коленями против часовой стрелки. Повторите упражнение 5-7 раз. Затем сделайте упражнение в другую сторону –

Встаньте прямо. Ноги вместе. Дыхание ровное, спокойное. Поставьте ноги широко. Носки смотрят в стороны. Слегка присядьте. Руки положите на бедра. Делайте перекаты с одной ноги на другую. Повторите упражнение 15-20 раз. Наблюдайте за дыханием.

Затем поставьте ноги на ширине плеч. Стопы параллельно друг другу. Руки на поясе. Делайте круговые вращения бедрами по часовой стрелке. Повторите упражнение 7-10 раз.

Затем опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поднимите правую руку. Отведите ее вперед, вверх, назад. Начните круговое вращение, разминая плечевой сустав. Сделайте упражнение 3-5 раз. Затем сделайте то же самое движение левой рукой.

Теперь сделайте круговые вращения обеими руками. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем опустите руки вдоль тела. Встаньте прямо. Ноги вместе. Делайте круговое вращение головой по часовой стрелке, разминая мышцы шеи. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем сделайте движение в другую сторону. Делайте круговое вращение головой против часовой стрелки. Повторите упражнение 3-5 раз. Встаньте прямо. На вдохе поднимите руки через стороны над головой. На выдохе плавно наклонитесь. Ноги прямые. Головой тянитесь к коленям. Затем приподнимите спину и подбородок. Пальцы касаются пола. Ноги прямые. Присядьте. Ладони поставьте на пол и отведите ноги назад. Расположите тело на четырех опорных точках. Вытянитесь в одну линию. Запястье под плечом. Согните руки в локтях и опустите корпус к полу. Выпрямите руки и прогнитесь назад. Подбородок тяните вверх. Ноги на ширине плеч. Затем поднимайте таз вверх. Пятки опускайте к полу. Носки направьте внутрь. Ладонями упирайтесь в пол. Сделайте подшаг вперед, наклон стоя. Поднимитесь. Вытяните руки вверх и соедините их на уровне груди. Затем опустите руки. Поставьте ноги широко, параллельно друг другу. Согните левую ногу и поверните стопу на 90 градусов влево. Правую стопу заверните слегка внутрь. Поставьте левую ладонь рядом с левой стопой, с внутренней стороны бедра. Поднимите правую руку вертикально вверх. Пальцы вытянуты. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию.

Затем поднимите корпус, выпрямите левую ногу, опустите руки вдоль тела, согните правую ногу и поверните стопу на 90 градусов вправо, левую стопу заверните слегка внутрь, поставьте правую ладонь рядом с правой стопой, с внутренней стороны бедра, поднимите левую руку вертикально вверх, пальцы вытянуты, взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию. Затем поднимите корпус, выпрямите правую ногу. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поставьте ноги широко. Поверните левую стопу влево на 90 градусов. Правую стопу заверните слегка внутрь. Согните левую ногу. Левой рукой упритесь в голень. Медленно разогните левую ногу. Правую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Повторите то же самое в другую сторону. Поверните правую стопу вправо на 90 градусов. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Правой рукой упритесь в правую лодыжку. Медленно разогните правую ногу до ощущения натяжения бедра. Левую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус, опустите руки вдоль тела, соедините стопы. На выдохе согните ноги, будто садитесь на стул. На вдохе поднимите руки через стороны вверх. Стопы плотно прижаты к полу. Колени находятся над носками. Спина и руки образуют прямую линию. Грудная клетка раскрыта. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайте спину от копчика к макушке –

Затем выпрямите ноги. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги на ширине плеч. На выдохе медленно наклоните корпус вниз, как можно ниже к ногам, до того места, куда безболезненно можете опустить ладони. Упритесь руками. Дыхание ровное, спокойное.

На вдохе медленно поднимите корпус. Соедините стопы. Сядьте, скрестив ноги. Спина прямая. Поставьте правую ладонь на пол справа от тела. Поднимите левую руку и наклонитесь вправо. Затем поставьте левую руку на пол. Поднимите правую руку и наклонитесь влево. Продолжайте движение. Ягодицы плотно прижаты к полу. Дыхание естественное.

0: Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Соедините большие и указательные пальцы рук. Повернитесь вправо и поставьте правую ладонь на пол. Левой рукой отталкивайтесь от правого колена. Голова и плечи повернуты вправо. Дыхание естественное. Затем повернитесь влево и поставьте левую ладонь на пол. Правой рукой отталкивайтесь от левого колена. Голова и плечи повернуты влево. Дыхание естественное. Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Спина прямая.
1: Следите, чтобы тело не наклонялось вперед. Плечи опущены. Ладони лежат на коленях. Дыхание естественное.

Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан, ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог».

0: Вашему вниманию фрагмент лекции ученика доктора Турсунова Евгения Коинова.
1: Мы с вами коснулись темы, что Кали-Юга – это век лицемерия. Помните, мы говорили? И мы рассмотрели, что из себя представляет лицемерие и ложь с точки зрения понимания природы звука, когда разные уровни рассинхронизованы. Мы говорим одно, думаем другое, хотим третьего. И это согласуется со взглядом священных писаний на некоторые масштабные глобальные циклы, через которые проходит весь космос. Это цикл Дивья-Юга, да, который состоит из четырех чатур-юг, из четырех эпох, начиная с Золотого века, да, и постепенно начинает вступать в силу процесс деградации, пока не достигает своего апогея в Кали-Югу. И священные писания говорят, что в Сатья-Югу есть понимание природы праведного общества. И говорится, что это общество, оно базируется на четырех столпах, есть четыре основы. Это, вы слышали, я думаю, да, что такое аскетизм? Да? Аскетизм – способность контролировать свои чувства, способность сказать своему уму «нет», когда он находится в своем обычном режиме «хочу, дай». Да? И в Сатья-Югу, когда люди жили, они были способны на контроль чувств, которые современному человеку и не снится. Потому что если для современного человека, например, пост на еду и на питье, да, что мы, например, можем поститься, ну сколько по времени? Ну день, два, три, можем не кушать, четыре, пять, потом уже очень тяжело, мало кто 5 дней может не есть. То в золотую эпоху, в золотой век, в Сатья-Югу или Крита-Юга, как ее еще называют, люди постились на воздух, то есть они не дышали. Да? Есть истории, описывающие мудрецов, которые уходили, садились медитировать на дно озера, сидели там по многие годы, даже десятилетия. И с развитием Сатья-Юги постепенно вот это качество, способность контролировать свои чувства, она ослабевала. И, соответственно, та практика постижения Бога, которая является рекомендованной священными писаниями, это практика аштанга-йоги, практика восьмеричного пути. То, что мы сейчас знаем как хатха-йога, да, это является частью этой практики. Хатха-йога – это самое, что мы знаем. У нас идет яма-ни-яма, асана. Вот это вот то, что мы знаем как хатха-йога, потом пранаяма. И потом пошли уже более высокие уровни, да, пратьяхара, контроль органов восприятия, отключение органов восприятия от внешней реальности и так далее, до самадхи. И эта практика, она рекомендована для людей с высоким уровнем сознания, сати-йоги. Сейчас мы не можем духовно прогрессировать, занимаясь просто аштангой-йогой. Нет такой способности контролировать свои чувства. И когда вот эта способность утратилась, тогда проявляется, берет свою, набирает свою как бы важность второй столб религии, дхармы, праведного общества – это милосердие, сострадание. И в это время является рекомендованным способом постижения Бога, возвышение своего сознания – это жертвоприношение. Возливают масло в огонь, да, священное жертвоприношение, приносят в жертву животных. Нужно понимать, что когда речь идет о принесении в жертву животных, то прогрессирует, если все делается правильно, то прогрессирует и тот, кто приносит, и само животное, оно сразу обретает более высокую форму жизни. Оно тут же из жертвенного огня может выйти уже в возвышенной форме, более высокой. Но с течением времени, серебряный век, он длится 1 200 000 лет, вот это качество сострадания, оно тоже начинает приходить в упадок, деградировать. И поэтому практика жертвоприношения, она не рекомендуется в следующей эпохе. Именно с этой миссией приходил Будда. Да, он пришел и принес принципы не насилия, а ахимсы. Основная его задача была показать людям, что не нужно, да, совершать насилие ни на уровне действий, ни на уровне мысли, ни на уровне речи. Это было основное его послание. И когда трета кончилась, наступил бронзовый век, да, люди так как качество сострадания утратили, поэтому постижение Бога осуществлялось посредством практики пышного поклонения в храмах. Много золота, драгоценных камней, цветов. Это вот то, что мы знаем, как остатки античной культуры. Вот эти храмы, огромные изваяния, это уже деградированная форма, когда стали поклоняться полубогам, не верховной личности Бога, а его представителям в материальном мире, кого мы знаем как полубоги. Или вот, например, если взять греческий пантеон, кого мы там знаем, самые популярные? Зевс, самый популярный, да? А если этого же самого Зевса взять и рассмотреть эту личность, как он, кто это такой в других традициях? Это кто в славянской мифологии, например? Перун, громовержец, да? Если это посмотреть скандинавскую мифологию, это Тор. А если взять ведическую, оригинальное понимание, то речь идет о... Кто это? Индрадев, да? Бог райских планет. И по факту, когда мы говорим «Индра», речь идет о вакансии, речь идет о должности, а не о личности как таковой. Это как замминистра сельского хозяйства. Да? То же самое. Есть определенная иерархия космическая, есть определенные должности, посты. И эти посты занимают личности, которые соответствуют качествам. И когда утрачивается понимание истины, познание абсолютной истины как верховной личности, да, то люди начинают естественным образом поклоняться полубогам. Потом, когда сознание падает еще сильнее, поклонение полубогам от греческой культуры, римской культуры до нас дошли в сильной степени. Да? Когда сознание падает еще сильнее, люди постепенно начинают поклоняться духам-привидениям, как у аборигенов, и в конце концов самое дно мировоззренческое, оно заключается в материализме, в атеизме, в отрицании божественного начала, да, и в тезисе, что якобы сознание является продуктом материи. Таким образом, два параюга – это поклонение, пышное поклонение в храме, да, потом качество чистоты, необходимая критическая квалификация, чистота внешняя, так и чистота внутренняя, она тоже утрачивается, и остается последний всего столб религии, столб дхармы – это праведность, правдивость, то, что называют правдивостью. И мы можем видеть, как в кали-югу этот столб тоже падает. Священные писания говорят, что в кали-югу он тоже упадет. Поэтому Бхавишья Пурана описывает, ну, конец цивилизации человеческой в кали-юге, он безрадостный всегда. Но интересная вещь заключается в том, что для кали-юги, для нашего времени, рекомендованная практика возвышения сознания, она как раз связана с молитвой. Это практика повторения имен. Мы рассмотрим сегодня с вами, как это проявлено в разных традициях, в разных религиях. Мы увидим, что имя Бога – это не только ведический взгляд. В христианстве, в исламе можно найти, в позднем буддизме, да, в бахаизме. Все это есть. Мы видим, что это некоторый универсальный принцип, лежащий в основе. Но прежде чем идти туда, в ту сферу, я хотел коснуться одного важного момента. Он связан с тем, что современные люди, они в меньшей степени склонны доверять священным писаниям и больше полагаются на науку. Если ученые что-то доказали, то мы гораздо с большей вероятностью способны принять это как истину. И в этом смысле... Проектор можно включить? Пульт у меня. И в этом смысле очень важно было бы убедиться нам, что пока речь идет о материальных познаваемых уровнях, нам важно убедиться, что это работает. И мы с вами рассматривали звук. Я уже сказал, что самая непонятная для нас идея, она лежит в сфере понимания звука как формы. Что звук на каком-то уровне, в глубине психики, воспринимается как форма. У него есть форма объективно. И чтобы подтвердить это утверждение священных писаний, я вам хотел показать некоторые изыскания, научные изыскания, которые подтверждают этот странный тезис. О чем идет речь? Самое раннее и понятное для нас подтверждение, оно кроется в отрасли физики, которая называется кематика. Мы немножко в науку нырнем, самая малость. И кематика – это, по сути дела, отрасль физики, которая изучает формообразующие свойства звука. Почему звук и форма связаны? Основы этой науки, они были заложены в 18 веке ученым по фамилии Хладни. И он проводил очень простые эксперименты, очень простые опыты. Он брал металлический лист, насыпал на него песок, да, какое-то сыпучее вещество, и начинал водить смычком по краю этой пластины. Пластина начинала издавать звук, начинала колебаться, да, и вот эти колебания, они приводили к тому, что песок на пластине начинал структурироваться. Вы видели в интернете эти ролики? Да? Очень. То есть сейчас эти эксперименты, они уже на качественно другом уровне могут быть повторены, но сама идея, она была уже проявлена еще, вот, переоткрыта, скажем так, наукой в 18 веке. Потом эти эксперименты на другой экспериментальной базе, самый известный, кто повторил, это был Ганс Йени, швейцарский исследователь. Он уже использовал совсем другую аппаратуру, но идея осталась той же самой. Звук обладает формой. И он после себя оставил огромное количество, в архиве огромное количество видеозаписей, где как раз запечатлены эксперименты с разными формами, да, какой лист брать, круглый, прямоугольный, квадратный, где он экспериментировал с разными материалами. И в конце концов, сейчас у меня заработает, и мы некоторые самые очевидные вещи просто одним глазом посмотрим. Очень простой, я смотрю, опыт, металлический лист. Что мы видим? Вот внизу слева это частота. Вы можете видеть, что частота увеличивается. Да? Вы можете видеть, что частота увеличивается, и с частотой растет сложность фигуры. Воспроизводятся некоторые устойчивые фигуры. Единственное ограничение, вот здесь, кстати говоря, фигура похожа на мандалу, вот эта симметрия, да, характерная. И единственное ограничение, оно связано с самим материалом. То есть по факту предела нет. Эти формы, они воспроизводятся и дальше. Просто сами свойства пластины, свойства материала, они не позволяют создавать устойчивые картинки. И вы можете видеть, что с ростом частоты картинки становятся все более и более размытыми. Но эти фигуры, они все равно существуют независимо от, видите, уже такого качества. Потом эти опыты, ну, например, голос певицы оперная. Смотрите, что она делает. Видите, она воспроизвела некоторую ноту характерную, вот резонансная частота, вошла в резонансную частоту, и вот этот вот песок, насыпанный на металлической пластине, он принял форму. Семилучевая симметрия, очень нехарактерная в целом для неживой материи, но это форма, которая соответствует данной частоте. Если пойти еще дальше, можно увидеть, что эти опыты можно делать с водой. Когда набирается вода, она очень подвижная, поэтому ее сложнее фиксировать. Но суть та же самая. Меняется качество звука. И это в компьютерах делают сейчас с фотокамерой, потому что глаза наши уже не способны зафиксировать. Но вы можете видеть, что некоторая форма, да, если меняется звук, то эта форма тоже меняется. Гораздо более наглядно, когда экспериментируют не с водой, а с более густой смесью. Это крахмал, кукурузный крахмал, который разводят в воде. И этот крахмал, тупую массу, они помещают в землю. Да? И начинают, включают звук, и в зависимости от частоты, эта масса начинает воспроизводить разные формы. Вы сейчас увидите, как это выглядит. 60 Гц. Видите, устойчивые некоторые ячейки воспроизводятся. Очень простой звук в своей основе, поэтому форма очень простая. Но интереснее происходит, когда эту частоту начинают менять. Громкость, частоту, это вещество, оно начинает себя

0: все видеть, что оно живое. И, по сути дела, в этом состоянии его поддерживает только звук. То есть, видите, звук создает в пространстве некоторую форму, и эта форма просто втекает, эта масса, она втекает в эту форму. Подобные. Огромное количество в интернете есть, огромное количество роликов на эту тему. Если вы наберете просто слово «кематика», то вам высыпят эти эксперименты, которые можно произвести в домашних условиях. Ничего здесь нет такого. Но здесь эта масса хочет сбежать. Здесь динамика, что у нее получается, собственно. Но она перестает создавать иллюзию, потому что она живая. И какие-то, просто я мимоходом встречал, фотографы. Та же самая идея, но это где-то на стыке науки и искусства. Он просто фотографировал. Это не капля воды, это звук. Звуковой волной облучают, и краска создает определенную форму. И он просто фотографирует эти картинки, устраивает галереи в мире, по миру всему ездит. Аналогично, только вместо краски используется подкрашенный песок. Видите, есть определенные формы. Звук и форма. Мы не будем долго на этом зависать. Интереснее подойти к этой идее с другой точки зрения. Интереснее рассмотреть ее с точки зрения явления, которое называется акустическая левитация. Вот мы сегодня касались мантр, что мантры – это некоторые универсальные звуковые коды, которые способны управлять реальностью, как грубоматериальной реальностью, так тонкоматериальной реальностью. Да? И, по сути дела, то, что мы встречаем в сказках, преданиях, мифах, как заклинания или волшебные слова, это все указывает на мантры. Да? Есть сказки, которые как раз демонстрируют вот такого рода явления. Я хотел с вами поговорить о сказке, которая называется «Летучий корабль». То есть о чем говорится в сказке? Что есть некоторый летающий корабль, да? И этот корабль можно было поднять в воздух, если знать волшебные слова, если знать мантру. И есть раздел Священных Писаний, который называется «Виманика Шастра». То есть виманы – это название летающих кораблей, санскритское слово, а шастра – это, собственно, само писание. И эта виманика шастра, она содержит описание нескольких категорий летающих кораблей, в том числе там есть, например, пушпа-виманы. Пушпа – значит цветы, из цветов делают определенный каркас, собирают, сплетают, потом читают определенную мантру, и этот корабль начинает лететь. И с точки зрения нашего восприятия, вот западного менталитета, это выглядит как сказка. Да? Ну, с трудом верится, скажем так, ну, скорее всего, что-то в этом есть, но вот я вот так принять не могу. Но интересно, что ученые, они подошли вплотную к пониманию природы этого явления. Если вот эту сказку «Летающий корабль» до конца разобрать с точки зрения ведической системы координат, ведической системе понимания, то мы можем увидеть, что есть летающий корабль, он не полетел без мантры, да? Главный герой пошел, получил мантру, у кого он ее получил? Баба-Яги, да? Если слово «Баба-Яга» просто дословно перевести с санскрита и ничего не придумывать, то получается «Баба» – это отшельник, так в Индии до сих пор называют «Баба», одинокий отшельник, практикующий, да, «Яга» – это йог, здесь ничего тоже фантазировать не нужно. То есть он у одинокого отшельника получил эту мантру, сказал мантру, корабль полетел. И явление, которое, по сути дела, подтверждает то, о чем мы с вами говорили, но на более таком низком уровне, это явление, которое называется акустическая левитация. Вы в YouTube тоже можете найти огромное количество демонстраций на эту тему. В домашних условиях даже можно воспроизвести. И суть эксперимента очень простая. Если вы возьмете динамик, сверху расположите отражатель и запустите какую-то частоту, звук, да, то в определенных узловых точках будет возможность подвесить объекты, ну типа шариков пенопласта или пластиковых шариков, и они устойчиво висят. Вот эти узловые точки, которые равны длине волны. Как только вы звук убираете, эти шарики, они падают. Видите, сверху снизу динамик, сверху просто отражатель. Есть характерные точки, которые удерживают эти объекты в воздухе. Вот аналогичные эксперименты делают с водой. Они просто распыляют ее в пространстве, эту воду, и вода, она сама собирается в этих узловых точках, капельки висят. Звук – это просто одна частота. Это сверху наложили уже озвучку. И тем более интересно выглядят в свете этого понимания те истории, ну, необъяснимые с точки зрения науки, как казалось бы. Например, один путешественник по Тибету, он описывает такой ритуал, при котором он присутствовал, когда тибетские монахи собираются вокруг каменной глыбы. У них есть такие инструменты, такие длинные трубы. Они начинают эти трубы дуть, да, и при определенных условиях эта каменная глыба поднимается в воздух и висит, левитирует, управляет звуком, управляет перемещением. То есть принцип тот же самый. Да, просто они знают резонансные частоты, как это все происходит. Можно пойти еще дальше. Ну вот то же самое все, просто экспериментальная база более продвинутая. То, что он здесь еще делает, он частоту меняет. И можно видеть, что изменение частоты, оно приводит к тому, что размер меняется. То есть шарики начинают как двигаться. Видите? Суть та же самая. Более интересно, если этот эксперимент повторить с двумя динамиками. Крест-накрест просто сделать, пара динамиков. И получится воспроизвести тогда более сложную структуру. Вот так она выглядит. Да? Но в своей сути она все равно очень простая. И чем характерен этот эксперимент? Потом берется кусочек сухого льда, и вот тот газ, который испаряется, CO2, вы можете видеть, что этот газ, он проявляет в пространстве некоторую структуру. Эта структура, она в своей сути очень простая. Это квадратная решетка, очень похожа на квадратную решетку. Да? И это явление акустической левитации, оно уже на другом уровне, но приводит нас к той же самой идее, что звук равняется форма. То есть всякий раз, когда звучит звук, любой звук, этот звук создает некоторые формы в пространстве. Видим их или не видим, это второй вопрос. Но эти формы, они есть. Есть, например, интересное описание разных форм жизни. Говорится, что на нашей планете живут существа, которые на уровне воды находятся, первого элемента. На 70-80%, да, человеческое тело состоит из воды. И на более высших планетарных системах, более высоких, там жизнь имеет другой первоэлемент в основе. Например, на Махарлоке огненные живые существа живут. Да? И очень интересные формы жизни есть на Сатья-Локе. Там говорится, что есть формы жизни, которые в своей сути состоят из звука. То есть это определенный звук, и пока этот звук звучит, это существо, оно живет. Как звук прекращается, да, это существо умирает. Есть еще интересный один эксперимент. Он выглядит очень, как сказать, яркое впечатление производит. Посмотрите. Там были указаны свойства, 24 Гц, да, есть колонка сбоку, и звук, он таким образом структурирует воду.
1: Она течет.
0: Я видел также ролик, скачивал. Он очень плохого качества, поэтому я его не показываю. Это уже в тему акустической левитации, где стоят мощная акустика, мощные колонки. И начинают, когда начинают звучать коврики, которые же снизу, они взлетают и висят в воздухе. Но мы о чем это говорим? Мы говорим это в тему того, что звук является формой. Нас это интересует только вот в понимании вот этого тезиса. С точки зрения биологии можно вот это же увидеть, каким образом работает. Например, ученые, они задались вопросом, каким образом, когда зародыш развивается в утробе матери, каким образом вообще происходит этот процесс? Потому что пока 64 клетки, пока не достигнута стадия в 64 клетки, процесс в своей сути очень простой. Просто бинарное деление, каждый раз делится пополам, да, сферическая форма. Но когда 64 клетки уже получено, то следующее деление, 128, оно приводит к интересному эффекту. Эти клетки начинают двигаться, путешествовать в пространстве, да, занимать определенное местоположение. И у этих клеток проявляется определенная функциональность. То есть возникает дифференциация. Разные клетки начинают выполнять разные функции. Здесь идет как раз закладка разных органов и систем. И ученые задались вопросом, каким образом вообще эти клеточки, они знают, куда нужно идти, каков механизм этого, да, процесса. То есть химически, физически пытались найти, и в итоге пришли в начале 20 века, Гурвич выдвинул гипотезу того, что якобы существует в некотором тонком пространстве морфогенетическое поле, как он его назвал. То есть существует некоторый чертеж, он уже есть. И этот чертеж, он просто грубая материя, она просто воспроизводит его. Да? Точно так же, как магнитные линии, они выстраивают опилки металлические в определенные формы. То есть мы же их не видим, пока вы железо не кинете, да? Эти магнитные линии, они не видны. Но эта форма, она уже существует в пространстве. Аналогичным образом, на явление акустической левитации вы можете увидеть, что звук создает форму, и грубая материя, она уже следует за этой формой. Как происходит процесс творения? Вот если вернуться опять к началу, но посмотреть на это уже с точки зрения вот понимания такой природы звука. Когда Брахма творит космос, он просто произносит мантры, которые являются именами объектов, изначальные имена, потому что имя – это равняется форма, это суть самого объекта, да? Поэтому в русском языке сохранилось такое утверждение: давайте называть вещи своими именами. У каждого объекта, у каждого явления есть свое имя, которое было задействовано в момент инициации этого объекта, в момент его проявления в материальном космосе. И как происходит? Смотрите, духовный уровень – это уровень трансцендентный, где находится все многообразие форм. В духовной реальности все есть. Там изначальные прототипы, изначальные прообразы. То, что называется у Платона «мир идей». Да? И потом на уровне тонкого звука, на уровне звука разума, посредством энергии Крия-Шакти, Брахма пропевает эти мантры. Но на этом уровне это же формы, они уже есть. И потом эти формы просто обрастают плотью, грубой плотью на уровне физики. Кстати говоря, в христианских священных писаниях есть интересная формула, которую не понимают богословы, как трактовать. Там говорится: «и слово стало плотью». Как это происходит? Понимание концепции чатурвак, оно раскрывает смысл происходящего. И звук равняется форме. В биологии они пришли к пониманию, что есть некоторый вот этот тонкий прообраз, звуковой. Да? Звуковой прообраз. И есть формы жизни, которые указывают очевидным образом на это явление. Например, есть такие плоские черви, которые называются планарии. Если этого червяка взять, на 100 кусков разрезать, а потом в темное место убрать на 2 недели, то когда вы эту банку снова откроете, вы обнаружите 100 маленьких червяков. То есть что сделает эта планария? Она просто переструктурирует свои клетки в соответствии с чертежом, да? У нее появятся новые глазки. То есть клеточки, просто приобретая определенную, занимая определенное положение, приобретают определенный функционал, определенные возможности. Есть, например, такая интересная форма жизни, которая называется гриб-оксамицид. У него очень интересный цикл жизни. Этот гриб, он растет, потом выкидывает споры. Каждая спора, она прорастает в маленькое амебоподобное существо, крошечное, там, да, глазом не увидишь. Эти маленькие амебы, они ползают, питаются бактериями. Они расползлись, питаются бактериями. Потом в какой-то момент, как по сигналу, эти бактерии, эти амебы начинают ползать и собираются в форму, в единую форму, которая воспроизводит форму гриба. И цикл повторяется заново. То есть множество разрозненных, отдельных организмов, самодостаточных, автономных, в какой-то момент собираются, воспроизводят эту форму слизни, и потом слизень становится грибом. Если эти амебы разделить на 2 части, они просто воспроизведут 2 маленьких гриба. То есть чертеж уже есть в пространстве, и этот чертеж имеет звуковую природу. Да? И всякий раз, когда мы звучим, мы эти формы воспроизводим в пространстве, в акаше, в эфире. И почему нам так важно сейчас вот понять, что звук – это форма? Потому что это последняя отметка, на которой мы еще можем постигнуть, скажем так, проверить разумом, да? Что то, о чем говорят священные писания, является истиной. Потому что потом мы входим в сферу трансцендентного, в сферу, где Господь проявляется непосредственно за пределами материального мира. И там уже такой эксперимент не поставишь. Там просто индивидуальное сознание способно это откровение получать, но доказать другому ничего ты не сможешь. Вот это вещи, которые еще можно доказать и воспроизвести, пользуясь научной методологией. И на уровне духовном этот принцип, он реализуется интересным образом. Говорится, что на 4-м уровне... Вот смотрите, вот здесь звук соответствует форме. Вот здесь в Кали-йогу может быть как угодно. Мы любой объект можем назвать любым объектом, а не сами по себе. Да? Вот здесь они уже взаимозаменяемые, то есть звук соответствует форме, форма имеет определенное звучание. А на 4-м уровне, на уровне звука пара, они не отличны друг от друга. То есть на духовном уровне, на трансцендентном уровне имя объекта равняется сам объект. И мы приходим к этому пониманию через 3-й уровень звука, звук пащянти называется на санскрите. Пащянти означает то, что можно видеть, звук, который можно видеть своими глазами. И смотрите, чем это интересно для нас. Мы говорим о молитве, да? Мы говорим о восстановлении отношений с Богом. Мы пытаемся познать, понять, кто такой Господь. И вот эта концепция, она нам дает ответ. Она нам, по сути дела, говорит, что на нашем уровне восприятия Бог, имея абсолютную природу, здесь проявляется как свое имя. Имя объекта равняется сам объект. Имя личности равняется сама личность. Они идентичны. Имя тождественен, да?

Этот тезис, он проявлен в разных культурах, в разных традициях, не только в ведической, но и в других. В ведической все очевидно, есть мантра Видья, наука о мантрах. Там, кстати, говорится, что даже не на духовном уровне, даже еще на материальном, тонко материальном существуют мантры, которые посвящены разным полубогам. И, по сути дела, повторяя мантру, мы воспроизводим тонкую форму, в которую эта личность проявляется, входит. Да? Есть, например, в христианстве. Этот тезис интересным образом проявлен. Это явление, которое получило название «Имя Славия». В начале 20 века один монах на Афоне, он написал книгу, которая называется «На горах Кавказа». И эта книга, она содержала очень интересный тезис. Он там писал свои реализации, свое понимание природы Иисусовой молитвы и тот опыт, который он получал через практику повторения Иисусовой молитвы. И он написал очень интересный тезис, что имя Бога не отлично от самого Бога. Когда вы говорите «Иисус Христос» в христианстве, по сути дела, это сам Иисус Христос, да? Шакти Авеша Аватара, уполномоченная личность, Сын Божий. Когда вы говорите «Саваоф», это сам Господь, Саваоф, да, проявляется. И эта книга, когда она вышла в свет, очень многие монахи, они последовали этим наставлением и стали практиковать Иисусову молитву именно с другим пониманием и, соответственно, с другими результатами. Помните, то, что мы воспринимаем, то, что проявляется в сфере нашего восприятия, оно определяется нашими убеждениями в первую очередь. Мы видим то, во что мы верим. Это первый момент. И второй момент, вспомните про кубок. Когда вы имеете знания относительно природы этого кубка, да, у вас проявляются определенные чувства. И в отношении Бога самое важное – это понимать, что когда мы говорим, имя Бога – это сам Бог. И поэтому монахи, которые стали практиковать Иисусову молитву именно с таким пониманием, они стали получать определенный опыт. Молитва стала более глубокой. Да? Стало что-то происходить, то, что трансформировало их сердца. И это явление, оно получило название «Имя Славия». Те монахи, которые это практиковали, назывались имяславцами. Потом последовала некоторая реакция со стороны церкви ортодоксальной, и возникло явление, которое называлось имяборчество. Были имяславцы и имяборцы, какое-то время они выясняли отношения, и результатом выяснения этих отношений стало то, что имяславие было признано ересью. Это было еще до революции, это все произошло. На горах Кавказа. Схимонах Иларион ее написал, в 1907 году она была опубликована. То есть, видите, он, по сути дела, этот ведический тезис подтвердил со стороны православия, со стороны христианства. И монахи, которые не хотели отказываться от этого убеждения, их просто приехали военные на баржах и развезли по разным монастырям, раскидали. Но сам прецедент был создан. И в этом смысле очень интересно имя Славия. По сути дела, этот тезис подтверждает святой православный, это святой праведный Иоанн Кронштадтский. Вы знаете, что он даже не был монахом? Он был священником в Петербурге. Да? В Кронштадте у него был свой приход, своя паства. И этот Иоанн Кронштадтский, он после себя оставил дневниковые записи. Эти записи потом опубликовали после его ухода. И эту книгу назвали «Моя жизнь во Христе». И в этой книге он очень интересно говорит о природе святого имени. Он, по сути дела, подтверждает этот тезис, что имя Бога не отлично от самого Бога. Например, в одном месте он пишет: когда ты про себя в сердце говоришь или произносишь имя Божье, то в этом имени ты имеешь все существо Господа. В нем его благость бесконечная, премудрость беспредельная, свет неприступный, всемогущество. Он говорит, в имени Бога находится все существо Бога. Повторяя имя Бога, мы взаимодействуем с самим Богом. И дальше он описывает, как нужно повторять имя Божье. Он говорит: со страхом Божьим, с верой и любовью, прикасайся мыслями, сердцем к этому всезиждущему, всесодержащему, всеуправляющему имени. Смотрите, как интересно. Прикасайся мыслями, сердцем, да, если мы еще повторяем вслух, то языком тоже. И мы можем увидеть, что это уровни звука, по сути дела. Это настройка на разных уровнях. Когда мы повторяем, мы прикасаемся языком уважительно, мы прикасаемся мыслями уважительно, и мы прикасаемся уважительно сердцем, то есть своим настроением и своими желаниями, которые в данный момент есть. Вот почему строго запрещает заповедь употреблять имя Божье в суе, потому что имя его есть он сам. Он прямым текстом пишет. В другом месте он пишет: молящийся имя Господа или Богоматери, да будет тебе вместо самого Бога, самого Господа или Богоматери.
Близость к Слову, к Твоему сердцу будет залогом и показанием близости к Твоему сердцу самого Господа.

0: То есть близость слова, близость имени Бога к сердцу, да, является показателем, насколько близок сам Господь. И в третьем месте он пишет, он раскрывает этот тезис ведический о том, что в имени Бога находятся все энергии. Господь вложил все энергии в свое имя, и когда мы повторяем имя Господа правильным образом, мы имеем эту возможность высвободить эти энергии, то есть дать возможность им проявиться. Он пишет, когда покроет тебя тьма, сомнение, уныние, отчаяние, смущение, тогда призови только всем сердцем сладчайшее имя Господа. В нем ты найдешь все. И свет, и утверждение, и упование, и утешение, и покой. Ну, дальше там описывает. Здесь два момента привлекают внимание. Первый, он говорит, призови только всем сердцем. Да? И, например, в христианстве есть 3 или 4 упоминания в разных местах. В книге пророка Исаии, в послании апостолам, Деяния апостола, послание к римлянам. Говорится, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Встречали, думаю, такое? На слуху фраза, да? И одновременно с этим говорится, не всякий, кто повторяет имя, спасется. Не всякий, кто говорит Господи, Господи, спасется. Да? Как это можно, это, казалось бы, противоречие разрешить? Не всякий, кто говорит, спасется, но всякий, кто призовет. Потому что это разные вещи, это разные глаголы, это разные действия. Просто назвать и призвать. Призвать означает из сердца. Да? Всякий, кто призовет, спасется. Есть аналогичная близкая шлока из Веданта Сутры, в которой говорится «Ома наврихти шабдат» – освобождение в звуке. И вот эти вот шастры, которые раскрывают природу имени Бога, они говорят, каким образом это достигается. Да? Что имя, если это сам Господь, значит, там, где Он проявляется, Он все очищает. Если вы прикладываете усилия в том, что вы повторите имя Господа чисто, то есть вы прикладываете усилия к тому, чтобы это воспроизведение было на всех уровнях. Тогда Господь начинает проявляться определенным образом. Это христианство. Есть интересный еще монах, был последователь вот этого схемонаха Илариона, Антоний Булатович. Его имя было, отец Антоний Булатович. Он дал очень емкую формулу понимание природы имени Бога. Он сказал, имя Бога – это словесная икона. Если нам пойти еще чуть-чуть подальше, можно сказать, что имя Бога – это звуковая икона. Да? Точно так же, как икона, имея уже вот этот образ Божий, сама по своей сути обладает статусом чистоты святости, точно так же имя Господа. Это имя Господа – это то, чему уже можно поклоняться. И есть, например, практики, когда просто все, например, есть часть такой традиции ведической, когда берут имя Господа, набивают на табличке, да, и просто этой табличке поклоняются. То есть поклоняются имени через табличку, потому что имя не отлично от самого Бога. В исламе есть практика, вот кто из реализуется в мусульманстве, там есть 99 прекрасных имен Аллаха, да, и есть практика зикра, которая связана с прославлением Бога. Идея в основе своей та же самая. Если Бог не отличен от своего имени, то постижение Бога осуществляется через повторение Его имени правильным образом, в правильном настроении. Да? И очень важно знать эти настройки, что нужно делать, чтобы это правильно произошло. В буддизме, например, в позднем, аналогично, если ранний буддизм – это сама по себе традиция имперсональная, атеистическая, отрицающая Бога личность, то поздний буддизм Няньфо Нэнбуцу, она говорит о том, что Бог познается через повторение Его имени, Амидды, Будда Амида, религия Бахаи аналогичным образом. То есть бахаизм. Есть пророк Бахвала, который это откровение дал, да, у них есть свои шастры. И говорится, что практика, суть практики заключается в том, чтобы повторять 95 раз величайшие из имен Бога. Он пишет, например, сам этот пророк, предписано, дабы всякий верующий в Господа ежедневно, омыв руки, а затем лицо, садился и, обращаясь к Богу, повторял 95 раз «Аллаху Аба». Говорится, что это имя. Так повелел Творец Небес, когда Он с величием и могуществом утвердился на престолах имен Своих. Поэтому практика молитвы сама по себе очень могущественная вещь. Да? Когда мы задействуем природу звука, когда мы понимаем, что нужно проживать смысл, когда мы понимаем, что нужно задействовать свою волю, свое намерение, но еще более могущественная вещь – это повторение имени Бога. И те формулы звуковые, в которых содержится имя Бога, они обладают особым могуществом. Например, какие в христианстве есть формулы звуковые, в которых содержат имя Бога? Ну, Иисусова молитва, да, это очевидно. Например, «Аллилуйя». Оно содержит имя Бога, халеву Ях, слава тебе, Господи, на иврите дословно переводится. Ях – это Ягья, Яхве, да? До сих пор же не знают, как читается имя Бога, тетраграмматон. Есть только четыре еврейские буквы, а уже как прочитать Яхве или Егова, это просто разные варианты прочтения. Но оригинальное, как бы ведическое имя – это имя Ягья, означает тот, кто принимает все жертвоприношения, на кого направлено все, все аскезы, все жертвоприношения, все пожертвования. Он конечный принимающий. И традиции разные. Например, в русском ведизме существует традиция хоровода. Да? Хора. Есть, например, вот оригинальные, что есть крыша, не харева, да, имя. И хоровод как таковой. Это практика поклонения на самом деле божественной чете. Тоже очень интересно. Вот смотрите, в Библии говорится, что «и создал Бог человека по образу и подобию Божьему». Создал Бог человека по образу и подобию, мужчину и женщину создал. Дальше написано, через точку запятой. О чем это говорит? Да? Бог, мужчина и женщина, божественная чета, он и она. Он и она, единая личность, которая проявляется в двух формах. И между этими двумя личностями есть этот любовь, любовный взаимообмен. Да? И есть ее имена, есть его имена, она олицетворенная любовь. Он источник любви, он источник всех энергий. Она одна из его энергий, на самом деле высшая энергия, и из нее исходят все остальные энергии, все остальные экспансии. И хоровод, например, это практика, когда хора – это одно из имен, одно из сокровенных имен женского аспекта Бога. В Шримад-Бхагаватам есть описание танца раса, танец, в котором принимает участие сам Бог. Хоровод как раз является тем, что сохранилось у нас в славянской культуре, в российской культуре. Это самый важный аспект. То есть есть понимание природы звука, что когда мы молимся, мы молимся одновременно на нескольких уровнях. И надо давать этому отчет, что невозможно обращаться к Богу на внешнем плане, говорит, приди, приди, измени мою жизнь, но при этом мой ум непонятно где гуляет, и мое сердце непонятно чем занято, непонятно какие эмоции. Да? И второй важный аспект, он касается понимания природы святого имени, потому что имя обладает самой большой очищающей силой. Иисусова молитва, Хари Кришна Махамантра, Зикар, святые имена Бога. Это самая большая сила. Шастры вообще говорят интересную вещь. Говорится, что в этом мире, который изначально мертв, мертвая материя, есть только две живые формы. Это живо, живое существо, живо, душа и святое имя Бога. У вас вопрос какой-то?
1: Да, я не знаю.
0: Это женский аспект, да, женщина? Кришна, мужской аспект, хара, женский аспект. Хара – это Шримати Радхарани. Да. Это Шримати Радхарани – это олицетворенная любовь, олицетворенное сострадание. Вот говорится, что Бог, Он – мужской аспект, да, как мужской принцип, женский принцип, Он абсолютно независим. То есть, знаете, ты его как бы просишь, Он еще может, ну, как бы пойти, не пойти, как бы Он, ну, такой, независимый. А вот женский аспект – это как мать. Если мы зовем ее, она всегда приходит. В этом есть отличие. Это как вот ребенок, например, ребенку надо памперсы поменять, и папа, он еще как бы так думает, не буду менять. А мама, она все равно сменит. Поэтому, что бы с нами ни происходило, мы взываем. Богородица – женский аспект, то есть в том виде, в каком эта энергия проявляется в христианстве. Сейчас у вас вопрос.
2: Можно просто перейти в христианстве?
0: В христианстве, в христианский догмат говорит о Троице. А Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Но при этом ничего не говорится о том, кто такой Бог Отец и кто такой Бог Святой Дух. Есть только через Христа, через эту личность. В христианстве это Иисусова молитва. Если вы реализуетесь в православии, для вас это Иисусова молитва, Отче наш. Если говорить о имени Бога, это Иисусова молитва. Но есть имена в Откровении. То есть, смотрите, говорится, у Бога миллионы имен, да? Миллионы форм. Он одна личность, единая личность, которая проявляется в огромном разнообразии. И он дает свои имена в откровении. Каждая религия – это откровение, и в этом откровении уже содержатся имена, через которые можно его познать, через которые можно к нему прийти. Поэтому в зависимости от традиции вы просто выбираете эти имена, эту форму, да, и содействуете эти принципы. И все. Почему так много религий? Потому что Господь нас очень сильно любит. И Он дает религию, это как ответ на запрос, на наше желание развиваться. Вот так как мы находимся на разном уровне сознания, Он дает именно ту форму, которую мы способны принять. Понимаете, третьекласснику невозможно высшую математику объяснить. Поэтому, когда Будда пришел, он даже не говорил никакой любви. Аватар – обманщик. Он пришел, чтобы просто дать принципы ахимсы. И, например, богословы ведические, они могут показать, каким образом приходы Господа, вот 10, например, аватар, которые приходят, каким образом они несут все более и более высокое послание, вплоть до читания Махапрабху, который приходил всего в 15 веке. И он принес уже высшее, вот это высшее благо, благую весть, любовь, послание любви.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Евгения Кольнова.

планеты среднего уровня. А одна из них — Земля. У нас зрение трехмерное, у полубогов другое, 64-мерное. И полубоги, они видят Землю в несколько иначе, в своих измерениях, и для них она плоская. И она не одна плоская, они все планеты среднего уровня объединены для них в набор островов концентрических. То есть в центре находится остров, на котором как бы Земля расположена. И он не весь землянский, то есть это только сектор. Для них вот эта часть называется Землей, а какие-то другие планеты, между ними условная граница, то есть полубог может перейти из одного места в другое просто пешком, потому что он в других измерениях. Для нас это проблема. Но, соответственно, это мы можем понять, что это так, если помните, как Гитлер искал на полюсах этот выход. То есть он отправлял экспедиции, потом вот на Алтае, Шамбала, да. То есть есть выходы на Земле, есть переходы в эти другие миры. И, соответственно, вот Гитлер, он это знал и пытался найти эти переходы. Пытался это как-то использовать для блага нации. Вот. Получается, что полубоги, они так же обусловлены телом, как и мы. У них уровень благочестия выше, но все остальное у них не выше. То есть они понимают, что есть Господь. Они даже имеют возможность с Господом Вишну периодически общаться. Может, не так часто, но все-таки имеют. По крайней мере, в Писаниях кругом описаны ситуации, где Господь Индра так или иначе обращается к Господу Вишну. То есть он, может быть, сам напрямую не может, но он через посредничество Господа Брамы приходит, описывает проблемы. Господь Брама говорит, ну это придется Кришне идти, они идут к Кришне. Получается, он может непосредственно с Верховной Личностью Бога общаться. Тем не менее, он как бы относится к категории благочестивых живых существ, признающих существование Бога, Его верховенство и так далее. Но при этом возможности по наслаждению на райских планетах столь высоки, что не до этого, не до Бога. Ну, то есть они готовы жить, как бы, не особо нарушая законы Бога, стараться там не нарушать. Но при этом вот прям полностью предаться и поставить себе как цель на райских планетах очень трудно. Именно потому, что очень высокий уровень наслаждения, слишком высокий, и за это ничего нет. Никаких наказаний, никаких моральных страданий, что там я жене изменил, ой, как плохо. Да не, неплохо, нормально, вон их сколько тут, иди бери любую. Вот примерно такая ситуация. Поэтому как бы оттуда выхода нет. Если ты хочешь уйти к Богу, нужно возвращаться на землю. Вот. И поэтому они не могут уйти в духовный мир, даже если захотят. Более того, у планет среднего типа есть целый ряд достоинств, а настолько серьезных, что полубоги выстраиваются в очередь, чтобы родиться на Земле. А именно на Земле. У Земли еще один.

Есть такие примеры в ведах, как, скажем, обучить кобру, приручить ядовитую кобру. Оказывается, несложно. Но если немножко посмелее быть, вот нужно просто дать ей по морде рукой. Подойти и хлоп вот так вот по морде. Кобре, 2 метра с лишним, королевская кобра, вы ей по морде бьете, пощечину. Знаете, что такое для кобры пощечина? Это величайшее оскорбление. Даже когда к ним касаются, они жалят мгновенно. Они не выносят никаких касаний. Это очень завистливые существа. Яд сразу добавляется, очень опасно. Убьет за любую провинность, за любую оплошность. А тут пощечина, можете представить? Она, конечно, сразу бросается на вас, но вы-то человек смелый. Вот. Вы раз, и она мимо. Она поднимается снова, и снова по морде шлеп. Не бойтесь, не бойтесь. Она уже вне себя от ярости, знаете, она прыгает. Вы раз, уворачиваетесь, мимо. И так снова продолжаете, пока она от злобы не теряет сознание. Все, не могу жить больше. Этот яд ее давит, душит, она уже психологически не выносит и теряет сознание просто, как мертвая лежит. Все, она приручена. Можете брать ее рукой, на шею вот так вот вешать. Она начнется, посмотрит на вас, подумает, а бесполезно с ним связываться вообще. Я уже пробовала много раз, ничего не получается. Она называется обучена или обусловлена. У меня вопрос к залу. Мы с вами обучены или обусловлены? Да, это одно и то же. В нашей культуре сейчас это одно и то же. Ведическая культура другая. Обучает так, чтобы освободиться от этих условностей, наоборот. И первое, что нужно освободиться от чего, это понятие «друг» и «враг». «Мое» и «чужое». Ом Пурнама Дах Пурнама Дам. Все есть полное целое. Познать единство этого мира. Это первый шаг к освобождению от обусловленности. Что все начинается с того, что мы делим свое, чужое, друг, враг, мужчина, женщина, свой, чужой. Менталитет сознания собаки, говорит, кто-то лает на чужих, потому что запах другой просто. Вот это называется обусловленное состояние. Я помню, как однажды еще я в школе учился, и советские космонавты, наши космонавты советские, они вышли на орбиту Земли и сделали виток. Это было мировое достижение тогда. И, насколько я помню, Севастьянов там был также. Это известный космонавт. Он, может быть, он погиб позже, я уже не помню. Они практически все погибли позже. Но они вернулись. И вот там было телевидение. По тем временам ТВ, это было что-то очень передовое. Показывали по каналам, что о чем скажут космонавты, что там они видели. Бога не видели, не сразу сказали Бога. Там нет, мы вышли, ничего подобного нет, все это ложь. У нас, поскольку общество было атеистическое, они эти аргументы использовали против. А потом вот этот Севастьянов, насколько я помню, он стал говорить, задыхаясь от эмоций, и пытался как бы передать вот это свое состояние опыта. Что же они там видели вообще в космосе? Он говорит, мы видели что-то необычное, чудо. Мы пережили потрясающую вещь. А что, что, что? Ну, понимаете, там сверху, когда мы смотрели на нашу планету, мы не видели границ. Вы видели вот глобус тогда в советские времена? Такая жирная красная линия была. Союз Советских Социалистических Республик. Тут Соединенные Штаты. Без этого мы не понимали географии. А тут они взлетели. Нет этой жирной линии. Понимаете? Нету. Ничто не разделяет ни Америку, ни Советский Союз. Земля-то одна. И они влетели вокруг Земли. И он это осознал, что мы живем на одной планете. Мы один человеческий народ. Дышим одним воздухом. На одной планете, одним солнцем. Мы в одном доме находимся на самом деле. Она говорит, показалась маленькая эта планета сверху. Он был шокирован этим открытием. Человек, видите, называется, вышел из обусловленного привычного состояния. Улетел советским, вернулся землянином. Он советским космонавтом вылетел, а вернулся совсем с другим человеком. И он так и не смог потом свое мировоззрение вернуть прежнее русло. Уже больше никогда. Просто это помогло ему оторваться немножко от обычных, привычных действительностей, обозначений, подражаний чему-то и так далее.

0: जया कैरवा चंद्रिका वितरणं विद्यावधो जीवानां Вся слава Шри Кришна Санкиртане. Очищающий сердце от грязи, скопившейся в нем за долгие годы, и гасящий пожар обусловленного существования и повторяющихся рождений и смертей. Это движение Санкиртана несет величайшее благословение всему человечеству, ибо излучает сияние, подобное благодатному сиянию Луны. Оно душа всего трансцендентного знания. Оно углубляет океан трансцендентного блаженства и дает нам возможность насладиться нектаром, которым мы всегда. Так что? Шрила Прабхупада ки джай. Поблагодарим музыкантов. Музыкант говорит, еще 11 минут. У нас есть руки, там линии, есть линия судьбы, знаете? Вот если вы хлопаете в ладоши, линия судьбы улучшается. Можно тереть, она вообще сотрется.
1: А если еще танцуете,
0: то линия судьбы на ногах сотрется.

0: अश्लिष्यवा पदरतं पिनष्टुमम् आदर्शनं मर्महतं करोतो वा याधा दधा विदधतु वं पतो मात्रा ननधस्तु सेवना परः.
1: Нет для меня иного Господа, кроме Тебя, и Ты останешься им вовеки.
2: Даже... Это три энергии, которые мы не видим глазами непосредственно, так же, как мы не видим непосредственно воздух, но по каким-то следам мы видим, например, деревья качаются, да, и мы понимаем, что воздух движется. Да? Или, например, ну, что еще? Опускаем фотобумагу в проявитель, и там появляется изображение. Мы понимаем, что была засветка, да, то есть по следам действий мы судим о присутствии каких-то энергий. Точно так же гуны мы не видим непосредственно, но по следам их влияния мы понимаем, какая гуна преобладает, или какая гуна, или какая смесь гун энергии действовала на человека или на какое-то явление. И здесь на основе Бхагавад-гиты выписаны основные следы влияния гун. Невежество вызывает, как здесь написано, иллюзию. Это уже последствия написано. Иллюзия, безумие, лень, чрезмерный сон, то есть дольше, чем необходимо при нашей деятельности и при нашей климатической зоне. То есть чрезмерный сон для разных людей это будет разное. Понимаете? Для шахтера чрезмерный сон это может быть там 12 часов. Для йога это может быть 7 часов. Понимаете? У всех это будет разное. Каждый в разной... среде живет в разных условиях. Тьма, имеется в виду тьма в сознании, прежде всего, сознание, подобное сознанию животных, связь с низшими планетами, глупость, адское существование, то есть постоянное страдание. От какого слова происходит слово страдание? Страдание. От какого слова? Страда. Страда. Русское слово страда значит пожинать урожай, да? Страдание, значит, я пожинаю. И в невежестве страдание связано, оно мучительно само по себе. В благости тоже есть страдание, но оно возвышенное. В благости мы пожинаем плоды хороших поступков. Но это тоже страдание. Вот. Адское существование. Поклонение духам усопших. Сюда же входит магия. Поклонение духам вообще. Безверие, цинизм мы это называем. Также мы называем таких людей агностиками. Они ни во что не верят. Не верят в познание. Пренебрежение священными писаниями. Здесь имеется в виду не только религиозные писания. Вообще любые кодексы, регуляции, своды законов, законодательства в целом, моральные, этические нормы, не писаны такому человеку, он пренебрегает ими. Он знает об их существовании, но ему не важно. Он действует, как ему заблагорассудится. Это влияние невежества. Самоистязание. Например, курить сигареты – это самоистязание. Или пить алкоголь. Он же очень, ну, такой жгучий. Это самоистязание. Это и есть влияние гуны невежества. И желание причинять вред другим людям.

Jamie, Jamie.

Итак, когда мы говорим, что есть душа, люди говорят, ну а как вы ее докажете, эту душу? Ее не видно. Действительно, Веда говорится, что она авьякта. Авьякта обозначает невидимый, нет материальных признаков, вроде бы как, да, совершенно. Вот. И тогда на помощь нам приходит разум, который говорит, да, душа не видна, но видны признаки души, которые и есть сознание. То есть, допустим, мы вышли на улицу в пасмурный день, и небо затянуто тучами, такими серьезными серыми тучами, все беспросветно. Тем не менее, какой-то свет на улице есть. И вы прекрасно понимаете, что источником света является не тучи, а солнце, стоящее над тучами. И тучи просто скрывают свет, и поэтому свет такой не очень-то яркий. Понятно, да? Точно так же свет сознания исходит из атмы, а тело – это туча. И ум, и тонкое тело – это туча, которая скрывает. Поэтому ум, тонкое тело и мозг – это не источники сознания. Это как раз те самые покрытия и тучи, которые скрывают сознание. И когда атма выходит из тела, вот тогда она во всем своем свете предстает, понимаете? А тело – это как через подушку говорить, вот знаете, точно так же вот сейчас душа проявляется через тело, и поэтому ее способность, возможность ограничена телом. Вполне естественно, понимаете? Тело как скафандр такой на душе. То есть сознание, оно присутствует везде. Оно может проявляться в деятельности человеческого тела, мозга, чего угодно. Даже если вы посмотрите на растение, то есть сам по себе рост, поведение определенное. Есть монографии целые, которые описывают как, ну, тайная жизнь растений, что-то такое, когда фиксированы эксперименты, значит, описаны такие задокументированные, как растения реагируют, когда к ним подходят, допустим, желанием сломать, срезать или полить, допустим, или когда включают там какую-то разную музыку или что-то еще. Вот растения обладают зрением, они видят, у них нет глаз, как у нас, но они видят. Допустим, ну мне как-то пришлось где-то там, не помню, на Таити или где-то там в тех южных островах, интересное растение, прямо растет там на улице, подносишь руку, они закрываются мгновенно. Отошел в сторону, раз опять открывается. То есть они чувствуют какую-то опасность. Есть растения, которые питаются насекомыми, там заглатывают и так далее. То есть там, где есть любое движение жизни, то источником жизни является как раз та самая джива. Или атма, джива-атма, живая душа. Форма жизни – это уже другой вопрос. Сколько в нашей голове происходит всяких мыслей, желаний и так далее. Откуда вся эта энергия? Как это все крутится, столько всего, да? Это все как раз исходит из атмы, из дживы. Смешивается с впечатлениями, приходящими к нам в наш мир через чувства, через тонкое тело. Анализируется вот такая целая каша у нас в голове всего. Но энергетический импульс, стоящий за этим, оживляющийся, это как бы такое электричество внутреннее, это как раз исходит из...

Я напомню, на предыдущей встрече мы говорили о том, что такое кризис, как он возникает, о типологии кризисов и так далее, откуда они берутся. И закончили мы, если не ошибаюсь, на одном из способов решения – это задать себе три вопроса, находясь в любой кризисной сложной ситуации, отвечая на которые, в принципе, мы можем решить любую ситуацию, но ответ на них, конечно, потребует определенного опыта и, может быть, помощи вовне. Первый, самый главный вопрос, мы говорили, что это кто я и что я здесь делаю, что я делаю в конкретной ситуации, будь то работа, будь то личные отношения, либо в целом ситуация, которая нас поставила жизнь. Это не всегда так-то просто понять, но почему это важно? Потому что я вот сейчас с опытом все больше понимаю, что мы свои роли часто путаем, принимаем чужие роли, отказываемся от своих, которые брали на себя ранее, от обязанностей и так далее. И, конечно, это сказывается на то, что со временем мы попадаем в кризис, поскольку ожидания от нас, на нас навешиваются, может быть, какие-то ожидания, которые не соответствуют, либо мы снимаем с себя определенные обязательства и так далее. Второе, если мы понимаем, кто я в ситуации, в конкретной, то, соответственно, мы понимаем, что в этом случае я должен что-то делать, да, то есть если я на отец, у меня есть своя роль, если я руководитель, у меня есть другая роль, и, соответственно, тогда что бы ни происходило, и чем бы ни был вызван кризис, даже можно не искать их, его причины, а просто начать делать так, как нужно делать. Например, исполнять роль руководителя, вернуть себе ответственность какую-то и так далее. И далее почти автоматически раскрывается, как я это должен делать. Сейчас общество построено на том, что постоянно обсуждаются, как мне сделать те или иные вещи. Но перед этим надо спросить, а зачем я это буду делать? И самое главное, в какой роли? То есть для чего? Для кого я, скажем, служу, что я делаю в этой роли, да? Это важно. Вот, и давайте мы на сегодняшней встрече пойдем дальше. Мы также говорили о тех причинах, по которым не случаются трансформации, тем причинам, почему мы не можем выйти из кризиса и выйти быстро. И сейчас мы поговорим, а что нужно, собственно, какие условия, чтобы кризисы пройти и чтобы личность трансформировалась. Это такой некоторый слепок ведического знания и психологии, которым я учился, которые мои учителя доносили. И прежде всего, первый пункт, это нужно понять, вернуть себе ответственность за свою жизнь, выйти из позиции жертвы. Почему? Потому что даже не столько, поскольку это модное такое слово в последнее время стало, да, и модная некая психологическая уловка, здесь все просто. Если мы находимся в этой позиции, это значит, что мы как бы обществу и Богу говорим на самом деле, что это несправедливо. Все, что сейчас происходит, это несправедливо. Для начала нужно принять как бы волю судьбы, кармы, Бога, кто там во что верит, каким образом, но так или иначе это нужно принять. И нужно его аспект, скажем, могущества, если мы говорим о Боге, его аспект управления, его аспект то, что он является управляющим вседержителем здесь, в этом материальном мире, его нужно принять, и в таком случае все справедливо. А если все справедливо, тогда, собственно говоря, на что или на кого мы обижаемся? То есть фактически мы, если говорить о законе судьбы или кармы, мы отправляем себе какие-то посылки, может быть, в детстве, может быть, в среднем возрасте, может быть, в прошлой жизни, и теперь они приходят, и мы этим не удовлетворены, поэтому нужно выйти из этой позиции, чисто эмоционально она не дает ничего позитивного, потому что, как правило, она дает апатию, грусть и так далее, и так далее. Вот, второе, что нужно увидеть, это, как говорил Альберт Эйнштейн, да, глупо делать одни и те же вещи из раза в раз, надеясь получить другой результат. То есть нужно понять, что старыми методами ситуация по-иному не решится, и новый результат мы не получим. Это просто нужно принять. Дальше нужно, вытекающее из этого,
нужно принять некое настроение смирения, либо принятие просто ситуации. То есть подразумевается, что я готов услышать что-то новое для себя. Я готов как-то по-иному посмотреть на ситуацию в данном контексте. А дальше мы начинаем искать некие источники. То есть мы начинаем думать, где я могу услышать, то есть ключевое слово «слушание», где я могу услышать выход для себя из этой ситуации. То есть это некое правильное слушание с сердцем, да? Это может быть писание, это может быть старшие какие-то люди и так далее. А далее, в идеале, если есть возможность, нам нужно хотя бы как-то с этой личностью, от кого мы слышим, познакомиться, войти в личный контакт и что-то для него сделать, благосклонность заслужить. То есть хотя бы какие-то отношения, хотя бы какое-то служение сделать для того, чтобы этот контакт состоялся. Это еще раз лидер, ментор, духовный наставник, кто угодно. Потому что личные отношения крайне важны, и истинное сознание и вот слушание, о котором мы говорили, оно перетекает из сердца в сердце. И если это так, то личный контакт нельзя обесценить, либо недооценить. И вот это какая-то благосклонность, вот эта психология, это рапорт называется, ну или личные отношения, как угодно, они очень важны. Далее мы слышим послание от человека, мы приняли его в сердце, не просто так, что вот как у нас два уха, да, в одно влетело, в другое влетело. Мы услышали это послание, и мы начинаем практиковать, то есть садхана на санскрите, да. То есть это регулярная практика того, что я узнал, и то, что я искренне сердце принял. Ну, потому что мы можем принять, послушать, сказать спасибо, и, собственно, все. А вот современный человек редко все вот эти пункты проводит. Как правило, вот смирение и слушание, и служение, оно как бы пролетает. Особенно служение и смирение. То есть мы не сможем начать трансформироваться, находясь в позиции господина как бы сверху. Потому что то, что нам дают, то знание, которое нам дают, то наставление, напутствие как угодно. Мы должны принять позицию ученика и понять, что мы как бы ниже его, да, то есть это как два стакана, вода перетекает из одного стакана в другой, если один ниже, другой выше. Вот, и вот это крайне важно. Дальше нам нужно постепенно развивать веру в то, что мы практикуем. То есть нам дали, ну, скажем, мы пошли, если практически пример на спорт, мы приняли какого-то тренера себе, ну, в тренерство, в коуче, как старшего, соответственно, начинаем что-то практиковать, как-то помогаем ему, к примеру, да, из ежедневного в это вкладываемся. И у нас должна естественным образом расти вера, причем проявленная, то есть реализованная вера. Для начала мы просто должны быть уверены на 100% вот в эту, ну не знаю, мы пошли на дзюдо, например, да, соответственно, вот в этот дзюдо мы должны верить в этот вид спорта, либо практики, и в дальнейшем практикуем, будем подтверждать авторитетность этого тренера, этой практики и так далее. Вот, то есть мы должны поверить в личность, мы должны поверить в цель, к которой мы идем, мы хотим же измениться, да, каким-то образом. Бросить дурные привычки, все что угодно можно привести в пример. Нам дают какой-то метод, мы должны верить в этот метод. И в личности, еще раз повторюсь, вот это все важно. Для того, чтобы была решимость, и решимость дает эмоцию, эмоцию действовать. Эмоцию действовать, энтузиазм, преодолевать трудности, они будут на пути. Вытекающий из этого следующий пункт – это позитивная альтернатива, это некий пряник. То есть, знаете, есть такое понятие в санскрите, это называется состояние бытия. Вот нужно то состояние бытия, к которому мы стремимся, оно должно нас очень вдохновлять чисто эмоционально. Ну, скажем, если мы бросаем дурные привычки, важно визуализировать, либо услышать, либо нарисовать, написать как угодно, какой я буду новый. Какой я буду новый, что будет меня окружать, какие люди, какое общение, что будет меня вдохновлять, почему мне это, то есть это некий пряник, это некое вдохновение, почему вот это для меня позитивная альтернатива. Это не должен быть просто смысл, то, что нам сказали, мы сказали, ну да, это вот бросить курить, это хорошо, либо заняться духовной практикой, да, ну, конечно, важно, да, и столько смыслов в этом, но

она... Мы будем идти, мы будем что-то практиковать, но, как это врачи говорят, да, прежде чем исцелить, по-моему, кто-то и Фром говорил, прежде чем исцелить пациента от какой-то болезни, или в Аюрведе, это я сейчас уже не помню, вы спросите его, готов он отказаться от тех привычек, которые привели его к этой болезни. Потому что нам нужно от чего-то отказываться, и это что-то, скорее всего, привело в тот кризис, в котором мы находимся. И поэтому нужно провести честный анализ и готовность услышать, принять правду, что да, некие глубинные какие-то паттерны, какие-то поведенческие программы меня привели к тому, где я сейчас нахожусь. Вот. Это тоже нужно... Далее, вот это состояние бытия, немножко перескочил, но тем не менее, о котором мы говорили, позитивное, создает некое, и вот этот честный самоанализ создает некое натяжение внутреннее. Я поясню, о чем речь. То есть мы хотим к чему-то большому, к чему-то, то, что нас вдохновляет, к какому-то состоянию бытия, и оно чего-то стоит. Ну, и стоит не в смысле денег, а в смысле вложений. Мы должны в это как-то вложиться. Там, где мы находимся, кризис, он сам по себе подразумевает, что нас выталкивает из этой ситуации, из прошлой жизни. То есть мы не можем жить по-старому. И честный самоанализ — это понимание, где я сейчас нахожусь, и где я раньше находился, и какие ошибки привели. Вот это натяжение, вот эта разница между этими ситуациями, о том, где я сейчас, какие ошибки я совершал, и то, куда мне нужно прийти, это как раз вот эта зона роста. И это где-то у тренера, если не ошибаюсь, Джон Максвелл, по-моему, говорил об этом, что вот этот принцип резинки, вот этот принцип натяжения, он заставляет человека двигаться и развиваться. Но единственное, что, конечно, это не очень комфортное состояние, это то, что называется выйти из зоны комфорта, и поэтому, конечно, вот эта степень натяжения, она у всех разная, она индивидуальная, кто-то выдерживает больше, кто-то меньше. И если человек не выдерживает, он делает две вещи. Большинство понижают уровень счастья, уровень вот этого состояния бытия. Они говорят, ну ладно, ну в принципе и так сойдет. Ну нормально, немножко сейчас вот приму какие-то кратковременные лекарства, что-то избавлюсь, и в принципе нормальная будет у меня жизнь. Вот. А вторые, они хотят к большой цели, но они не могут принять и признать свое положение и те проблемы, которые есть. И поэтому они себя немножко возвышают. Ну или не немножко, возвышают и не признают, и в таком случае остается некая вот эти вот, ну, то есть программы остаются, гордыня остается, а человек старается возвыситься искусственно, накрутить себе некий статус, некие качества, которых может не доставать. И это даже опаснее, потому что человек начинает принижать других, потому что, чтобы нам возвыситься искусственно, нам иногда приходится принижать других, и это проблема. Вот. И это даже хуже, чем первый вариант. Поэтому что, за счет чего можно выдерживать вот это натяжение? Первое — это поддержка. То есть вы должны себя в этот период, когда вы проходите кризис, когда проходится вот эта тема самоанализа, окружить, ну, в санскрите это называется санга, либо общество, людей, которые будут вас верить, которые будут вас поддерживать и так далее. То есть это такая ученическая позиция, то есть там, где я нахожусь, это первый класс, а мне нужно закончить аспирантуру, и это ого-го. И я понимаю, что я, например, 3 раза оставался на 2-й год в первый класс, ну, к примеру. А аспирантура, я даже видел учебники из аспирантуры, это очень сложно, это очень далеко, где я, где аспирантура. И это натяжение. Вот, поэтому нужна поддержка. Далее. Нужны ресурсы эмоциональные, гормональные, то, на что можно опираться. Мы когда проходили с друзьями панчакарму, очищение в Гуа, не помню, там порядка 5-7 лет назад, нам говорили интересную вещь, что когда вы проходите панчакарму, ну и любую серьезную трансформацию глубокую, то вам нужно иметь какие-то опоры в других сферах жизни. Например, панчакарма — это физика, значит, вам нужны опоры в эмоциях, в друзьях, то есть психика, общение, эмоции, например, духовная практика.
То есть человек должен на какие-то другие вещи опереться для того, чтобы пройти трансформацию в какой-то сфере. А если у него кризис психологический, в какой-то эмоциональной сфере, он может опираться на базис финансово, там, ну, скажем, стабильную финансовую ситуацию, материальную, на духовную практику, ну и так далее. То есть невозможно трансформировать все области жизни за раз. Не на что будет опираться. Это вот как корова на льду, которая разъедется просто. У меня были периоды, когда была опора только на духовную практику. Но поверьте, это очень сложно. И это просто, ну, как бы без опоры под ногами. То есть лучше так, лучше до этого не доводить. Вот, поэтому, конечно, мы должны в этом колесе жизненного баланса все сферы жизни желательно поддерживать. Так, чтобы если что-то проваливалось, было опорно другое. Вот. Проскочил одну тему важную, которая, мне кажется, важна. По поводу окружения себя людьми, которые могут поддержать и которые поддерживают. Дело в том, что, возможно, то общество, в котором мы выросли, прошли какой-то жизненный путь, возможно, оно помогло, в кавычках, привести нас к какому-то кризису, либо, ну, скажем, какая-то рабочая атмосфера, работа, либо деятельность, мы ее неправильно прошли, какие-то уроки не вывели оттуда, и мы попали в какую-то яму, да? Практически невозможно, очень сложно оставаться в обществе, которое будет нас продолжать, ну, в кавычках, лечить, либо топить, либо не верить и трансформироваться. Ну, то есть человек, как бы, вот находясь в одном болоте, его должен кто-то приподнять, перенести в другое состояние бытия, в другое окружение, атмосферу, для того, чтобы как-то измениться. Он может потом вернуться назад, когда он уже поднимется над ситуацией, личная, рабочая, какая угодно. Но на какое-то время, на период трансформации, можно выйти оттуда. Вот. Поэтому, конечно, очень опасно, когда люди не верят в тебя, в твои возможности изменений и так далее, и можно найти тех, кто думает иначе, кто может поддержать. Мы говорили также о решительной целеустремленности. Что такое, давайте от обратного, вот я хочу измениться, преодолеть какой-то кризис, и если мне очень интересно все в этом мире, я распыляюсь, то моя решительность, моя целеустремленность — это такая энергия, которая вот в 10 направлениях одновременно будет распыляться. А я не достигну, скорее всего, до конца никакой цели. Поэтому там Пратихара, да, это Патан, йога Патанджали, там говорится, что нужно втянуть чувства, как черепаха это делает, и сосредоточиться только на какой-то одной-двух целях. Точечно, потому что в таком случае ваша энергия, целеустремленность будет бить в одно место. И будет гораздо больше энергии. То есть нужно упростить другие сферы жизни, меньше чем-то другим интересоваться и стараться направлять энергию на решение конкретной проблемы и на то, что вас может вдохновлять еще дополнительно в какой-то, может быть, другой сфере. Также должны быть отброшены, трансформированы, проговорены, так или иначе отброшены в итоге какие-то сомнения. То есть если я сомневаюсь в цели, если у меня нет веры в методе, нет веры, там, например, у врача лечусь, да, у меня нет веры в аюрведу, в этого врача и так далее, то, конечно, мне будет очень сложно. Вот, и я буду параллельно искать альтернативы, энергия будет размываться и так далее, и так далее. Вот. Нам нужна также стабильность. Стабильность имеется в виду повторяемость. Очень, очень важно. Те, кто изучает астрологию, например, знают, что для того, чтобы что-то серьезно изучить, либо изменить, нужно по меньшей мере год. Современная психология, например, говорит о привычках, которые трансформируются за 60-90 дней, но это скорее какие-то простые вещи или негативные вещи. А то, чему стоит научиться, например, ну, какие-то новые навыки и так далее, минимум год. А что-то глубокое, например, изучение там английского языка, неродные языки до 12 лет, потому что 12 лет — это цикл Юпитера. И для того, чтобы что-то новое взять, серьезное, глубокое в жизни, нужно вот до 12 лет постоянной стабильной практики. И в связи с этим, опять же повторюсь, на этот период нужна простая жизнь относительно, да, то есть нужно ее упростить.
иметь возможность времени и энергии повторять эту практику, которую вы делаете. Это касаемо спортсменов, касаемо духовной практики, чего угодно. Если человек хочет во что-то вложиться, им нужно повторять это практически ежедневно. Как кто-то говорил, не помню, кто из композиторов, Моцарт, может быть, не помню, о том, что если я не играю один день, то это замечаю я. Если не практикую, ну, то есть на инструментах, да, если не играю два дня, то это замечают мои коллеги, оркестр. А если не играю три дня, это замечают все. Вот, то есть это важно, вот это накатанная непривычка. И последний момент – это иметь понимание и веру в свои эмоции, в свои мысли, то, что мы на самом деле с помощью тонкого тела, за счет вдохновения, за счет вложения можем менять и свое тело, и свое окружение и так далее. То есть на самом деле джива, душа, она очень могущественна, она может много чего изменить, просто мы не всегда правильно это делаем. Это один аспект. И второй аспект, почему иногда этого не случается, потому что когда человек заходит в медленный такой постепенный кризис и доводит его до глубины, у него уже не остается ресурсов. И вот до этого лучше не доводить. То есть какие-то вещи нужно профилактировать заранее. То же самое, если мы берем здоровье, аюрведу, все что угодно. То есть если мы не профилактируем, то потом будет троекратное усилие для того, чтобы из этого выйти. У меня снова были примеры, когда не занимался спортом и так далее, и потом ты выходишь на йогу, и конечно, все через боль. Начинается все через боль преодоления. Вот, до этого лучше не доводить. Вот, поэтому вот эти все пункты необходимы, они в той или иной мере влияют. Может, будет в дальнейшем, так или иначе, мы будем касаться, уходить в какую-то глубину, но вот в целом так. Следующий блок, на котором мы можем начать говорить, я думаю, что на несколько встреч мы его продолжим, общение по нему, это то, собственно, как происходит трансформация. То есть мы говорили о кризисах, и кризисы в целом – это изменение сознания и ценности человека. Есть такая наука, наверняка вы знаете, знакомы, чакровидия, это наука о чакрах, она говорит о том, что наше сознание, наша энергия всегда проходит вслед за взрослением, изменением тела и тонкого тела, оно проходит через определенную трансформацию. И каждые 7 и 14 лет происходит переход, должен происходить переход из чакры на чакру, это так называемый, которые объясняют, что взрослее человек должен преодолевать какие-то новые уроки, новые реализации брать и так далее. Здесь интересно, что чем больше человек связан с телесной концепцией, ну, мы понимаем, что мы души, да, у нас есть психика, у нас есть тело, и чем больше человек вот связан, отождествляет себя с телом, тем больше им нужно именно вкладываться в этот аспект, потому что, ну, грубо говоря, колючку вытаскивают колючкой. То есть для человека, для которого, для святых, например, которые не сильно обращают внимание там, на болезни и так далее, для них это вторично, они могут только за счет духовной практики как-то меняться, проходить кризисы. Для нас, если мы немножко на другом уровне, соответственно, нам чакровидия важна, и вот эти вот уровни трансформации тоже очень важны. Интересно, кстати, сравнение. Я проводил сравнение взглядов Юнга, Карла Юнга, психолога, и чакровидии. Они говорят очень схожих процессах взросления, просто на разном языке. И чакровидия описывает развитие через энергетические центры, духовное восхождение снизу вверх, от телесной полностью концепции, от уровня выживания до мудрости и святости. Вот. А Юнг описывает развитие через психику, разные архетипы и процессы индивидуализации. То есть сейчас поподробнее об этом поговорим. Что важно для нас здесь? Процесс чакровидии строится таким образом, что сознание находится сначала на телесном уровне, а далее переходит в эмоции, в волю, в любовь, в отношения, дальше в самовыражение и в мудрость, и в духовность.
Юнг описывал это проще, он описывал, что первая половина жизни, ну, примерно он описывал 35 лет, там кто-то может плавать, это посвящено строительству жизни, а вторая — поиску смысла. То есть очень близко к идее перехода чакры к чакре. Важно также понимать, что по чакровидии нельзя устойчиво развиваться выше и подняться, не освоив нижние уровни. Даже до какой-то степени это может происходить. Например, человек не прошел какие-то темы, связанные с отношениями, и он может практиковать духовность, духовную практику, но отношения имею в виду обычные, ну вот наши эмоциональные, человеческие. Ему будет очень сложно это сделать. Вот. Также, например, если нет внутренней силы, за что, например, третья чакра отвечает манипура, то раскрывать свое предназначение будет очень сложно, вишудха, да, это пятая чакра, самовыражаться, потому что должна быть какая-то опора. Вот. Дальше, если, например, человек говорит о мудрости, вот там сейчас мне 42 года, соответственно, возраст теоретически мудрости, но если человек не научился любить и проявлять, строить отношения, да, это четвертая чакра, любовь, анахата, то это будет сложно сделать. Поэтому поэтапно это выглядит так, что это первая чакра — это безопасность, а доверие к миру — это примерно реализация проходит до 7 лет. А вторая — это чувство отношения, принятие себя, сексуальность, эмоции и так далее. Это примерно до 14 лет. А дальше манипура — это центр воли, самоутверждение, личная сила, способность влиять, базовая эмоция «я есть», «я могу», даже «я могу», нет, «я есть» — это первая чакра. Вот, «я могу», «я влияю» — это примерно до 21 года. Это такой подростковый как раз бунт у подростков, когда они хотят самоутвердиться. Далее чувства, эмоции, отношения, любовь, зрелые отношения, 21-28 лет. И здесь вы можете уже заметить, например, что у многих, ну, по крайней мере, у меня был и у многих остаются эти провалы, потому что речь не о эмоциональной сексуальности какой-то, и речь не об этом. Речь как раз о зрелых отношениях эмоциональных, способности отдавать, служить, любить. Ну, то есть, и 21-28 лет в современном обществе это вообще редко реализуется на самом деле. Вот. Дальше примерно до 35 лет это самовыражение предназначения. Это вишудха. 35-42 это осознание, мудрость и мировоззрение. Вот. И после 42 лет это смысл жизни и духовная реализация. Если вы посмотрите, то видно, что сейчас у современного человека эти уровни запаздывают. Вот, и это в том числе причина, одна из причин кризиса, когда внутренний возраст, вот этот возраст саморазвития не соответствует внешнему. Когда, например, человек не прошел этапы любви, зрелых отношений, реализации в семье и так далее, но идет в духовность, в некое в самоосознание, в мудрость и так далее, то эмоциональные определенные вкусы, эмоциональные определенные реализации будут неполноценны. Вот. И он будет это нести дальше в общество, к сожалению. Поэтому, конечно, нужно все делать вовремя, но или, по крайней мере, понимать, где наши проблемы, на каком уровне сознания они застряли, на какой чакре. То есть время и контекст жизни меняется, и время само по себе является источником, то есть это некий драйвер изменений. А жизнь, соответственно, сознание тоже должно следить за этим, меняться. Мы должны при переходе из уровня на уровень прощаться со своими старыми парадигмами, взглядами, некими привязанностями. То есть это некие прощания со старыми паттернами. Это тоже нужно понимать. Это одна из причин, по которой человек, например, может не меняться, не переходить. Вот. Почему еще раз это актуально? Потому что природа, я сейчас говорю о природе, это пракрити на санскрите. То есть наше тело — это природа, эмоции в природе и так далее. Оно, как правило, сильнее как бы воли дживы. То есть как бы мы ни хотели перепрыгнуть какие-то уровни, как бы мы этого не желали, но все-таки природа часто берет свое, и это нужно честно принимать, и поэтому мы сейчас вот говорим в этом контексте задачу природы.
Вот. То есть возрастная вот эта психология, о которой мы говорим, она заложена в самом теле, в самой психике человека, естественным образом, а время просто это проявляет. Через давление, через давление изменений, через давление времени и так далее. Что еще здесь важно отметить в этом контексте, где, кстати, вот я сейчас нашел интересно цитату Выгодского, это психолог, о том, что кризис — это время качественных позитивных изменений, результатом которых является переход личности на новую, более высокую ступень развития. То есть это возвышение личности. Вообще, например, в ведическом обществе, если мы берем, ариями называли по качествам личность, и это определенный уровень развития личности. И человек, который жил на первых трех чакрах, то есть на первых, на уровне безопасности, самовыживания, чувств, эмоций, воли, изъявлений и так далее, влияния на социум, он, ну, в высшем смысле не относился к ариям. То есть человек начинается с уровня сердца, с уровня отношений, способностей, то есть строить доверительные отношения, вкладываться в них и так далее. Вот. Давайте еще чуть-чуть подробнее разберем каждый из этих уровней. И, наверное, тогда, судя по времени, на этом закончим. Итак, Муладхара — это первый уровень. Я есть и существую, и мне безопасно. Когда ребенок растет, ему важно опираться на доверие к миру. Это реализуется через родителей в том числе. То есть это некое базовое чувство принятия. Если это не происходит, остается внутренний подспудный страх. Страх существования, причем он подсознательный, он очень глубокий. И если ребенок, ну, разный возраст называют, примерно до 2 лет, кто-то говорит там до 6 лет, но идея такая, что человек должен впитать в себя, что он живой, его вселенная Господь поддерживает через родителей, в данном случае родители представляют, и он может быть собой. Дальше это через другие чакры будут раскрываться, и он такой, какой есть. То есть это некая адлеровская концепция психологии власти, это этап выживания. Вот. И если это не реализовано, остаются страхи, агрессии, ну и так далее. Вот. Поэтому это крайне важно, потому что часто человек в зрелом возрасте агрессивен, потому что он подсознательно защищается от этих внутренних страхов, недоверия к миру. То есть, когда человек не принимает человека или общество не принимает его существование, он не может быть самим собой и так далее. Вторая чакра — это эмоциональная сварчистхана. Это свое место, способность чувствовать, нравиться, выражать эмоции, предпочтения, что я хочу, что мне, к чему я привязан. Это уровень чувств. И если это не пройдено, то часто человек блокирует эмоции, чувства на этом уровне. И, соответственно, например, депрессии у людей часто возникают из-за того, что они не могут нормально выражать свои эмоции, свою сексуальность, свои чувства и так далее. Это фрейдовская концепция. Он шел вот по как раз вот этой чакре. Да, ну да, ближе к Фрейду это скорее. Вот. Соответственно, если человек здесь проявлен, он может продолжать род, зачинать детей, это привязанности, чувство физического комфорта. Вот. Поэтому это тоже важно. Манипура, третья чакра, это потребность самореализации и способности влиять. То есть я нахожу себе место в мире, я влияю, меня слышат. Это потребность такая в успехе, первые достижения какие-то в подростковом возрасте. Это первый эгоизм о том, что я тут в центре вселенной и так далее, но это тоже важно пойти. Это импульсность к действию, что я влияю на этот мир. Далее анахата, четвертая чакра, это человек начинает спрашивать себя, хорошо, я влияю, я зарабатываю деньги, я что-то могу, меня слышат, но в чем мое предназначение? И он начинает думать про отношения, про более глубокие уже смыслы. И если уже есть семья, он думает не только о эмоциональных каких-то чувствах, а более глубоком, то есть отдаче, о том, что проявлять любовь, о том, что переживать какие-то смыслы. И это Виктор Франкл, это Достоевский, они часто это описывали. Человек иногда думает о втором образовании, у него открывается сострадание, чувство гармонии, у него приходит некая скука, способность, если правильно все реализовано, способность сопереживания. Далее
Это вишудха, это пятая чакра, и, соответственно, это творчество. То есть, когда есть связь с способностью влиять, они, кстати, вот я не вначале не сказал, чакры идут по четным и по нечетным. То есть, например, первая, третья, пятая, седьмая – это мужской принцип, мужская энергетика, проявлено в большей степени, поэтому мужчины больше идут вот по этому циклу развития, им проще проявляться. А это я очень упрощенно говорю, потому что, конечно, в чакравиде чуть посложнее все, это для нашего общего понимания, а женщины идут через вторую, четвертую, шестую и так далее. И вот вишудха, например, у мужчин, это пятая чакра, она связана с тем, что реализована третья, то есть способность влиять, способность находить место в мире, и тогда он может реализовываться творчески. То есть он творчески смотрит на жизнь, он проявляет себя, он творит. Начинается созревание философии, мудрости, взглядов на жизнь, расширение, желание отдавать в целом обществу, быть социальным. То есть это импульс к творению. Что-то человек начинает думать, что оставить после себя, что как самовыразить. Почему я сейчас еще немножко в сторону скажу, почему я на этом так акцентируюсь? Потому что важно понимать, что если что-то из этого не реализовано, то внутренний кризис, он будет накапливаться. Какие-то нереализованности, какие-то не в полной мере пройденные вот эти этапы, они будут накапливаться и будут как-то тянуть назад. Особенно это плохо и опасно в зрелом возрасте, когда можно в 40-50 лет вернуться на круг назад и попробовать

0: лет, это период поиски Бога и высшего смысла, это чистая духовность, когда человек начинает в конечном счете приводить все свои реализации к одному смыслу, это видеть во всех проявлениях, во всех отношениях воли Бога и проявления Господа в целом. Вот, поэтому, судя по времени, нам пора заканчивать. Давайте подытожим. То есть мы начали говорить о возрастных циклах и возрастных этапах развития. Мы продолжим их в следующий раз, пока они закончили. Они важны, поскольку наше развитие происходит естественным образом от телесной концепции к духовной, и на каждом этапе важно правильно проходить эти этапы, чтобы не доводить до кризисов. И также мы говорили, что нужно для того, чтобы меняться и трансформироваться. Анна, передаю вам слово.
1: Благодарю вас, Александр. Действительно, профилактика – это всегда лучшее решение. Профилактика духовных кризисов – это необходимо, это то, к чему нам стоит каждому стремиться. Интересные вопросы присылают нам наши слушатели. Мы вас вновь приглашаем и ждем ваше мнение и ваши ощущения, а также сообщение о том, как вы проходите свои жизненные кризисы. Но первое сообщение, считаю, вот такое. Обычно человек, прошедший много испытаний, больше похож на побитую собаку, такой же сухой, жесткий, недоверчивый, как закаленная сталь. Как не стать таким, а оставаться открытым миру и мягким? Или именно этого одиночества и отречения ждет от нас Господь, посылая трудности?
0: Конечно, Господь этого не ждет. Человек становится... В Писаниях есть то, о чем вы говорите, хороший вопрос. Говорится, что на самом деле страдания, именно страдания, действительно многих людей заставляют заузить сознание и стать вот таким сухим, жестким, недоверчивым и так далее, озлобиться. Если вы посмотрите, сейчас многие люди озлоблены уже в зрелом возрасте, потому что они проходили кризисы и уроки жизни именно как страдания, их воспринимали. И мы поговорим об этом в следующий раз, тоже не упомянули, но уроки и кризисы можно проходить неверно, и тогда это становится страданиями. И эти страдания, эта боль накапливается итогом в конце жизни и приводит то, о чем вы говорите. Можно проходить это без страданий. То есть минимально обращая на это внимание, либо, скажем, правильно трансформируя. Практически без духовной практики это очень сложно сделать. Дальше будем на следующих встречах говорить, почему, но я сейчас как резюме. И правильно проходя вот эти уроки, какие-то испытания, какие-то жизненные задачи, человек не ожесточается, его сердце не ожесточается. Оно становится мягче от осознания и связи с Богом, от понимания того, что все эти трансформации — это любовь Бога. Но это отдельная большая тема, да, ее стоит обсудить тоже.
1: Благодарю вас, это очень воодушевляет, что впереди у нас очень много важных, интересных тем. Вот сегодня затрагивали мимолетом то, о чем нас спрашивает следующий слушатель. Как поступить, если ты играешь не свою роль, но это касается отношений? И если ты эту роль оставишь, будет больно и некомфортно другому человеку?
0: Ну, прежде всего, нужно разобраться, действительно ли мы играем не свою роль, потому что это, ну, не очевидная вещь. Даже если это так, если это все-таки так, нужно попытаться из нее ее трансформировать. Не то чтобы выйти, а скорее трансформировать и прояснить это с человеком о том, что вы взяли какие-то не свои обязательства, либо какая-то не своя роль, либо вы не можете жить естественно, вести себя естественно. Ну а далее нужно смотреть. Иногда бывают ситуации, когда, ну, если брать более простые примеры, рабочие, вы не можете продолжать играть какую-то не свою роль, вам нужно выйти из ситуации. Вот, дальше индивидуально нужно рассматривать.
1: Да, согласна, особенно что касается отношений, всегда требует более глубокого, детального подхода. А вот тоже, мне кажется, очень важный вопрос. Как понять, чего хочет от тебя Господь в кризисе, и что ты проходишь его правильно, если есть вообще такой критерий?
0: Да, критерии есть. Глубокие вопросы, спасибо. Для этого нужна санга, то есть нужно окружение людей более опытных, старших, которые могут подсказать. Это самый лучший критерий. Есть, конечно, внешние какие-то изменения, которые могут позитивно складываться, вы понимаете, что все идет как надо. Есть молитва, но не всегда это быстро работает и так вот прямо в лоб. Поэтому, конечно, нужно окружение. Самостоятельно, ну, часто это сложно понять.
1: Вот вопрос как раз про окружение, и нас спрашивают, что делать в период духовного кризиса, в том числе, когда прежнее духовное окружение уже не помогает.
0: Нужно понять, есть, если мы говорим, например, о духовном развитии, например, бхакти-йоги, есть лестница йоги, есть разные уровни, когда меняется духовное окружение, нужно иногда, то есть я просто не знаю детали, кто задает этот вопрос, нужно понять, на каком уровне вы находитесь, исходя из этого будет понимание. Но иногда мы приходим в какое-то духовное окружение, чтобы нас эмоционально подпитывали, на определенном этапе это важно. А дальше в какой-то момент нам нужно трансформироваться, нужно меняться. И идти, например, за духовным учителем. В этот момент окружение должно меняться, потому что старое уже не поможет. Вот, поэтому, опять же, это тоже нужны старшие наставники, которые могут подсказать, как в этой ситуации поддержать, потому что это достаточно индивидуально. Может быть, найти какие-то новые смыслы в этом окружении, может быть, его сменить.
1: Еще небольшой вопрос есть, тоже касающийся духовного окружения. Сейчас все больше и больше говорят, что мы приносим свои детские травмы и модели поведения, в том числе в духовное общество, и начинаем вытягивать части и ждать тотальной поддержки от людей вокруг. Мне кажется, это негармоничным, как правильно выстраивать отношения с другими преданными.
0: Да, отличная тема. Мы когда группу общения вели, мы тоже с этим сталкивались и по себе знаю. В идеале, конечно, нужно есть понятие расы или вкусов в отношениях разных, да, и есть отраженные расы материального мира здесь, духовного мира, извиняюсь, здесь, в материальном. И мы, конечно, должны, например, дружескую расу, родительскую и разные типы отношений, по-простому говоря, реализовать там, где мы их должны реализовать. С друзьями, с родителями, став родителями и так далее. Не всегда это возможно по разным причинам. Поэтому, конечно, нужно снимать свои ожидания от того общения, той самги, в которой вы находитесь. И тогда возникает дефицит. И это естественно. Например, дефицит родительских отношений, если кто-то не стал родителем и так далее. И вот с этим дефицитом мы идем с молитвой к Богу, потому что он на самом деле источник всех рас, источник всех реализаций, и он подскажет и направит, как лучше реализовать. Потому что действительно не всегда мы можем... Не то, что не всегда, но практически всегда мы не получим всю реализацию и все вкусы от отношений в той самге, в которой мы находимся. Иногда это проще сделать в семье, ну и так далее, и так далее. Вот, поэтому Господь — источник всех рас, стараться не путать эти типы отношений. Если есть какие-то комплексы или если есть какие-то психологические травмы, то идти к специалистам, чтобы это решать и не перекладывать на других. Вот. Ну, вот, наверное, так отвечу.
1: Да, спасибо вам большое. Еще хочется, пока есть время, задать несколько вопросов, тоже очень важных в этой теме. Мне кажется, следующему нашему слушателю есть большая у него потребность в поддержке, потому что он пишет нам, что делать, когда кажется, что ты живешь в мясорубке и уже не надеешься, что будет какой-то просвет.
0: Мне кажется, в прошлый раз это... В прошлый раз был вопрос. Сейчас непростая ситуация в целом и в обществе, и в мире, и так далее. И... Просвет заключается в том, что нужно найти поддержку близких людей, и к близким людям относится Господь. Поэтому у нас должно быть три вида веры в любой момент жизни. Это вера в себя, не в свое тело, а именно в способности души дживы. Ее нужно поддерживать, потому что на самом деле мы духовные живые существа, у нас огромное влияние, у нас возможности и так далее. Мы много что можем сделать, много что поменять, либо много что вытерпеть на самом деле. А второе — это иметь поддержку санги, либо общества, социума. Конечно, ее нужно формировать заранее, чтобы нас поддержали в этот кризисный период. И третье — это веру в Бога и том, что Он лучший друг. Это отдельная тоже большая тема. Я, может быть, потом порекомендую какие-то лекции, либо, ну, в общем, мы подумаем, как это лучше сделать, потому что не буду ее начинать, она очень глубокая. А на самом деле Господь часто относится, не часто, а всегда Он относится к нам лучше, чем мы думаем. И Он гораздо больше для нас друг, чем это принято считать. И мы часто какие-то обиды, комплексы и непонимания перекладываем на Него, но сами создаем проблемы, считаем, что Он не помогает и так далее. То есть Он гораздо больше друг, чем мы думаем. Вот, и поэтому и в молитве, и в духовной практике можно на Него рассчитывать.
1: Да, это безусловный факт, и я желаю каждому нашему слушателю ощутить это состояние и даже жить в нем. И еще зачитаю скорее просьбу или пожелание на следующий эфир. Очень интересная тема про расширение сознания. Хотелось бы узнать, что это значит и как это влияет на жизнь.
0: Угу. Хорошо, хорошо, да. Поговорим об этом.
1: Чудесно, благодарю вас, Александр. Мы шаг за шагом двигаемся к пониманию, как же нам проходить жизненные испытания и какие подарки Господа заложены в них. Благодаря вашим рекомендациям, я уверена, жизнь каждого из нас изменится к лучшему. Ну а мы будем ждать новой нашей встречи. Спасибо большое сегодня за общение.
0: Спасибо, спасибо, друзья. Спасибо, Анна. Будем на связи. До встречи. До свидания.
2: Веда радио. Живи в сознании.

Господь Кришна Арджуне. Икадыши – день аскезы. Это 11-й день после полнолуния и новолуния каждый месяц. Эти святые дни поста очень помогут любой искренней душе достичь освобождения от рождения и смертей даже в этой жизни. Икадыши дают человеку действительный вкус отречения, помогая оставить иллюзорное наслаждение чувств в этом материальном мире. Если возможно, в день поста надо избегать тяжелой физической работы, а совершать действия в преданном служении Господу и воспевать Его святые имена. Во время поста несбалансированные доши приходят в равновесие, пищеварительный огонь разгорается, состояние тела и ума нормализуется. Кроме того, достигается физическая легкость, здоровый аппетит и жажда, хорошее настроение и пищеварение, также сила и энергия. Аштанга Хридаям, Аюрведа. Как западная, так и аюрведическая медицина советуют поститься, чтобы сохранить и улучшить здоровье. Современные биологи и древние мудрецы соглашаются, что пост развивает человека физически и умственно. Пост в Икадыши предупреждает и излечивает многие болезни и помогает человеку прогрессировать на пути возвращения к Богу. Пост означает полное воздержание от еды и питья или же прием пищи один раз в день после полудня. А кто находит это невозможным, может есть, но без зерновую пищу. Она должна состоять из корнеплодов, кроме свеклы, фруктов, воды, молочных продуктов, сахара и овощей. Кто полностью постится в Икадыши, получит все заслуги этого священного дня, а тот, кто ест один раз после полудня, — половину. Если человек постится в Икадыши, я сожгу все его грехи и дарую ему свою духовную обитель. Икадыши — самый подходящий день для разрушения всех грехов, и он приходит всем на благо.

Однажды Бхимасена, младший брат Махараджи Юдхиштхиры, спросил великого мудреца Шрилу Вьясадеву, деда Пандавов, возможно ли вернуться в духовный мир без соблюдения всех правил и предписаний постов и кадыши. Бхимасена сказал, «О, высокомудрый дед, брат мой Юдхиштхира, моя дорогая мать Кунти и моя возлюбленная жена Драупади, так же, как Арджуна, Накула и Сахадева, полностью постятся в Экадыши и строго следуют всем предписаниям и правилам этого святого дня. Но я говорю им, что не могу жить без еды, потому что голод невыносим для меня. Я раздам щедрые пожертвования, буду правильно поклоняться Шри Кешаве, но я не могу поститься в день Экадыши. Пожалуйста, расскажи мне, как достичь этого же результата без поста». Выслушав эти слова, Шрила Вьясадева ответил, «Если ты хочешь попасть на небесные планеты и избежать адских планет, тебе, конечно же, надо соблюдать пост, как в светлые, так и в темные Экадыши». Бхима сказал, «О, великомудрый дед, пожалуйста, выслушай мой довод. О, величайший из Муни! Ведь я не смогу жить, если не поем хотя бы раз в день. Как же я останусь в живых, если я буду поститься и совсем перестану есть? Мой желудок сожжет изнутри огонь, называемый арика, огонь пищеварения. Только когда я ем досыта, огонь в моем желудке становится довольным. О, великий святой, я способен попоститься один раз, но прошу тебя, расскажи мне об Экадыше, который исключает все остальные Экадыши. Я буду преданно соблюдать этот пост в смиренной надежде стать достойным освобождения». Шрила Вьясадева ответил, «О царь, ты уже слышал от меня о различных видах предписанных обязанностей, таких как тщательно разработанные ведические церемонии. Однако в Кали-югу никто не сможет выполнить все эти обязанности как должно. И тем не менее я скажу тебе, как, практически не прилагая больших усилий, можно с самой малой степенью аскезы извлечь максимальную пользу и в конце концов достичь счастья. Суть описанного в ведической литературе, называемой Пураны, состоит в том, чтобы отказаться от пищи как в Экадыши темной, так и светлой половины месяца. Кто постится в Экадыши, тот спасается от адских планет». Выслушав слова Вьясадевы, Бхимасена, сильнейший из воинов, пришел в ужас и затрясся, как баньяновый лист при сильном ветре. Испуганный он спросил, «О, дед, что же мне делать? Ведь я не могу круглый год голодать дважды в месяц. Прошу тебя, назови один день, голодая в который я получу наибольшее благо». Вьясадева ответил, «Ты должен поститься, избегая даже воды в Экадыши, приходящей в светлую половину месяца Джьештха, май-июнь, когда солнце проходит через знаки близнецов и тельца. Ученые мужи говорят, что в эти дни можно совершать омовение и ачаману для очищения, но совершая ачаману, можно выпить количество воды, равное крупице золота, или столько, сколько может вместить одно горчичное зерно. Только такое количество воды должно помещаться в ладонь, сложенную в виде коровьего уха. Если выпить больше воды, можно опьянеть, как от вина. В это же время нельзя есть что-либо. Если этого не выполнять, пост будет нарушен.
этот строгий пост действует с восхода солнца в Экадыше до восхода солнца в Адыше. Если попытаться очень строго провести этот пост, то легко можно достичь успехов в соблюдении всех 24 Экадыши целого года. В Двадаши преданный должен рано утром совершить омовение. Затем, согласно установленным правилам и предписаниям, и в зависимости от своих возможностей, он должен преподнести немного золота и воды достойным брахманам. И, наконец, он должен в радости почтить прасад с брахманами. Обхимасена. Тот, кто соблюдает этот Экадыши, тем самым получает воздаяние всех Экадыши года. В этом нет сомнений. А теперь, Пхима, послушай о воздаянии за соблюдение этого Экадыши. Всевышний Господь Кешава, держащий раковину, диск, палицу и лотос, сказал мне: «Каждый должен принять у меня убежище и следовать моим наставлениям». Еще он сказал мне, что соблюдающий этот Экадыши освобождается от последствий всех грехов. Тот, кто строго соблюдает пост Нирджала, Джиештха, Шукла, Экадыши, воистину получит то же воздаяние, что и за соблюдение всех остальных Экадыши. Обхимасена, Кали-югу, век ссор и лицемерия, когда все ведические принципы будут уничтожены или в высшей степени ограничены, и когда не будет верного пожертвования и соблюдения древних ведических принципов и церемоний, как можно будет тогда очиститься? Но у человека есть удобный случай – поститься в Экадыши и освободиться от всех своих прошлых грехов. О, сын Ваю, что я могу сказать тебе еще? Ты не должен есть ни в темные, ни в светлые Экадыши, и не должен даже пить воду в особенно благоприятный день Джиештха, Шукла, Экадыши. О, Врикадара, каждый, кто соблюдает этот Экадыши, получит то же воздаяние, что и совершающий омовение во всех местах паломничества, раздающий все виды милостыни и соблюдающий все темные и светлые Экадыши. В этом нет сомнения. О, тигр среди людей! Кто бы ни постился в этот Экадыши, истинно станет великим и достигнет всего – богатства, силы и здоровья. И в страшный момент смерти ужасные ямадуты, лица которых желты и черны, которые потрясают огромными дубинами и вертят в воздухе мистическими веревками паша, не смогут приблизиться к нему. Скорее, такая преданная душа будет взята в высшую обитель Господа Вишну вишнудутами, чьи трансцендентно прекрасные тела одеты в пышные желтые одежды, и каждый из которых в своих четырех руках держит диск, палицу, раковину и лотос. Достичь всех этих благ можно, точно соблюдая этот очень важный Экадыши и избегая даже воды. Когда пандавы услышали о благах, которые достигаются соблюдением Джиештха, Шукла, Экадыши, они решили соблюдать его точно так, как Шрила Вьясадева объяснил их брату Бхимасене. Все пандавы соблюдали его, воздерживаясь от пищи и воды, и поэтому этот Экадыши теперь называют Пандава Нирджала Двадаши. Шрила Вьясадева продолжал: «О Бхима, соблюдая этот Экадыши, ты избавишься от всех грехов. Ты должен так молиться Верховной Личности Бога, Господу Шри Кришне.
о Господь всех полубогов, о Верховная Личность Бога, сегодня я буду соблюдать экадыши, не принимая воды. О безгрешный Ананта, я прерву этот пост на следующий день в двадыши. С этого момента, чтобы избавиться от грехов, преданный должен честно соблюдать пост экадыши с верой в Господа и полностью контролируя свои чувства. И неважно, равны ли грехи горе Сумеру или холму Мендарачала, если он или она соблюдает этот экадыши, то грехи уменьшаются и сгорают дотла. Такова великая сила экадыши. О лучший из царей! Человек должен в этот экадыши также раздавать в милостыню воду и коров. Если по каким-то причинам он не может этого сделать, то ему следует дать достойному брахману какую-то одежду или горшок воды. Ведь воздаяние, получаемое только за раздачу воды, равно тому, что получают за раздачу золота 10 миллионов раз в день. О Бхима, Господь Шри Кришна сказал, что соблюдавший этот экадыши должен совершить священное омовение, дать милостыню нищему, повторять святое имя Господа на джапа-мале и совершить какое-либо из рекомендованных жертвоприношений. Совершив это, он получит вечное благо, и нет нужды совершать какие-либо другие религиозные действия. Соблюдение только одного этого экадыши приведет человека в высшую обитель Шри Вишну. О лучший из Куру! Если кто-то жертвует в этот день золото, одежду или что-нибудь еще, воздаяние им получаемое вечно. Запомни, тот, кто съест хоть зернышко в экадыши, оскверняется грехом. И грехом является любая еда. Из-за этого он уже становится собакоедом и после смерти будет страдать на адских планетах. И тот, кто соблюдает священные Джиештха Шукла Экадыши и раздает пожертвования, обязательно достигнет освобождения от повторяющихся рождений и смертей и попадет в высшую обитель. Соблюдение этого Экадыши, который совпадает с Двадыши, освобождает от ужасного греха убийства брахмана, употребления алкоголя, зависти к своему духовному учителю и невниманию к его наставлениям, а также лжи. Слушай дальше, о лучший из живущих. Любой мужчина или женщина, точно соблюдающий этот пост и поклоняющийся Всевышнему Господу Джалашаи, тому, кто спит в воде, и подносящий на следующий день достойному брахману лучшие сладости, и жертвующие коров и деньги будут настолько угодны Всевышнему Господу Васудеве, что 100 их предков попадут в обитель Господа, даже если они были грешниками, имели дурной характер или даже были самоубийцами. Воистину, тот, кто соблюдает этот экадыши, возносится на дивном летающем корабле в обитель Господа. Тот, кто в этот день даст брахману кувшин, зонт или обувь, попадет на небеса. Воистину, тот, кто просто слушает это прославление, также попадет в трансцендентную обитель Господа Шри Вишну. Тот, кто совершает обряд Шрадха, поминая предков в день новолуния, того называют Амавасья, особенно если это происходит во время солнечного затмения. И тот, несомненно, достигнет великого воздаяния. И то же воздаяние заслужит и просто слушающий это святое повествование. Так силен и дорог Господу этот экадыши. Также следует очень тщательно чистить зубы, не принимать пищи и питья, соблюдая этот экадыши
для удовлетворения Всевышнего Господа Кешавы. В день после Экадыши надо поклоняться Верховной Личности Бога в облике, известном как Тривикрама, предлагая ему воду, цветы, благовония и ярко горящий светильник. Затем преданный должен от всего сердца сотворить молитву. «О Бог богов! О Избавитель всех! О Хришикеша, властелин чувств! Милостиво даруй мне освобождение, хоть я и не могу предложить тебе ничего, кроме этой скромной чашки, наполненной водой». После этого преданный должен пожертвовать чашу с водой Брахману. Обхимасена, после соблюдения этого поста Экадыши и раздачи в милостыню рекомендованных предметов согласно своим возможностям, преданный должен накормить брахманов и затем молча вкусить прасад. Шри Вьясадева завершил: «Я очень настаиваю на том, чтобы ты соблюдал пост в этот благоприятный, очищающий, уничтожающий грехи двадаши именно таким образом, как я тебе рассказал. Так ты полностью освободишься от всех грехов и достигнешь высшей обители». Так заканчивается повествование о славе Джиештха Шукла Экадыши или Пхимасена Нирджала Экадыши из Брахмы.

если человек постится в Икадыши, я сожгу все его грехи и дарую ему свою духовную обитель. Икадыши — самый подходящий день для разрушения всех грехов, и он приходит всем на благо.

Один врач был китайский, знаменитый в древности. Он драл большие деньги с императора за лечение, поскольку от обжорства страдал всю жизнь. Он ему лекарства прописывал одно и то же всегда и брал большие деньги с него. А на эти деньги лечил бедняков. Поэтому он очень известный благотворительный врач был и хороший. И поэтому слава разнеслась по всему Китаю, и к нему пришел один молодой, гордый ученик. «Я, Гуруджи, буду у вас учиться, я ваш ученик». Но он с города приехал, там жил такой жизнью молодой, разгульной, но решил учиться. И учитель постановил, сказал: «Хорошо, ты мой ученик, живи со мной, вот в этом доме будешь учиться, прямо здесь». А что это означало, знаете? А это означало, что теперь он должен жить, принять образ жизни учителя. Спать на жестком полу, это же браман. Он же аскезы совершает, иначе как он теряет квалификацию. Рано вставать, медитация, простая пища, рис, без соли, почти без масла. Ну, в таком духе все. Омовения там холодные. И сидеть на голом полу, там на жесткой послойной подстилке, изучать трактаты. И вот он жил там, жил, и уже все. Чувствует, что уже не может все это есть одно и то же, спать, вот все это слушать, его, молчать постоянно. Никого вокруг нет, ни друзей, ни девчонок, ни развлечься вообще. Такая аскеза сумасшедшая какая-то. Однажды он просто взял этот поднос и об стенку. Все, не могу больше. А что хочешь, спросил учитель. Вина хочу. Хочу общаться с молодыми людьми и прочее. Гулять хочу тоже. Развлечений хочу. А, ты хочешь наслаждаться. Но если ты этот рис прожуешь медленно и внимательно, ты почувствуешь вкус. Ты можешь извлечь вкус. Тебе понравится это. Если ты прожуешь его медленно и внимательно. Если мы с вами станем внимательны друг к другу, мы научимся очень многому. Очень многому. Это наша главная проблема. Мы невнимательны к тому, кто близко к нам. Помните пример? Животное идет, пасется. Почему оно все время идет? Оно не выщипливает все это вот из-под ног до основания, подчистую. Оно просто идет, потому что она смотрит вперед, и там под углом зрения трава гуще кажется. А когда подходите и смотрите сверху, она не такая густая. Ну, здесь не густо, там густо. Она идет на густоту туда. Вот так же и человек тоже передвигается. То, что близко, рядом с ним, не очень ценит. А то, что там у кого-то, он смотрит, что там. Там интереснее. Это иллюзия. Тому нужно относиться внимательно. Я лежал однажды в госпитале. Ну и болезнь там, и температура, бред какой-то, и все плохо. Еще глаза откроешь, все такие же. И атмосфера такая же жуткая там. И запахи, и врачи приходят тоже. Ну, рабочие, материал для них. Ну, в больнице, ну все плохо. Я лежу и уже в депрессию погружаюсь, болезнь, это никакой радости в жизни нет. Все. И там сосед был, чуть моложе меня оказался человек. Он однажды, ну, это же в больничной одежде такой, вдруг, внезапно, подошел к моей кровати, сел на мою кровать вот так вот, как к себе, широко мне улыбнулся и высыпал горсть конфет мне на грудь. Стал смотреть на меня. Я почувствовал, что жить в принципе можно. Он мне просто уделил внимание, а я его не замечал до этого. Как я его заметил? Он что-то хорошее сделал бескорыстно. Жертва какая-то была. Называется жертва. Вот о чем мы говорим, жертва. Когда человек раскрывается, вы не узнаете его. Вот он кажется некрасивым, не тот тип и так далее. А вот если он раскроется перед вами. Трансформация удивительная бывает. Может быть, это редкие события, но это бывает, если мы правильно общаемся.

Итак, фактически люди согласны с тем, что существует проблема, но при решении этой проблемы они толкаются на одно очень интересное противоречие. Смотрите, мы натыкаемся на индивидуальное желание в накоплении богатств через производство, механизированное сельское хозяйство, не простое ведическое, а механизированное. Помните, начали с того, что трактор и Волга, механизированное на сельское хозяйство, торговлю, банковское дело и так далее. Мы натыкаемся на убеждение, что сила нации измеряется ее индустриальной мощью. Мы натыкаемся на потребительский менталитет, который отождествляет счастье со способностью потреблять. Счастье – это способность потреблять. Такое, у нас такая программа в голове стоит. Потреблять все больше и больше материальных благ. Итак, смотрите, какое интересное противоречие. С одной стороны, мы хотим, чтобы все было естественно, чисто, да, хорошо. Но мы представим перед такой интересной ситуацией. С одной стороны, мы хотим иметь чистую и здоровую окружающую среду. А с другой стороны, так много людей стремятся к стилю жизни, неизбежно приводящему к экологическому кризису. То есть внутри нас такая установка, что счастье – это повышение потребления. А повышение потребления – это означает развитие технологий и науки. Да? А это сам режим вводит в кризис. То есть само это желание уже разворачивает такую цивилизацию, которая обязательно приведет к кризисной ситуации. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что фактически вот это вот материалистическое потребительское мышление само по себе является главной причиной кризиса. Это материализм. И материализм фактически экологически обречен. Об этом чуть позже, вот так будет мощно сказано. И так как же найти средства удовлетворения нынешних нужд человека, не ставя под угрозу его будущие нужды? Смотрите, сейчас люди хотят потреблять больше, это означает, что потом им нечего будет потреблять. И вот вопрос, как найти такой режим потребления сейчас, чтобы наше нынешнее потребление не поставило под угрозу будущую способность потреблять, чтобы земли были живыми, чтобы среда была живой, чтобы могли дышать, там, жить, пить, там, есть и так далее. Как сделать сейчас таким потреблением, чтобы это потребление было всегда нормальным? Да? А не так, что мы сейчас потребляем очень много всего, и потом оказываемся в ситуации, что фактически нет ничего. Да? Закон кармы так действует, что мы должны брать, согласно Шопенгауэру, то, что нам выделяется, как естественная наша доля. Да? Если мы хотим больше, мы можем получить больше. За счет чего? За счет того, что мы берем из своего же будущего. Мы из своего же будущего. Представьте себе, что у вас есть 100 дней, да? И вот у вас на 100 дней разложено, да, больше вы не можете получить пищи там, или денег. Если вы сегодняшнюю норму съели и хотите еще, вы можете еще за счет более голодного будущего. Вы можете взять из будущего, понимаете? Поэтому вопрос, как так поставить потребление, чтобы, потребляя сейчас, мы не ставили под угрозу свое будущее потребление? Это очень практичный вопрос нашей жизни, понимаете? Как сделать так, чтобы мы, я извиняюсь, просто не сдохли здесь, грубо говоря, понимаете? Вот так вот, именно так он стоит мне вопрос, понимаете? Не умерли красиво, а именно сдохли. Серьезно, потому что в такой среде, которую создают, не умирают красиво. То есть именно сдыхают, понимаете, они умирают. Вот умирали люди в ведической, так сказать, цивилизации. Сейчас не умирают люди, сейчас они просто дохнут, понимаете, как тараканы, которые травят. Вот так правильно будет.

Стояли с наставником в одном храме, и там такой склон бетонный, без лесенок с одной стороны. И две обезьяны вышли, самец и самка. У них вот такие зубы. И где-то, ну, буквально там в 2 метрах от нас. И я как-то на них не обратил внимания, я смотрел в другое место, и я услышал смех моего наставника. Думаю, чем смеется? Посмотрел на него, думаю, причину его смеха хотел узнать. Посмотрел, он смотрит на обезьян этих и увидел там такую картину. Этот самец, он так, ну, в общем, испражнился. И испражнение, оно по вот этому пуску туда. И там такая кучка в одном месте уже собирается. То есть он не где-то это делает. Прямо в этом месте, чтобы там все было как бы, ну, культурно для них. И его это рассмешило, он засмеялся. А самцу это не понравилось, что над ним смеются. И он оскалил зубы, зарычал. И так как я ближе находился к нему, то этот самец, он просто на меня набросился. Такими зубами. Он просто присел и прыгнул. Потому что они, если они кусают, они могут кусок мяса оторвать. Легко, причем очень. И я понял, что просто я здесь как бы ни при чем. Я здесь вообще, я не смеялся даже. Мне это не смешно. И это за короткое мгновение, за доли секунды я это сообразил. Я сложил ладони внутри и просто помолился, сказал: ты прости меня, пожалуйста. Я несовершенный. Я только приехал вот с этих западных городов. Я ничего не понимаю, если я тебя как-то обидел, оскорбил. Ты прости меня, пожалуйста. Вот это я продумал за доли секунды, пока он летел в воздухе. Он прыгнул, потому что. Ничего, ни страха никакого не было. Было просто состояние, как бы, то, что он неправильно подумал обо мне. Ну, когда я так подумал. Я попросил прощения. И он в воздухе поменял настроение, пока летел. И он просто прыгнул ко мне на стопы, руки положил на стопы мне, вот так упал просто. И лежал этот самец. Его лапы были у меня на стопах. И потом он повернул голову вверх, посмотрел на меня такими глазами. Эти глаза были не обезьяньи. Там в его глазах было прощение. Он просил прощения, что ты прости меня, что я вот так подумал о тебе. Но самка, она набросилась на моего наставника. Она на него набросилась. И он снял вот такой чадр и начал чадр мою гнать. Иди отсюда, иди отсюда. И он прыгал там с ней, гонял ее. А она никуда, и она хотела его укусить. И потом, когда она увидела, что самец встает спокойно и спокойно разворачивается и уходит, такой гордый весь, такая грудь у него так шел просто. Она тоже остановилась и пошла за ним. И наставник ему сказал: если бы ты, я это не знал, что я это делал, просто у меня внутри это было. Он это увидел. Он говорит: если, говорит, у меня не хватило благочестия, он говорит, сложить ладони и помолиться. Я не успел даже сообразить. Вот если бы ты так не сделал, он бы тебя разорвал, этот самец. То есть у них есть разум, у этих, кто живет в духовном мире, животные, собаки, все там, они там очень разумные, они развитые, потому что, но здесь люди в этих местах недуховных, память закрывается специально, иначе мы не сможем наслаждаться этим миром. Но говорится, в утробе матери ребенок до 7 месяцев беременности, он помнит 200 жизней своих минимум, прошлых. Потом, когда выходит из чрева, он постепенно начинает их забывать. Он начинает с этим миром соприкасаться, как бы обрастает всякими обусловленными вещами. Постепенно память закрывается. И вот, да, говорится, до 1,5 года, сейчас может даже меньше, до года уже может быть, в эпоху деградации. У детей другое видение совсем. Они не видят то, что видят взрослые. Это мы, взрослые, видим грубую материю, здесь такие цвета, грубые. Это грубые цвета, то, что мы видим. Дети это не видят. Они видят энергии. У них глаза еще чистые, ничего не успели себя отождествить чем-то. Они только энергии наблюдают, они все удивлены всем этим. Сказать ничего не могут, потому что интеллект еще не развитый. И потом, если родители не поддерживают должный уровень развития ребенка, чтобы это зрение сохранить, то это зрение пропадет у детей. Они опять будут так же будут видеть, как взрослые уже потом. Год, полтора, два. Потом, если начнет заговорить уже, все тогда уже. Заговорить-то толком правильно никто не учит сейчас детей. Санскрит никто не изучает из детей. Хотя есть дети, которые с детства прям изучают. Один ребенок, он заходил в комнату к своей сестренке, моему 3 года было, по-моему. Она, его сестренка лежала в такой, ну, в детской такой кроватке. Он туда периодически забегал, он там с детьми игрался, но и периодически забегал к своей сестренке, закрывал дверь, чтобы никто не видел. И какое-то время там, минуту находился, обратно выбегал, играл. И так несколько раз, туда-туда, туда-туда бегал. Мне интересно стало, почему дверь закрывает? Он же ребенок, наверное, что-то там тайна какая-то. Ну, тайна же всегда влечет, подсмотреть охота сразу. Я думал, подсмотрю, что он там делает. И он забежал, закрылся. Я так немножечко дверь так чуть-чуть приоткрыл и в щелочку наблюдаю. Он подходит к сестренке, к своей младшей, складывает ладони перед ней, наклоняется и говорит: о, душа, напоминай мне о Боге, ибо ты еще помнишь о нем, а я уже начинаю забывать. Разворачивался, убегал обратно. Но это дети преданных, то есть духовных людей. У них это есть еще склонность. Но он также понимает, что с возрастом он начинает терять эту память о Боге. Он же в сердце у нас так близко, и мы не можем вспомнить, что он там. Почему? Мы не хотим просто этого. Почему не хотим? Ну, представляете, постоянно с вами кто-то ходит. Везде. Постоянно с вами, везде. Вы идете на кухню, он с вами. В туалет, он с вами. В магазин, он с вами. К любовнице или к любовнику, он с вами. Все, постоянно с вами он находится. Но его идея не преследовать. Его идея реализовывать наши желания.

0: получается, что все экстрасенсы, у них просто более ярко проявленное сознание, правильно, в теле. И поэтому они чувствуют тонкие энергии и дальше передают эти данные в свой ум и обрабатывают его той информацией, ну, база данных, которых у них на данный момент есть, или нет?
1: У них может быть более сильный ум. Вот у них может этот вот аппарат, психика, мы говорим сегодня на утренней лекции, это называлось психика.
0: Психика, да.
1: Может быть более развита, как более развитый есть процессор, да?
0: Угу.
1: Это инструмент. Сознание на самом деле, по качеству сознания мы все едины, мы качественно одинаковы. Вот как водители, да? Все люди. Но у одного BMW, у второго Запорожец, у третьего Mercedes, у четвертого Rolls-Royce.
0: Тела разные.
1: То есть тела разные. И в том числе тонкие тела разные. И вот экстрасенсорные способности, они относятся вот к этой сфере. Они не относятся к сфере духа. Не относятся к вечной категории. Это временные инструментарии, которые человек развил, может быть, в прошлой жизни, может быть, в этой жизни. И они у него очень чувствительные. Локатор дальнего действия. Он видит на расстоянии, может на другом конце планеты диагностировать, например.
0: То есть... А тогда для меня не совсем понятно вот этот пример, когда да, отрезают ногти, больно, еще что-то, и как бы сознание входит в это, как сказать, в эту часть тела. То есть не совсем понимаю. Я думал, что это тонкие чувства.
1: Посмотрите,
0: и...
1: вот это оператор. Это оператор. Вот я сижу за компьютером. Кто думает?
0: Я.
1: Я думаю, да ведь? То есть я личность думаю, но работает процессор в этот момент. Ум и разум – это процессуальная вещь, это инструментарий. Но управляю я как личность, как сознание. Вот. Я пользуюсь этими инструментами. Здесь может быть там Windows 7, Windows 8,
0: да,
1: еще какой-то.
0: Понятно.
1: Четырехъядерный, пятиядерный, не знаю, какой-нибудь еще. Но это мой инструментарий. Это то, чем я работаю. Но это не я. Точно так же ум и разум – это инструменты в моей, ну, как бы в моем владении. Они могут быть очень развиты, сверхчувствительные. Но это не

0: Нам в страсти мы не можем этого понять. В благости мы начнем это понимать. Мы же здесь благость приехали развивать. В невежестве человек вообще не может этого понять.
1: Так, а все-таки вот когда сзади тебя стоит человек, берет, тыкает пальцем, не прикасаясь, и ты чувствуешь это прикосновение, это работает дух мой, я, или это работают более развитые разум и ум?
0: Дух работает всегда.
1: Ну, да, он... но через развитый, это просто развитый
0: это вот инструментарий. Это вот эта сфера, развитый инструментарий, да. А он это осознает, он это чувствует. То есть я, не он, а я.
1: То есть если бы не был развит инструментарий, мы бы никогда этого не почувствовали.
0: Да. Вот,
1: то есть такая схема.
0: Да.
1: Спасибо.

Смотрите, что происходит. Очень интересно, что мы воспринимаем Бога не непосредственно, а через воплощающую Его природу. И Бог воспринимает нас тоже через природу. То есть Он воспринимает нас через практические дела, которые мы делаем, через мысли, которые у нас находятся, через наше молитвенное состояние. То есть Бог нас воспринимает тоже через нашу природу. Это очень важно. И если мы находимся в этой природе, мы должны понимать, в какой именно природе мы находимся. То есть это может быть природа божественная, связанная с Ним, а может быть природа материальная, отделенная от Него. И вот если эта природа отделена от Него, то соприкасаясь с этой природой, мы попадаем в состояние обусловленности или в состояние невежества. То есть состояние невежества – это состояние кокона. То есть когда нас окружает природа, которая не связана со Всевышним, и она как бы схлопывает, поглощает наше сознание, делает нас бессознательными, делает нас зависимыми и невежественными. Вот очень простая, казалось бы, вещь, да? Но смотрите, как много она объясняет. Поэтому, по сути дела, задача йоги или практики самоосознания заключается в том, чтобы вот эту природу, которая сейчас у нас отделена от своего источника, от Всевышнего, чтобы эту природу соединить с Ним, предложить Ему, то есть восстановить вот эту связь, потому что йога означает связь со Всевышним. Но какая связь? Через природу. То есть соединить природу со Всевышним, вот это нашу природу, да, в которой мы воплощены. Это и есть задача йоги. Поэтому, когда люди пытаются вступать в непосредственные отношения с Богом, минуя природу, то это выдуманная система самосознания. Потому что истинная система самосознания, она работает через взаимоотношения, то есть через вот эту вот сферу, социальную сферу, сферу нашей деятельности, служения, наших мыслей, чувств, всего, что находится здесь, вот именно вот через эту сферу происходит соединение со Всевышним в йоге. Таким образом, у нас есть не просто идеи, да, вот эти. То есть не просто вот у нас есть Бог, как некая идея, и у нас есть, ну, обычная жизнь, помимо этого, то есть есть наши идеи, религия наша, и есть обычная жизнь, в которой мы живем. Нет. Как Марина сейчас объяснила, это не работает. Потому что Всевышний проявляется, связь со Всевышним возникает в сфере природы, и это означает, что когда у нас есть действительно присутствует Бог в нашей жизни, то Его присутствие, оно проявляется вот в наших отношениях, оно проявляется видимым образом. Поэтому Всевышнего, поэтому люди, которые святые, которые действительно воспринимают Бог, для них Он не просто так же реален, как люди, которые его окружают, любимые, но еще более реален для его чувств, для его восприятия, непосредственного восприятия. То есть Бог, Он живой. Он не просто идея какая-то, запредельная, бесконечная идея, где-то там, в бесконечности, который всем там управляет, и которого никто никогда не видел и не знает. Это просто представление, которое не имеет отношения вот, к реальности йоги.

0: дело, что приходит подобного же рода существа, да? И потом мы говорим, неуправляемый ребенок. Простите, ну а вы что, управляемая, что ли? Вы же тоже неуправляемая, и ваш жених неуправляемый. Так с чего вы решили, что у вас будет управляемый ребенок? Дети – это наше зеркало. Не надо на детей. Мне все время нравится, мне звонят все время и говорят, мне нужно, чтобы ваша консультация как психотерапевта. С ребенком надо поработать, ребенку 5 лет, но ему нужен срочно психотерапевт. Я вас умоляю, вот скоро вот таких, наверное, психотерапевтов будут приводить, сажать, воздействуйте на него. Да? То есть предположительно я должна так зомбировать его, гипнотизировать, да? И ребенок будет ходить раз, поднял, сел, привстал, пошел, да? Вот просто вот такой управляемый механизм нужен для родителей. Но на самом деле в такую утробу и к таким родителям приходят неуправляемые существа, которые нас воспитывают, которые нам проявляют наши качества. И поэтому на детей, не, пожалуйста, ни на одного ребенка, ни. Все дети, которые к вам пришли, вы заслужили таких детей. И просто теперь будете иметь с этим дело. Во всяком случае, в момент зачатия у вас было такое умонастроение. Весьма странное.
1: Не о том думали.
0: Не о том думали, не о том явно. Если вы были враги, знаете, гормональной любви, то и, соответственно, оголтелый такой прибыл к вам. Потому что сейчас дети, раньше дети, это были запланированные дети. Говорилось, что, например, парень с девушкой решают...

в большей части, к великому сожалению. Вот так дети. И так вот мы рождались, да, то есть вот внезапно. Потом еще родители думают месяца два, рожать не рожать. То есть ребенок внутриутробно думает, убьют не убьют. Да? И потом рождается ребенок с чувством любви, доверия. Да? Откуда у нас? У нас такое вот чувство, из-за угла неизвестно кто, что к чему. Если одна мать думала убить, не убить, так что уж там говорить об Иване Ивановиче? Он меня пристукнуть хочет явно. Вот это нынешнее настроение, нам очень важно понять, что мы в целом больное общество. Что для того, чтобы нам исцеляться, нам нужно серьезные прилагать усилия. Что с каждым днем общество становится все более больным. Я вижу с радостью людей, которые ходят сюда регулярно на семинары, и все то, что я говорю, уже, слава Богу, в большей степени не к вам. Я очень надеюсь, что вы являетесь теми, источниками инфекции, да, есть же инфицированные люди, да, что вы инфицированы светлым чем-то. И вот от вас, знаете, как светлячки, от которых идет энергия света. Потому что я вижу вас, и вижу вас, как вы меняетесь, и это у меня очень отрадно, на душе просто радость. Но вместе с тем мы должны говорить о таких серьезных вещах. Если мы не будем говорить о таких вещах, то общество будет еще более больное.

Мы думаем, что нам нужен престиж. На самом деле, сам по себе он не нужен. Мы просто хотим признания, одобрения. Вот почему мы так изо всех сил стараемся делать что-то такое, что считается, ну, брендово, популярно, стильно и так далее. Просто нам очень нужно признание и одобрение. Мы не можем без него жить. Это наши естественные потребности. Мы думаем, что мы хотим свободы. На самом деле мы нуждаемся в хорошем руководстве. Оказывается, если бы люди... На самом деле демократические движения возможны только при одном условии. Сейчас я скажу страшную вещь. Я держусь подальше от политики. Да хуже, чем если бы даже пел. Друзья мои, я скажу парадоксальную вещь. Демократическое движение нужно только в одном случае. Оно нужно только при отвратительном руководстве. Потому что люди борются только за свободу тогда, когда вместо того, чтобы ими руководить, над ними издеваются. Вот тогда они начинают бороться за свободу. Ни одна любимая женщина никогда не станет бороться за свободу, понимаете? Ни одной женщине, которая говорит, что любимая, ей нафиг не нужно равенство. Она говорит, мужик говорит, ты иди работай, а я, ты знаешь, я же чертовски хороша в постели. Я могу лежать мне весь день, иди работай. Мы думаем, что мы нуждаемся в опьянении, интоксикациях. На самом деле мы хотим изменения сознания и самоактуализации. Представляете? Это хиппи 70-х годов и хиппи, пост-хиппи 2002 декады 21 века в Санкт-Петербурге. Вам скажут, почему они употребляют наркотики. Потому что приход дает мне ощущение изменения сознания и самоактуализации. Я могу быть кем-то, кем мне не получается быть в обычном состоянии, потому что меня ограничивает мое тело, мои родственники, взгляды моих друзей, мнение общества. И здесь я могу быть просто кем хочу, просто все, кем хочу. И мне люди позволяют быть кем хочу. В одном из автобусов Санкт-Петербурга человек поставил эксперимент. Он зашел и стал вести себя как абсолютно упившийся в дрободан, ну просто как будто бы он пьяница последний. Распустил себе, выпустил рубаху, там, я не знаю, распустил галстук, там, сделал такой неряшливый вид и стал орать на весь автобус, зашел сразу, стал орать, стал падать на женщин просто, там, учи ты моя, да там, учи пусеньки, бум, на колени там, топтаться по ногам мужчинам, там, толкаться локтями, и народ так как бы так немножко, ну, типа, некоторые уступали место, вставали ему там и так далее. И он проехал так несколько остановок, порядка там, может быть, полдюжины остановок, и потом сказал, и все очень смиренно, потому что они понимали, человеку надо просто, видимо, изменить сознание и самоактуализироваться. Но через 6 остановок примерно он встал, заправил рубаху и сказал, простите, пожалуйста, дамы и господа, я старший научный работник одного из института психологии Санкт-Петербурга. Это был небольшой эксперимент. Через 15 минут он был выкинут на улицу и вызвана полиция. Да. Люди кричали, весь автобус кричал, сволочь, не годи, что ты себе позволяешь? Иди в лабораторию себе ставь научный. Пока он был пьяный, все нормально. Пока он играл роль пьяного, все позволяли ему самоактуализироваться. Поэтому мы не всегда знаем, что на самом деле мы ищем. Да.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции ученика доктора Турсунова Евгения Коинова.
1: Мы с вами коснулись темы, что Кали-юга — это век лицемерия. Помните, мы говорили? И мы рассмотрели, что из себя представляет лицемерие его с точки зрения понимания природы звука, когда разные уровни рассинхронизованы. Мы говорим одно, думаем другое, хотим третьего. И это согласуется со взглядом священных писаний на некоторые масштабные глобальные циклы, через которые проходит весь космос. Это цикл Дивья-юга, да, который состоит из четырех чатур-юг, из четырех эпох, начиная с Золотого века, да, и постепенно начинает вступать в силу процесс деградации, пока не достигает своего апогея в Кали-югу. И священные писания говорят, что в Сатья-югу есть понимание природы праведного общества. И говорится, что это общество, оно базируется на четырех столпах, есть четыре основы. Это, вы слышали, я думаю, да, что такое аскетизм? Да? Аскетизм – способность контролировать свои чувства, способность сказать своему уму «нет», когда он находится в своем обычном режиме «хочу, дай». Да? И в Сатья-югу, когда люди жили, они были способны на контроль чувств, которые современному человеку и не снится. Потому что если для современного человека, например, пост на еду и на питье, да, что мы, например, можем поститься, ну сколько по времени? Ну день, два, три, можем не кушать, четыре, пять, потом уже очень тяжело, мало кто 5 дней может не есть. То в золотую эпоху, в золотой век, в Сатья-югу или Крита-юга, как ее еще называют, люди постились на воздух, то есть они не дышали. Да? Есть истории, описывающие мудрецов, которые уходили, садились медитировать на дно озера, сидели там по многие годы, даже десятилетия. И с развитием Сатья-юги постепенно вот это качество, способность контролировать свои чувства, она ослабевала. И, соответственно, та практика постижения Бога, которая является рекомендованной священными писаниями, это практика аштанга-йоги, практика восьмеричного пути. То, что мы сейчас знаем как хатха-йога, да, это является частью этой практики. Хатха-йога – это самое, что мы знаем. У нас идет яма-ни-яма, асана. Вот это вот то, что мы знаем как хатха-йога, потом пранаяма. И потом пошли уже более высокие уровни добратьяхара, контроль органов восприятия, отключение органов восприятия от внешней реальности и так далее, до самадхи. И эта практика, она рекомендована для людей с высоким уровнем сознания, сати-йоги. Сейчас мы не можем духовно прогрессировать, занимаясь просто аштанго-йогой. Нет такой способности контролировать свои чувства. И когда вот эта способность утратилась, тогда проявляется, набирает свою как бы важность второй столб религии, дхармы, праведного общества – это милосердие, сострадание. И в это время является рекомендованным способом постижения Бога, возвышение своего сознания – это жертвоприношение. Возливают масло в огонь, да, священное жертвоприношение, приносят в жертву животных. Но нужно понимать, что когда речь идет о принесении в жертву животных, то прогрессирует, если все делается правильно, то прогрессирует и тот, кто приносит, и само животное, оно сразу обретает более высокую форму жизни. Оно тут же из жертвенного огня может выйти уже в возвышенной форме, более высокой. Но с течением времени, серебряный век, он длится 1 200 000 лет, вот это качество сострадания, оно тоже начинает приходить в упадок, деградировать. И поэтому практика жертвоприношения, она не рекомендуется в следующей эпохе. Именно с этой миссией приходил Будда. Да, он пришел и принес принципы не насилия, а ахимсы. Основная его задача была показать людям, что не нужно, да, совершать насилие ни на уровне действий, ни на уровне мысли, ни на уровне речи. Это было основное его послание. И когда трета кончилась, наступил бронзовый век. Да, люди так как качество сострадания утратили, поэтому постижение Бога осуществлялось посредством практики пышного поклонения в храмах. Много золота, драгоценных камней, цветов. Это вот то, что мы знаем, как остатки античной культуры. Вот эти храмы, огромные изваяния. Это уже деградированная форма, когда стали поклоняться полубогам. Не верховной личности Бога, его представителям в материальном мире. Кого мы знаем как полубоги. Или вот, например, если взять греческий пантеон, кого мы там знаем, самые популярные? Зевс, самый популярный, да? А если этого же самого Зевса взять и рассмотреть эту личность, как он, кто это такой в других традициях? Это кто в славянской мифологии, например? Перун, громовержец, да? Если это посмотреть скандинавскую мифологию, это Тор. Да, если взять ведическую, оригинальное понимание, то речь идет о... Кто это? Индрадев, да? Бог райских планет. И по факту, когда мы говорим «Индра», речь идет о вакансии, речь идет о должности, а не о личности как таковой. Это как замминистра сельского хозяйства. Да? То же самое. Есть определенная иерархия космическая, есть определенные должности, посты. И эти посты занимают личности, которые соответствуют качествами. И когда утрачивается понимание истины, познание абсолютной истины как верховной личности, да, то люди начинают естественным образом поклоняться полубогам. Потом, когда сознание падает еще сильнее, поклонение полубогам, ну, вот греческая культура, римская культура до нас дошли в сильной степени. Да? Когда сознание падает еще сильнее, люди постепенно начинают поклоняться духам-привидениям, как у аборигенов, и в конце концов самое дно мировоззренческое, оно заключается в материализме, в атеизме, в отрицании божественного начала, да, и в тезисе, что якобы сознание является продуктом материи. Таким образом, два параюга – это поклонение, пышное поклонение в храме, да, потом качество чистоты, необходимая критическая квалификация, чистота внешняя,

Мы рассмотрим сегодня с вами, как это проявлено в разных традициях, в разных религиях. Мы увидим, что имя Бога – это не только ведический взгляд. В христианстве, в исламе можно найти, в позднем буддизме, да, в бахаизме. Все это есть. Мы видим, что это некоторый универсальный принцип, лежащий в основе. Но прежде чем идти туда, в ту сферу, я хотел коснуться одного важного момента. Он связан с тем, что современные люди, они в меньшей степени склонны доверять священным писаниям и больше полагаются на науку. Если ученые что-то доказали, то мы гораздо с большей вероятностью способны принять это как истину. И в этом смысле... Проектор можно включить? Пульт у меня. И в этом смысле очень важно было бы убедиться нам, что пока речь идет о материальных познаваемых уровнях, нам важно убедиться, что это работает. И мы с вами рассматривали звук. Я уже сказал, что самая непонятная для нас идея, она лежит в сфере понимания звука как формы. Что звук на каком-то уровне в глубине психики воспринимается как форма. У него есть форма объективно. И чтобы подтвердить это утверждение священных писаний, я вам хотел показать некоторые изыскания, научные изыскания, которые подтверждают этот странный тезис. О чем идет речь? Самое раннее и понятное для нас подтверждение, оно кроется в отрасли физики, которая называется кематика. Мы немножко в науку нырнем, самую малость. И кематика – это, по сути дела, отрасль физики, которая изучает формообразующие свойства звука. Почему звук и форма связаны? Основы этой науки, они были заложены в 18 веке ученым по фамилии Хладни. И он проводил очень простые эксперименты, очень простые опыты. Он брал металлический лист, насыпал на него песок, да, какое-то сыпучее вещество, и начинал водить смычком по краю этой пластины. Пластина начинала издавать звук, начинала колебаться. Да, и вот эти колебания, они приводили к тому, что песок на пластине начинал структурироваться. Вы видели в интернете эти ролики? Да? Очень. То есть сейчас эти эксперименты, они уже на качественно другом уровне могут быть повторены, но сама идея, она была уже проявлена еще, вот, переоткрыта, скажем так, наукой в 18 веке. Потом эти эксперименты на другой экспериментальной базе, самый известный, кто повторил, это был Ганс Йени, швейцарский исследователь. Он уже использовал совсем другую аппаратуру, но идея осталась той же самой. Звук обладает формой. И он после себя оставил огромное количество в архиве, огромное количество видеозаписей, где как раз запечатлены эксперименты с разными формами, да, какой лист брать, круглый, прямоугольный, квадратный, где он экспериментировал с разными материалами. И в конце концов, сейчас у меня заработает, и мы некоторые самые очевидные вещи просто одним глазом посмотрим. Металлический лист. Что мы видим? Вот внизу слева это частота. Вы можете видеть, что частота увеличивается. Да? Вы можете видеть, что частота увеличивается, и с частотой растет сложность фигуры. Воспроизводятся некоторые устойчивые фигуры. Единственное ограничение, вот здесь, кстати говоря, фигура похожа на мандалу. Это симметрия, да, характерная. И единственное ограничение, оно связано с самим материалом. То есть по факту предела нет. Эти формы, они воспроизводятся и дальше. Просто сами свойства пластины, свойства материала, они не позволяют создавать устойчивые картинки. И вы можете видеть, что с ростом частоты картинки становятся все более и более размытыми. Но эти фигуры, они все равно существуют независимо от, видите, уже такого качества. Потом эти опыты, ну, например, голос певицы оперная. Смотрите, что она делает. Видите, она воспроизвела некоторую ноту, характерную, вот резонансная частота, вошла в резонансную частоту, и вот этот вот песок, насыпанный на металлической пластине, он принял форму, семилучевая симметрия, очень нехарактерная в целом для неживой материи, но это форма, которая соответствует данной частоте. Если

пойти еще дальше, можно увидеть, что эти опыты можно делать с водой. Когда набирается вода, она очень подвижная, поэтому ее сложнее фиксировать. Но суть та же самая. Меняется качество звука. И это в компьютерах делают сейчас с фотокамерой, потому что глаза наши уже не способны зафиксировать. Но вы можете видеть, что некоторая форма, да, если меняется звук, то эта форма тоже меняется. Гораздо более наглядно, когда экспериментируют не с водой, а с более густой смесью. Это крахмал, кукурузный крахмал, который разводят в воде. И этот крахмал, тупую массу, они помещают в динамик. Да? И начинают, включают звук, и в зависимости от частоты, эта масса начинает воспроизводить разные формы. Вы сейчас увидите, как это выглядит. 60 Гц. Видите, устойчивые некоторые ячейки воспроизводятся. Очень простой звук в своей основе, поэтому форма очень простая. Но интереснее происходит, когда что-то начинает менять. Громкость, частоту, это вещество, оно начинает себя

0: все видят, что оно живое. И, по сути дела, в этом состоянии его поддерживает только звук. То есть, видите, звук создает в пространстве некоторую форму, и эта форма просто втекает, эта масса, она втекает в эту форму. Подобные. Огромное количество в интернете есть, огромное количество роликов на эту тему. Если вы наберете просто слово «кематика», то вам высыпят эти эксперименты, которые можно произвести в домашних условиях. Ничего здесь нет такого. Но здесь эта масса хочет сбежать. Здесь динамика, что у нее получается, собственно. Но она перестает создавать иллюзию, потому что она живая. И какие-то, просто я мимоходом встречал, фотографы. Та же самая идея, но это где-то на стыке науки и искусства. Он просто фотографировал. Это не капля воды, это звук. Звуковой волной облучают, и краска создает определенную форму. И он просто фотографирует эти картинки, устраивает галереи в мире, по миру всему ездит. Аналогично, только вместо краски используется подкрашенный песок. Видите, есть определенные формы. Звук и форма. Мы не будем долго на этом зависать. Интереснее подойти к этой идее с другой точки зрения. Интереснее рассмотреть ее с точки зрения явления, которое называется акустическая левитация. Вот мы сегодня касались мантр, что мантры – это некоторые универсальные звуковые коды, которые способны управлять реальностью, как грубоматериальной реальностью, так тонкоматериальной реальностью. Да? И, по сути дела, то, что мы встречаем в сказках, преданиях, мифах, как заклинания или волшебные слова, это все указывает на мантры. Да? И есть сказки, которые как раз демонстрируют вот такого рода явления. Я хотел с вами поговорить о сказке, которая называется «Летучий корабль». То есть о чем говорится в сказке? Что есть некоторый летающий корабль, да? И этот корабль можно было поднять в воздух, если знать волшебные слова, если знать мантру. И есть раздел Священных Писаний, который называется «Виманика Шастра». То есть виманы – это название летающих кораблей, санскритское слово, а шастра – это, собственно, само писание. И эта виманика шастра, она содержит описание нескольких категорий летающих кораблей, в том числе там есть, например, пушпа-виманы. Пушпа – значит цветы, из цветов делают определенный каркас, собирают, сплетают, потом читают определенную мантру, и этот корабль начинает лететь. И с точки зрения нашего восприятия, вот западного менталитета, это выглядит как сказка. Да. Ну, с трудом верится, скажем так. Ну, скорее всего, что-то в этом есть, но вот я вот так принять не могу. Но интересно, что ученые, они подошли вплотную к пониманию природы этого явления. Если вот эту сказку «Летающий корабль» до конца разобрать с точки зрения ведической системы координат, ведической системе понимания, то мы можем увидеть, что есть летающий корабль, он не полетел без мантры, да? Главный герой пошел, получил мантру. У кого он ее получил? Баба-яги, да? Если слово «баба-яга» просто дословно перевести с санскрита и ничего не придумывать, то получается «баба» – это отшельник, так в Индии до сих пор называют «баба», одинокий отшельник, практикующий. Да, «яга» – это йог, здесь ничего тоже фантазировать не нужно. То есть он у одинокого отшельника получил эту мантру, сказал мантру, корабль полетел. И явление, которое, по сути дела, подтверждает то, о чем мы с вами говорили, но на более таком низком уровне, это явление, которое называется акустическая левитация. Вы в YouTube тоже можете найти огромное количество демонстраций на эту тему. В домашних условиях даже можно воспроизвести. И суть эксперимента очень простая. Если вы возьмете динамик, сверху расположите отражатель и запустите какую-то частоту, звук, да, то в определенных узловых точках будет возможность подвесить объекты, ну типа шариков пенопласта или пластиковых шариков, и они устойчиво висят. Вот эти узловые точки, которые равны длине волны. Как только вы звук убираете, эти шарики, они падают. Видите, сверху снизу динамик, сверху просто отражатель. Есть характерные точки, которые удерживают эти объекты в воздухе. Вот аналогичные эксперименты делают с водой. Они просто распыляют ее в пространстве, эту воду, и вода, она сама собирается в этих узловых точках, капельки висят. Звук – это просто одна частота. Это сверху наложили уже озвучку. И тем более интересно выглядят в свете этого понимания те истории, ну, необъяснимые с точки зрения науки, как казалось бы. Например, один путешественник по Тибету, он описывает такой ритуал, при котором он присутствовал, когда тибетские монахи собираются вокруг каменной глыбы. У них есть такие инструменты, такие длинные трубы. Они начинают в эти трубы дуть, да, и при определенных условиях эта каменная глыба поднимается в воздух и висит, левитирует, управляя звуком, управляет перемещением. То есть принцип тот же самый. Да, просто они знают резонансные частоты, как это все происходит. Можно пойти еще дальше. Ну вот то же самое все, просто экспериментальная база более продвинутая. То, что он здесь еще делает, он частоту меняет. И можно видеть, что изменение частоты, оно приводит к тому, что размер меняется. То есть шарики начинают как двигаться. Видите? Суть та же самая. Более интересно, если этот эксперимент повторить с двумя динамиками. Крест-накрест просто сделать, пара динамиков. И получится воспроизвести тогда более сложную структуру. Вот так она выглядит. Да? Но в своей сути она все равно очень простая. И чем характерен этот эксперимент? Потом берется кусочек сухого льда, и вот тот газ, который испаряется, СО2, вы можете видеть, что этот газ, он проявляет в пространстве некоторую структуру. Эта структура, она в своей сути очень простая. Это квадратная решетка, очень похожа на квадратную решетку. Да? И это явление акустической левитации, оно уже на другом уровне, но приводит нас к той же самой идее, что звук равняется форма. То есть всякий раз, когда звучит звук, любой звук, этот звук создает некоторые формы в пространстве. Видим их или не видим, это второй вопрос. Но эти формы, они есть. Есть, например, интересное описание разных форм жизни. Говорится, что на нашей планете живут существа, которые на уровне воды находятся, первого элемента. На 70-80%, да, человеческое тело состоит из воды. И на более высших планетарных системах, более высоких, там жизнь имеет другой первоэлемент в основе. Например, на Махарлоке огненные живые существа живут. Да? И очень интересные формы жизни есть на Сатья-Локе. Там говорится, что есть формы жизни, которые в своей сути состоят из звука. То есть это определенный звук, и пока этот звук звучит, это существо, оно живет. Как звук прекращается, да, это существо умирает. Есть еще интересный один эксперимент. Он выглядит очень, как сказать, яркое впечатление производит. Посмотрите. Там были указаны свойства, 24 Гц. Да? Есть колонка сбоку. И звук, он таким образом структурирует воду.
1: Она течет.
0: Я видел также ролик, скачивал. Он очень плохого качества, поэтому я его не показываю. Это уже в тему акустической левитации, где стоят мощная акустика, мощные колонки. И начинают, когда начинают звучать коврики, которые же снизу, они взлетают и висят в воздухе. Но мы о чем это говорим? Мы говорим это в тему того, что звук является формой. Нас это интересует только вот в понимании вот этого тезиса. С точки зрения биологии можно вот это же увидеть, каким образом работает. Например, ученые, они задались вопросом, каким образом, когда зародыш развивается в утробе матери, каким образом вообще происходит этот процесс. Потому что пока 64 клетки, пока не достигнута стадия в 64 клетки, процесс в своей сути очень простой. Просто бинарное деление, каждый раз делится пополам, да, сферическая форма. Но когда 64 клетки уже получено, то следующее деление, 128, оно приводит к интересному эффекту. Эти клетки начинают двигаться, путешествовать в пространстве, да, занимать определенное местоположение. И у этих клеток проявляется определенная функциональность. То есть возникает дифференциация. Разные клетки начинают выполнять разные функции. Здесь идет как раз закладка разных органов и систем. И ученые задались вопросом, каким образом вообще эти клеточки, они знают, куда нужно идти, каков механизм этого, да, процесса. То есть химически, физически пытались найти, и в итоге пришли в начале 20 века, Гурвич выдвинул гипотезу того, что якобы существует в некотором тонком пространстве морфогенетическое поле, как он его назвал. То есть существует некоторый чертеж, он уже есть. И этот чертеж, он просто грубая материя, она просто воспроизводит его. Да? Точно так же, как магнитные линии, они выстраивают опилки металлические в определенные формы. То есть мы же их не видим, пока вы железо не кинете, да? Эти магнитные линии, они не видны. Но эта форма, она уже существует в пространстве. Аналогичным образом, на явление акустической левитации вы можете увидеть, что звук создает форму, и грубая материя, она уже следует за этой формой. Как происходит процесс творения? Вот если вернуться опять к началу, но посмотреть на это уже с точки зрения вот понимания такой природы звука. Когда Брахма творит космос, он просто произносит мантры, которые являются именами объектов, изначальные имена. Потому что имя – это равняется форма, это суть самого объекта, да? Поэтому в русском языке сохранилось такое утверждение: давайте называть вещи своими именами. У каждого объекта, у каждого явления есть свое имя, которое было задействовано в момент инициации этого объекта, в момент его проявления в материальном космосе. И как происходит? Смотрите, духовный уровень – это уровень трансцендентный, где находится все многообразие форм. В духовной реальности все есть. Там изначальные прототипы, изначальные прообразы. То, что называется у Платона «мир идей». Да? И потом на уровне тонкого звука, на уровне звука разума, посредством энергии Крия-Шакти, Брахма пропевает эти мантры. Но на этом уровне это же формы, они уже есть. И потом эти формы просто обрастают плотью, грубой плотью на уровне физики. Кстати говоря, в христианских священных писаниях есть интересная формула, которую не понимают богословы, как трактовать. Там говорится: «И слово стало плотью». Как это происходит? Понимание концепции чатурвак, оно раскрывает смысл происходящего. И звук равняется форме. В биологии они пришли к пониманию, что есть некоторый вот этот тонкий прообраз, звуковой. Да? Звуковой прообраз, и есть формы жизни, которые указывают очевидным образом на это явление. Например, есть такие плоские черви, которые называются планарии. Если этого червяка взять, на 100 кусков разрезать, а потом в темное место убрать на 2 недели, то когда вы эту банку снова откроете, вы обнаружите 100 маленьких червяков. То есть что сделает эта планария? Она просто переструктурирует свои клетки в соответствии с чертежом, да? У нее появятся новые глазки. То есть клеточки, просто приобретая определенную, занимая определенное положение, приобретают определенный функционал, определенные возможности. Есть, например, такая интересная форма жизни, которая называется гриб-аксамицид. У него очень интересный цикл жизни. Этот гриб, он растет, потом выкидывает споры. Каждая спора, она прорастает в маленькое амебоподобное существо, крошечное, там, да, глазом не увидишь. Эти маленькие амебы, они ползают, питаются бактериями. Они расползлись, питаются бактериями. Потом в какой-то момент, как по сигналу, эти бактерии, эти амебы начинают ползать и собираются в форму, в единую форму, которая воспроизводит форму гриба. И цикл повторяется заново. То есть множество разрозненных, отдельных организмов, самодостаточных, автономных, в какой-то момент собираются, воспроизводят эту форму слизни, и потом слизень становится грибом. Если эти амебы разделить на 2 части, они просто воспроизведут 2 маленьких гриба. То есть чертеж уже есть в пространстве, и этот чертеж имеет звуковую природу. Да? И всякий раз, когда мы звучим, мы эти формы воспроизводим в пространстве, в акаше, в эфире. И почему нам так важно сейчас вот понять, что звук – это форма? Потому что это последняя отметка, на которой мы еще можем постигнуть, скажем так, проверить разумом, да? Что то, о чем говорят священные писания, является истиной. Потому что потом мы входим в сферу трансцендентного, в сферу, где Господь проявляется непосредственно за пределами материального мира. И там уже такой эксперимент не поставишь. Там просто индивидуальное сознание способно это откровение получать, но доказать другому ничего ты не сможешь. Вот это вещи, которые еще можно доказать и воспроизвести, пользуясь научной методологией. И на уровне духовном этот принцип, он реализуется интересным образом. Говорится, что на 4-м уровне... Вот смотрите, вот здесь звук соответствует форме. Вот здесь в Кали-Югу может быть как угодно. Мы любой объект можем назвать любым объектом. Они сами по себе. Да? Вот здесь они уже взаимозаменяемые. То есть звук соответствует форме, форма имеет определенное звучание. А на 4-м уровне, на уровне звука пара, они не отличны друг от друга. То есть на духовном уровне, на трансцендентном уровне имя объекта равняется сам объект. И мы приходим к этому пониманию через Третий уровень звука – звук пащянти, называется на санскрите. Пащянти означает то, что можно видеть, звук, который можно видеть своими глазами. И смотрите, чем это интересно для нас. Мы говорим о молитве, да? Мы говорим о восстановлении отношений с Богом. Мы пытаемся познать, понять, кто такой Господь. И вот эта концепция, она нам дает ответ. Она нам, по сути дела, говорит, что на нашем уровне восприятия Бог, имея абсолютную природу, здесь проявляется как свое имя. Имя объекта равняется сам объект. Имя личности равняется сама личность. Они идентичны. Имя тождественен, да? Объект. То есть, если вы в духовном мире произносите определенные слова, то это равносильно тому, что этот объект просто проявляется. Вы говорите «вода» и появляется вода. И когда мы произносим имя Бога, мы вступаем во взаимоотношения с Богом. Откуда эта заповедь «не помяни имя Господа в суе»? В чем ее причина? Именно в том, что, говоря имя Бога, мы входим с Ним в контакт. А когда мы входим в контакт, в каком настроении мы находимся? Насколько мы уважительны? Насколько мы осознаем происходящее? И очень интересно, каким образом этот тезис, он проявлен в разных культурах, в разных традициях. Не только в ведической, но и в других. В ведической все очевидно. Есть мантра Видья, наука о мантрах. Там, кстати, говорится, что даже не на духовном уровне, даже еще на материальном, тонком материальном существуют мантры, которые посвящены разным полубогам. И, по сути дела, повторяя мантру, мы воспроизводим тонкую форму, в которую эта личность проявляется, входит. Да? Есть, например, в христианстве этот тезис интересным образом проявлен. Это явление, которое получило название «имя Славия». В начале 20 века один монах на Афоне, он написал книгу, которая называется «На горах Кавказа». И эта книга, она содержала очень интересный тезис. Он там писал свои реализации, свое понимание природы Иисусовой молитвы и тот опыт, который он получал через практику повторения Иисусовой молитвы. И он написал очень интересный тезис, что имя Бога не отлично от самого Бога. Когда вы говорите «Иисус Христос» в христианстве, по сути дела, это сам Иисус Христос, да? Шакти Авеша Аватара, уполномоченная личность, Сын Божий. Когда вы говорите «Саваоф», это сам Господь, Саваоф, да, проявляется. И эта книга, когда она вышла в свет, очень многие монахи, они последовали этим наставлением и стали практиковать Иисусову молитву именно с другим пониманием и, соответственно, с другими результатами. Помните, то, что мы воспринимаем, то, что проявляется в сфере нашего восприятия, оно определяется нашими убеждениями в первую очередь. Мы видим то, во что мы верим. Это первый момент. И второй момент, вспомните про кубок. Когда вы имеете знания относительно природы этого кубка, да, у вас проявляются определенные чувства. И в отношении Бога самое важное – это понимать, что когда мы говорим, имя Бога – это сам Бог. И поэтому монахи, которые стали практиковать Иисусову молитву именно с таким пониманием, они стали получать определенный опыт. Молитва стала более глубокой. Да? Стало что-то происходить, то, что трансформировало их сердца. И это явление, оно получило название «имя Славия». Те монахи, которые это практиковали, назывались «имя Славцами». Потом последовала некоторая реакция со стороны церкви ортодоксальной, и возникло явление, которое называлось имя борчества. Были имя славцы, имя борцы. Какое-то время они выясняли отношения, и результатом выяснения этих отношений стало то, что имя славия было признано ересью. Это было еще до революции. Это все произошло на горах Кавказа. Схимонах Иларион ее написал. В 1907 году она была опубликована. То есть, видите, он, по сути дела, этот ведический тезис подтвердил со стороны православия, со стороны христианства. И монахи, которые не хотели отказываться от этого убеждения, их просто приехали военные на баржах и развезли по разным монастырям, раскидали. Но сам прецедент был создан. И в этом смысле очень интересно имя Славия. По сути дела, этот тезис подтверждает святой православный, это святой праведный Иоанн Кронштадтский. Вы знаете, что он даже не был монахом? Он был священником в Петербурге, да? В Кронштадте у него был свой приход, своя паства. И этот Иоанн Кронштадтский, он после себя оставил дневниковые записи. Эти записи потом опубликовали после его ухода. И эту книгу назвали «Моя жизнь во Христе». И в этой книге он очень интересно говорит о природе святого имени. Он, по сути дела, подтверждает этот тезис, что имя Бога не отлично от самого Бога. Например, в одном месте он пишет: «Когда ты про себя в сердце говоришь или произносишь имя Божье, то в этом имени ты имеешь все существо Господа. В нем его благость бесконечная, премудрость беспредельная, свет неприступный, всемогущество». Он говорит, в имени Бога находится все существо Бога. Повторяя имя Бога, мы взаимодействуем с самим Богом. И дальше он описывает, как нужно повторять имя Божье. Он говорит: со страхом Божьим, с верой и любовью, прикасайся мыслями, сердцем к этому всезиждущему, всесодержащему, всеуправляющему имени. Смотрите, как интересно. Прикасайся мыслями, сердцем, да, если мы еще повторяем вслух, то языком тоже. И мы можем увидеть, что это уровни звука, по сути дела. Это настройка на разных уровнях. Когда мы повторяем, мы прикасаемся языком уважительно, мы прикасаемся мыслями уважительно, и мы прикасаемся уважительно сердцем, то есть своим настроением и своими желаниями, которые в данный момент есть. Вот почему строго запрещает заповедь употреблять имя Божье в суе, потому что имя Его есть Он Сам. Он прямым текстом пишет. В другом месте он пишет: «Молящийся имя Господа или Богоматери, да будет тебе вместо самого Бога, самого Господа или Богоматери. Близость к слову к твоему сердцу будет залогом и показанием близости к твоему сердцу самого Господа». То есть близость слова, близость имени Бога к сердцу, да, является показателем, насколько близок сам Господь. И в третьем месте он пишет, он раскрывает этот тезис ведический, о том, что в имени Бога находятся все энергии. Господь вложил все энергии в свое имя. И когда мы повторяем имя Господа правильным образом, мы имеем эту возможность высвободить эти энергии, то есть дать возможность им проявиться. Он пишет: «Когда покроет тебя тьма, сомнение, уныние, отчаяние, смущение, тогда призови только всем сердцем сладчайшее имя Господа. В нем ты найдешь все. И свет, и утверждение, и упование, и утешение, и покой». Ну, дальше там описывает. Здесь два момента привлекают внимание. Первый, он говорит, призови только всем сердцем, да? И, например, в христианстве есть 3 или 4 упоминания в разных местах. В книге пророка Исаии, послание апостолам, Деяния апостолов, послание к римлянам, говорится, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Встречали, думаю, такое? На слуху фраза, да? И одновременно с этим говорится, не всякий, кто повторяет имя, спасется. Не всякий, кто говорит Господи, Господи, спасется. Да? Как это можно... Это, казалось бы, противоречие разрешить. Не всякий, кто говорит, спасется, но всякий, кто призовет. Потому что это разные вещи, это разные глаголы, это разные действия. Просто назвать и призвать. Призвать означает из сердца. Да? Всякий, кто призовет, спасется. Есть аналогичная, близкая шлока из Веданта Сутры, в которой говорится «Ом манаврихтих шабдат» – освобождение в звуке. И вот эти вот шастры, которые раскрывают природу имени Бога, они говорят, каким образом это достигается. Да? Что имя, если это сам Господь, значит, там, где Он проявляется, Он все очищает. Если вы прикладываете усилия в том, что вы повторите имя Господа чисто, то есть вы прикладываете усилия к тому, чтобы это воспроизведение было на всех уровнях, тогда Господь начинает проявляться определенным образом. Это христианство. Есть интересный еще монах, был последователь вот этого схемонаха Илариона, Антоний Булатович, его имя было, отец Антоний Булатович, он дал очень емкую формулу понимания природы имени Бога. Он сказал, имя Бога – это словесная икона. Если нам пойти еще чуть-чуть подальше, можно сказать, что имя Бога – это звуковая икона. Да? Точно так же, как икона, имея уже вот этот образ Божий, сама по своей сути обладает статусом чистоты святости, точно так же имя Господа. Это имя Господа, это то, чему уже можно поклоняться. Есть, например, практики, когда просто все поклоняется. Например, есть часть такой традиции ведической, когда берут имя Господа, набивают на табличке, да, и просто этой табличке поклоняются. Точнее, поклоняются имени через табличку, потому что имя не отлично от самого Бога. В исламе есть практика, вот кто из реализуется в мусульманстве, там есть 99 прекрасных имен Аллаха, да? И есть практика зикра, которая связана с прославлением Бога. Идея в основе своей та же самая. Если Бог не отличен от своего имени, то постижение Бога осуществляется через повторение Его имени правильным образом, в правильном настроении. Да? И очень важно знать эти настройки, что нужно делать, чтобы это правильно произошло. В буддизме, например, в позднем, аналогично, Если ранний буддизм – это сама по себе традиция имперсональная, атеистическая, отрицающая Бога личность, то поздний буддизм Няньфо Нэнбу Цу, она говорит о том, что Бог познается через повторение его имени Амиды, Будда Амида, религия Бахаи аналогичным образом. То есть бахаизм. Есть пророк Бахуалла, который это откровение дал, да, у них есть свои шастры. И говорится, что практика, суть практики заключается в том, чтобы повторять 95 раз величайшие из имен Бога. Он пишет, например, сам этот пророк: «Предписано, дабы всякий верующий в Господа, ежедневно омыв руки, а затем лицо, садился и, обращаясь к Богу, повторял 95 раз «Аллаху Аба». Говорится, что это имя. Так повелел Творец Небес, когда Он с величием и могуществом утвердился на престолах имен Своих. Поэтому практика молитвы сама по себе очень могущественная вещь. Да? Когда мы задействуем природу звука, когда мы понимаем, что нужно проживать смысл, когда мы понимаем, что нужно задействовать свою волю, свое намерение, но еще более могущественная вещь – это повторение имени Бога. И те формы звуковые, в которых содержится имя Бога, они обладают особым могуществом. Например, какие в христианстве есть формулы звуковые, которые содержат имя Бога? Ну, Иисусова молитва, да, это очевидно. Например, «Аллилуйя». Оно содержит имя Бога. «Халеву Ях», «Слава тебе, Господи», на иврите дословно переводится. «Ях» — это «Ягья», «Яхве». Да? До сих пор же не знают, как читается имя Бога, тетраграмматон. Есть только 4 ивритские буквы, а уже как почитать «Яхве» или «Егова» — это просто разные варианты прочтения. Но оригинальное, как бы, ведическое имя — это имя «Ягья», означает тот, кто принимает все жертвоприношения, на кого направлено все, все аскезы, все жертвоприношения, все пожертвования. Он конечный принимающий. И традиции разные. Например, в русском ведизме существует традиция хоровода. Да? Хора. Есть, например, это оригинальные, что есть крыша, не харева, да, имя. И хоровод как таковой. Это практика поклонения, на самом деле, божественной чете. Тоже очень интересно. Смотрите, в Библии говорится, что «и создал Бог человека по образу и подобию Божьему». Создал Бог человека по образу и подобию, мужчину и женщину создал. Дальше написано, через точку запятой. О чем это говорит? Да? Бог, мужчина и женщина, божественная чета, он и она. Он и она, единая личность, которая проявляется в двух формах. И между этими двумя личностями есть этот любовный взаимообмен. Да? И есть ее имена, есть его имена, она олицетворенная любовь. Он источник любви, он источник всех энергий. Она одна из его энергий, на самом деле высшая энергия, и из нее исходят все остальные энергии, все остальные экспансии. И хоровод, например, это практика, когда хора – это одно из имен, одно из сокровенных имен женского аспекта Бога. В Шримад-Бхагаватам есть описание танца раса, танец, в котором принимает участие сам Бог. Хоровод как раз является тем, что сохранилось у нас в славянской культуре, в российской культуре. Это самый важный аспект. То есть есть понимание природы звука, что когда мы молимся, мы молимся одновременно на нескольких уровнях. И надо давать в этом отчет, что невозможно обращаться к Богу на внешнем плане, говорит: «Приди, приди, изменю мою жизнь», но при этом мой ум непонятно где гуляет, и мое сердце непонятно чем занято, непонятно какие эмоции. Да? И второй важный аспект, он касается понимания природы святого имени, потому что имя обладает самой большой очищающей силой. Иисусова молитва, Хари Кришна Махамантра, Зикр, святые имена Бога. Это самая большая сила. Шастры вообще говорят интересную вещь. Говорится, что в этом мире, который изначально мертв, мертвая материя, есть только две живые формы. Это живо, живое существо, джива, душа, и святое имя Бога. У вас вопрос какой-то? Это женский аспект, да, женщина? Кришна – мужской аспект, хара – женский аспект. Хара – это Шримати Радхарани. Да. Это Шримати Радхарани – это олицетворенная любовь, олицетворенное сострадание. Вот говорится, что Бог – он мужской аспект, да, как мужской принцип и женский принцип. Он абсолютно независим. То есть, знаете, ты его как бы просишь, он еще может, ну, как бы пойти, не пойти, как бы он, ну, такой независимый. А вот женский аспект – это как мать. Если мы зовем ее, она всегда приходит. В этом есть отличие. Это как вот ребенок. Например, ребенку надо памперсы поменять, и папа, он еще как бы так думает, не буду менять. А мама, она все равно сменит. Поэтому, что бы с нами ни происходило, мы взываем Богородица, женский аспект, то есть в том виде, в каком эта энергия проявляется в христианстве. Сейчас у вас вопрос. В христианский догмат говорит о Троице. А Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Но при этом ничего не говорится о том, кто такой Бог Отец и кто такой Бог Святой Дух. Есть только через Христа, через эту личность. В христианстве это Иисусова молитва. Если вы реализуетесь в православии, для вас это Иисусова молитва, Отче наш. Если говорить о имени Бога, это Иисусова молитва. Но есть имена в Откровении. То есть, смотрите, говорится, у Бога миллионы имен, да? Миллионы форм. Он одна личность, единая личность, которая проявляется в огромном разнообразии. И он дает свои имена в откровении. Каждая религия – это откровение, и в этом откровении уже содержатся имена, через которые можно его познать, через которые можно к нему прийти. Поэтому в зависимости от традиции вы просто выбираете эти имена, эту форму, да, и содействуете эти принципы. И все. Почему так много религий? Потому что Господь нас очень сильно любит. И Он дает религию, это как ответ на запрос, на наше желание развиваться. Вот так как мы находимся на разном уровне сознания, Он дает именно ту форму, которую мы способны принять. Понимаете, третьекласснику невозможно высшую математику объяснить. Поэтому, когда Будда пришел, он даже не говорил никакой любви. Аватар – обманщик. Он пришел, чтобы просто дать принципы ахимсы. И, например, богословы ведические, они могут показать, каким образом приходы Господа, вот 10, например, аватар, которые приходят, каким образом они несут все более и более высокое послание, вплоть до читания Махапрабху, который приходил всего в 15 веке. И он принес уже высшее, вот это высшее благо, благую весть, любовь, послание любви.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Евгения Конева.

Так, суть звука в том, что вы можете некие механизмы запускать. Эти механизмы, ну скажем, Федор Шаляпин при помощи своего звука разрушал объекты. Есть опыты, связанные с воссозданием объекта. То есть мы знаем, что звука можно разрушить, а звука можно и создать. И на сегодняшний момент наука подперлась к этой, подошла к этой границе, когда материализуются объекты из звука потихонечку. Я не знаю, насколько успешны опыты, но, в общем-то, у каждого объекта есть своя частота колебаний, то есть, которые воздействуют на нас. Ну, скажем, я сейчас вам объясню, это грубая физика, материальная, но, тем не менее, она имеет эффект определенный. Скажем, 6 Гц частота – это частота колебаний нашего сердца. А 7 Гц – это частота страха. В театре провели эксперимент. Был водевиль на сцене. Всем было смешно. Поставили в проходе, незаметно этот низкий звучатель, включили 7 Гц. Потихоньку начала аудитория, так, знаете, ерзать. Потом кто-то зарыдал вдруг ни с того ни с сего. Кто-то вскочил и пошли выходить, знаете, торопливо, как будто бы вот. И все начали в панике подниматься и бежать с этого двиля. Понимаете? Так массово повлияла вот эта частота. 8 Гц – природный лечебный фон Земли. Земля имеет такой фон 8 Гц. Никогда не пренебрегайте этой возможностью ходить босиком по земле. Вот чем больше между землей и нашими подошвами, ну, стопами. Стопы – это клеммы вообще, чтобы вы понимали. Они замыкаются, они ходят, тут вот, раз, касаетесь земли, и подпитка идет определенная. Чем выше у вас там подошва или каблук у женщин, тем меньше вы контактируете. Ну, понятно, что в городе мы живем тут, кроме целебного фона земли, есть еще волны от телефонов, выхлопные газы, и хватает, то есть их других прелестей. Но если вы попадаете на природу, вы кидаетесь сразу от обувь, ходите с босиком, не бойтесь, вы за свой, там, как это на называется, поранитесь о какую-то колючку, ничего, это тоже полезно. Вот я как-то приехал тоже в Крым, и по этой глупости тоже, вот так вот, сандали, иду с палки в сандали одеваюсь, иду, и знаете, уже так вот, ну, не думаешь даже, а потом иду, а зачем я вообще одеваю эти сандали вообще? Тут же трава, камни, горный ручей, я их выкинул, и вот все время ходил, ну, разве что утром, когда слишком уж холодно, в палке жили. Иногда было больно ходить, какие-то камни, но это так было приятно, с другой стороны. Я приехал за 3 дня полностью оздоровленным. Я чувствовал, во мне столько силы было. Я жил с 76 года по 2004 на 16 этаже. Вот как-то я внутренне всегда чувствовал какую-то неуютность. Мне всегда не нравилась наша квартира. Ну, не потому, что я там такой был умный, но как-то не мог я с этим смириться. Ну, конечно, я жил, деваться некуда было. Но как только я переехал в частный дом на землю со своим участком, я просто жил. Это совсем другое. Ну, кроме того, что там тишина, и вот это все, выходишь, там двор, там деревья, и какая-то клубника растет, и все. Ну, это очень здоровски, я просто честно вам говорю. И чем выше люди живут от этого вот 8-герцового фона, он на уровне где-то примерно, ну, распространяется где-то вот 1,5-2 этажа, а выше уже все, заканчивается. То есть, ну, не достает, он же не такой, что до стратосферы, сами понимаете, какое-то же есть ограничение. И чем выше люди живут на этажах, тем они больше склонны к депрессиям, к каким-то перегрузкам, каким-то, ну, и вообще не здоровая ситуация, когда люди живут в высотках. Но, не зная этого знания, вы посмотрите, где-то вот в восточных культурах есть, вот я не имею в виду Токио, потому что там, понятно, то есть земли мало, они, как бы, каждый квадратный метр стоит очень дорого. И поэтому дома строятся такие, вот, узкие, высокие, такие, вот так вот они, друг на друге. Но если вы посмотрите древние культуры, цивилизации, вы не увидите высотных домов, потому что их не строили, потому что это знание было доступно и понятно. Но мы думаем, что мы очень продвинутые. Мы ничего про это не знаем. Строим небоскребы по 115-220 этажей и думаем, что это счастье будет. И такая иллюзия, как будто бы это стекло и бетон, это делает вас счастливыми. Не понимая, почему люди там туда прыгают оттуда, с этих небоскребов. Ну, это, ну, я не говорю, что все прямо заселились и выпрыгнули. Я просто говорю, что вообще, ну, как бы это, там внутренних проблем хватает. Поймите, вот эти вещи настолько простые, но, ну, что я вам такого рассказал? Но если вы знаете об этом, вы просто идете на землю, вы контактируете и понимаете научно, как это работает. И все. Многие проблемы могут быть решены просто из-за такой маленькой вещи, как вот контакт с землей. Пониже жить, поскромнее жить, поменьше кушать на ночь. И такие вещи могут быть, ну, мало, заметьте, раз, два, три, оно скапливается в общую картину. И потом, глядишь, у вас там с печенью какие-то нормализовалось все. Ваши мысли стали чистыми. Если вы добавляете в свою жизнь мантры какие-то или молитвы, ваша жизнь еще одухотворяется, ваш ум становится спокойным, уравновешенным.

0: Итак, признаки авторитетной традиции. Есть признаки, по которым можно понять, она авторитетная или нет. Первое. Эта традиция должна выдержать проверку времени. То есть она должна не 5 минут назад появиться. Почему это так? Потому что, скажите мне, пожалуйста, на основании собственного жизненного опыта, функция времени в чем заключается у нас? Вот что время делает здесь? Совсем. Вот любой объект возьмите. Уничтожает, разрушает. Вот вы сами посмотрите, наше тело, оно постоянно рушится. Вот после 40 лет оно уже четко начинает разрушаться. И хоть что с ним делаем, оно все равно разрушается. Вот любую машину поставьте, вот машину, просто поставьте ее. Что с ней произойдет через 5 лет? Она проржавеет. Пластик стареет, металл стареет, все стареет. Само по себе все разрушается. Именно поэтому здесь, в этом мире, не разрушается только одна категория объекта. Та категория, которая связана с духовностью. То есть до тех пор, пока знание, которое дал какой-то святой или какая-то аватара Господа, какое-то воплощение Господа дает знание, до тех пор, пока духовность, духовная искра в нем присутствует, это знание находится вне материального времени, и оно не разрушается. Поэтому смотрите, Господь Иисус дал, допустим, свое знание, да, апостолам, они записали его в виде Библии, Нового Завета, да? Вот уже 2000 лет люди следуют этому знанию, и оно приводит их к святости. Да, оно меняется? Ну, в целом нет. Оно каким было, таким осталось. И ничего не происходит. 2000 лет. Сколько писанин уже, сколько книг было написано разных после этого, да? Сколько разных людей объявляли себя там мессиями, богами, там. А в Индии сейчас, по-моему, 20 богов бегают. Никак не решат между собой, кто из них самый главный. Понимаете, но все это благополучно было съедено временем, об этом никто не помнит. Сколько сейчас разных шарлатанов на этом счет, именно за этот счет практикуют, людей отбирают. И сколько еще будет? Очень много, но о них никто не помнит. А Библия до сих пор ведет людей к Богу. Так ли? Вот вам первый признак. И Коран то же самое. 800 лет – это серьезный срок. Если бы в Коране не было духовной искры, он бы не выжил. О нем все забыли. Ведические знания то же самое 5000 лет назад только записаны были. Они имеют духовную искру, они ведут людей к Богу. Понятно? Это первый признак. То есть время. Второй признак заключается в том, что целью этого знания должно быть обретение чистой, бескорыстной любви. То есть оно должно провозглашать высшей целью обретение любви. Теперь что такое любовь? Ну, это дать определение. Любовь с точки зрения личности человека — это способность испытывать счастье от служения объекту своей любви. Если я вас люблю, я испытываю счастье от того, что я делаю для вас. При этом мне не важно, любите ли вы меня. Вы можете меня ненавидеть, но на мою любовь к вам это не окажет никакого влияния. Ладно? Что такое любовь? Я служу, и в этом мое счастье. При этом я не назойлив. Если вы не хотите меня видеть, я за вами не бегаю, потому что это ниже моего достоинства делать вас несчастным. Понятно, что такое любовь? И вот обретение этой способности как раз и посвящено Священному Писанию. Потому что это тот тип отношений, который нравится Богу. Любовь. Когда человек не может не служить, не может не отдавать, что он переполнен ей. И Священное Писание, они учат нас как раз вот этому. Действовать всегда во всех сферах жизни, действовать именно вот так. Хорошо, это второй признак. Теперь третий признак. Авторитетная духовная традиция должна давать в прошлом и в настоящем людей, которых мы называем святыми. То есть это те люди, которые шли этой традицией, они обрели эти способности. Способность всех любить. Вот если эти три правила выполняются, значит перед вами авторитетная традиция. Потому что их невозможно имитировать. Если этого нет, материальное время съест память об этих людях вместе с этими псевдодуховными знаниями.
1: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к тебе, и ты исцелил меня. Благодарю тебя, Отче. Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с тобой. Но я знаю, у тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться тебе, не страшиться, но уповать на твою помощь и знать, что ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на тебя, Господи, и все, что ты определил для нас, принимаю из рук твоих и благодарю тебя, мой Бог.

0: Сейчас у нас будет «Я желаю всем счастья», все сели прямо. Надо внимательно слушать голос молитвы, внимательно слушать. Не надо думать «моя вера», «не моя вера». У нас здесь пространство межрелигиозное. Здесь нет моей веры и не моей. Мы любим Бога так, как Его любят люди в целом нашей земли. Поэтому вы просто принимайте, учитесь любить людей. Некоторые говорят «возлюби ближнего». Возлюбить ближнего — это в любви, возлюбить в человеке самое главное. А самое главное в человеке — это вера. Выше веры в человеке ничего нет главнее. Поэтому надо любить учиться в человеке веру, его веру. Какую веру? Ту, которую он верит. У каждого своя вера, надо любить все веры. Слушаем голос. И в этом настроении повторяем «Я желаю всем счастья». И кланяемся в своей вере святости какой-то. В своей святости кланяемся в своей вере. И отдаем энергию людям всем, счастья всем желаем. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем
1: счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Спасибо вам большое.

Речь определяет наш также менталитет. То есть медитация – это одна вещь, но когда мы говорим, это также влияет на нас, на наше сознание и на наше развитие. Вот люди, которые постоянно матерятся. Знаете, матерятся. Они вот, ну, просто не могут связать двух слов, без, чтобы не вставить туда какой-нибудь санскрит. О чем это говорит? Это говорит о распущенности человека. То есть сексуальная распущенность. Да? Он груб в отношениях. У него все время вот медитация вот на, ну, вот на это все. Медитация на эти вещи. Почему он матерится? Потому что он, у него вот он думает об этом все. Грубый, развратный, распущенный человек. И как бы и речи у него такие. Вот приличный человек, ему сложно материться. Как-то неудобно просто. Ну как-то так нельзя говорить. Ну как про это можно говорить? Вот. А кому-то это так легко и так запросто. И когда человек что-то говорит, это начинает привлекать этот менталитет, который стоит за этими словами. И вот люди понимают эту вещь, а вот разумные люди, они понимают, если я буду повторять слова чистых людей, то, соответственно, ко мне будет приходить умонастроение этих чистых людей. Отсюда, что такое молитвы, да? Молитвы – это вот чистый человек выражает свое мировоззрение, выражает свой, как он видит мир, да? Как он относится к Богу, к там, другим, да? И вы берете, и это все записано в словах. И когда вы берете эти слова и начинаете повторять, вот как он, да, и, ну хорошо, если понимать, о чем он там говорит, то вы призываете то же самое настроение к себе. Поэтому во всех традициях есть такая вещь, в религиозных традициях есть такая вещь, что повторять молитвы. Они повторяют их на четках, да, вот. Они медитируют. Одна из форм медитации – это медитация на молитвы. Ну, размышлять, ну, повторять их на звук, воспринимать, медитировать на их звучание. Вот. И в зависимости от того, какие песни мы поем, да, молитва тоже песня, будет привлекать, если мы про мороз, там, про камыши, который гнулся, там, и все остальное. Это одно настроение. Вот, когда мы поем о чем-то другом, это другое настроение, да, про миллионовых роз. Хорошая песня, кстати. Жертвенная очень песня. Вообще хорошая история, да? Человек пошел на такие жертвы. Он продал все для того, чтобы купить эти цветы. Вот. И даже не показался. Он не сказал, это я купил эти цветы. Хороший пример. Он там втихаря смотрел, она обрадовалась. И все ему, что надо, чтобы она обрадовалась. Вот. Другое настроение, когда такую песню поешь. Вот. Песни определяют. И хорошо, если в нашей жизни будут молитвы чистых людей, мантры, молитвы, которые помогут нам развернуть свое сознание, больше благость.

ребенок яблочное семечко, это означает, что мы отличаемся. Яблочное семечко отличается от грушевого семечка. Это означает, что хорошо для одних, для других может быть не так. Что девочки и мальчики должны воспитываться по-разному. Есть разные виды, эмоциональные типы детей, эмоциональные типы людей. И они обучаются по-разному. И процесс их разный. Поэтому нужно уделять внимание этому. Помните, что мы с мальчикам что нужно давать больше? Мальчикам нужно давать самостоятельности. А это значит, что и мужчинам тоже нужно давать больше самостоятельности. Самостоятельно принимать решения. Так мужчина реализует себя. Мужчина себя чувствует мужчиной, когда у него есть возможность принимать решения и действовать самостоятельно. А девочке что нужно? Забота. Девочке нужна забота. То есть ей нужно давать ощущение, что вы постоянно рядом, что вы готовы принять, в каком бы она виде и в положении не попала, вы все время готовы поддержать ее. Разве женщина вам этого не нужно? Каждую секунду. И что женщины говорят? Что они от мужчин хотят? Они говорят, нам, в принципе, от мужиков ничего не надо. Лишь бы был милый рядом. Да, женское счастье, муж в командировке, хомячки у детей и свекровь, это не оттуда, по-моему. А женское счастье, был бы милый рядом, ну, а больше ничего и не надо, да, по-моему, так пипаются. Мужчины как-то не понимают, они думают, от нас требуется, чтобы мы приносили какие-то мешки денег домой, вот, и были такими, ну, как бы, они думают, что женщины думают, чтобы они были накачанными, с толстыми бумажниками и красивыми, как Ален Делон. Вот такое, в обществе есть такое понимание. Если вы посмотрите на киоски «Союз печати», там есть журналы женские и мужские, и на этих первых обложках там, как бы, то, что обществом принимается в качестве идеала мужчины и женщины. Там кто там? Какие-то знаменитости в трусах обычно, иногда без трусов. И мужчина и женщина думают, значит, вот какой идеальный.

0: Я боюсь подойти к женщине, потому что она меня отвергнет. А заметили синдром красавицы, да? Красавица. Красавица меньше народу подходит, чем там, к обыкновенным девушкам. Не к суперкрасавицам. Обычно красавицы одиноки. Это выражение, которое я слышал, не знаю, справедливо, нет, или, может, я единственный, кто слышал. Гуляют с красавицами, женятся на серых мышках. Да? Есть такое выражение?
1: Продолжают
0: гулять с красавицами. Да, женятся на серых мышках. А это что означает? Это означает, что мужчине нужно просто ощущение, что его принимают таким, как он есть. То есть для красавицы нужно выпендриваться и быть какое-то, ну, быть таким героем. И какое-то время я могу это делать, но все время нет. Мне нужно, чтобы кто-то меня просто принимал такой, как я есть.

удивительным образом сейчас культивируется в обществе, что девушка должна набраться опыта. Можете себе представить, например, вы отец или вы мама, и говорите: «У меня дочка опытная, я вам ее очень рекомендую, она очень опытная». Вы можете такое себе представить? Это абсурд полный. Мы понимаем, что если вы говорите: «А у меня девочка целомудренная», вот это богатство. А опытная девочка, это, простите, это вообще несчастье. А так что бы вам... Ну, давайте, все будем опытом. Почему у нас общество так сейчас к этому относится даже не просто терпимо, а это хорошо, надо попробовать. Ты сначала попробуй перед тем, как выйти замуж, перепробуй всех. Да, яблоко надкусанное со всех сторон. Кто хочет это яблоко? Поэтому целомудрие – это давно забытое слово в современном лексиконе. Считается это вообще анахронизм какой-то. Вообще ни к чему это вообще не нужно. Но на самом деле это самая большая сила. И когда девочкам начинаешь читать семинары, вы знаете, сейчас это большая беда. Сейчас практически нет целомудренных девочек. 13 лет, 14 лет, это уже... И когда они слышат подобные вещи, и когда они понимают, что целомудренная женщина в 9 раз сильнее, в 9 раз, можете себе представить? То есть мы теряем вот эти свои качества. Почему? Потому что нас хотят эксплуатировать, потому что это распущенные мужчины такую вот философию развили, что нужно пробовать. Ни один мужчина на самом деле не хочет, чтобы его дочку пробовали, но почему-то он хочет попробовать других женщин. Эта идея эксплуатации распущенных мужчин настолько въелась в наше сознание, что девочки, желая нравиться мужчинам, они идут на эти вещи. Изначально у девочки нет этого желания, но просто как бы спрос этот рождает предложение. Девочка, очень важное чувство у девочки — защищенность. Если девочка не слышит в доме комплиментов в свой адрес, если жена не слышит комплиментов в свой адрес, восхищение должно быть в доме девушкой. Если девушка слышит достаточно слов теплых в свой адрес, если ей восхищаются, у нее нет желания, так как она по своей природе, ей нужно это, потому что по природе своей женщины находится на платформе дефицит. Ей все время нужно чувствовать, что я хороша, ей все время нужно чувствовать, что я привлекательна. И поэтому женщина, она все время спрашивает: я тебе нравлюсь, да? Она все время, она в беззащитном состоянии, это ее природное состояние беззащитности. И если мужчина это понимает и знает, а он должен это понимать, если он женился, это его ответственность. И если у него есть дочь, это его ответственность знать. Он должен это давать и щедро давать. И тогда у женщины нет желания получать это со стороны. По своей природе у женщины нет желания изменять. Согласитесь? Так это? Это от природы у женщины, она домашняя по своей природе. Но если женщина не чувствует этой энергии от мужа, она никогда ее не чувствовала от отца, она не чувствует ее от мужа. И тогда появляется юбка короче, еще короче, еще короче, декольте. То есть она начинает оголяться, она хочет вот этих взглядов со стороны. У нее есть желание, чтобы на нее смотреть. И тогда она начинает вот таким странным образом брать это себе, и вместе с этим ее сознание начинает падать, ее разум начинает падать, и она становится еще более беззащитной. И когда девочки это начинают слышать, они говорят: а что делать? А что делать? А как мы можем изменить это? Потому что мы уже совершили эти ошибки. То есть что мы можем сделать уже сегодня? И слава Богу, есть разные духовные практики, которые меняют какие-то вот такие вещи. То есть есть, вы прекрасно знаете, есть такое, как паломничество по святым местам, да? Есть омовение в святых реках, да, есть тогда, когда мы держим какие-то посты специально, да, есть воздержание. Очень важные моменты, когда женщина, например, не успев закончить одни отношения, она немедленно начинает стремиться в другие отношения. Но нужно на тонком плане очиститься, прежде чем войти в другие отношения. Потому что если вы не закончили эти отношения на тонком плане, вы встречаетесь с другим человеком, скажите, пожалуйста, что вы делаете? Вы на самом деле заканчиваете то дело. Это называется брак рикошетом, отношения рикошетом. Поэтому это такие вещи, которые очень-очень важны. И целомудрие в женщине – это очень важная энергия, которую нам нужно научиться в себе не растращивать себя, не рассыпаться, а уметь сохранять это. И, конечно же, женщине очень важно иметь наставника, и очень важно иметь... В идеале, конечно, муж должен быть духовным учителем для жены.

0: Не надо ожидать от мужа, что он будет убираться в доме, там, готовить или какие-то вещи делать. У мужчины не заточен ум под эти вещи. Он просто не заточен. Вот. Я вот просто, я сам мужчина, я сам, знаете. У меня жена говорит, картина криво висит. Я говорю, хорошо. Я забыл о ней тут же. Она сказала, я тут же об этой картине забыл. Она мне через неделю напоминает об этом. Притом с таким видом, что я какое-то прям преступление. Меня там на Нюрнбергский процесс как минимум надо прям посылать. Я быстренько беру, 3 минутки на это трачу там. Вот так нормально, повесили эту картину.
1: Все равно криво.
0: Ну пускай, главное, я что-то делаю. И просто иногда женщина думает, что это должно все делаться без напоминания. Правда ведь?
1: Угу.
0: Что мужчина, он должен делать это без напоминания. Нет, не будет такого, не ожидайте. Ему надо напоминать об этом. Я вам даже больше того скажу. Организовать ремонт в доме, ну, казалось бы, совсем мужское дело. Ну, ремонт, да, это же серьезное дело. Женщина это должна. Мужчина вообще... Она мне говорит, пока смотри, обои уже отваливаются. Я говорю, давай сейчас купим этот там клей, там подклеим. Какой клей? Надо убирать, надо все это замазывать, все это отваливается. Надо делать так, делать нормально. Вот сейчас она меня мучает, чтобы я пол менял. Я говорю, квартира съемная, мы там дом строим сейчас, свой дом. Квартира, говорю, съемная, зачем я буду здесь пол менять? Ты не понимаешь, фэн-шуй, все это важно. Это важно, я сейчас приеду, да мы буду пол менять. Понимаете? Я сказал, что это важно. Это важно. Она говорит, семья, дети, ты пойми, тебе самому нужно комфортно жить. Мне нравится, говорит, мне это. Все. Вот это первый момент. То есть женщина, она просто организует внутреннюю жизнь семьи. Она просто она должна быть организована. Вообще, на самом деле, в доме хозяйка женщина. Просто женщина-хозяйка в доме. Если мужчина приходит в дом и начинает командовать, женщина сразу чувствует просаженную энергию, как будто она не у себя дома находится. Ну понятно, что мужчина думает, он зарабатывает деньги. Может быть, он и купил на свои деньги эту квартиру. Может быть, это происходить. Он приходит туда как полноправный хозяин, и она чувствует, мне здесь не место. Она чувствует. А в доме должно, каждый угол должен звенеть, что это... Тут есть хозяйка. Вот я давно уже не лезу. Где шторы висят? Какие они? Вот у меня бывает за неделю шкафы, которые я там затаскивал с мужиками, как-то перетаскиваются, переставляются. Не знаю, каким образом это мистическим происходит. Но что-то происходит в доме. Я не удивлюсь, сейчас вот я приеду домой, я увижу опять эти шкафы помененные, диваны. И моя женщина будет сидеть и думать, и смотреть мне, ну как бы вот так вот, показывать своим лицом, ну как? Нормально?
1: Раньше было неплохо.
0: Да мне хоть как. Я, может быть, настолько не чувствую этот фэн-шуй, насколько она его чувствует. Этот диван уже в каждом углу этого дома побывать успел. Нормально? Вот это ее дом, это ее зона, она за это отвечает. Ей вот хорошо. Я там вообще, я знаю, где ванна, туалет, кухня, знаю. Все, я знаю, где я отдыхаю, где мое рабочее место. Остальное я вообще не лезу. Мое там только рабочее место в доме. Все. И все от этого счастливы. Я никому не наступаю ни на чью территорию. Потому что вся территория – это жена.

Будда, насколько был он красив, привлекателен. И он был мистик великий, привлекал людей с ситхами. Значит, он мог сидеть напротив лицом заходящему солнцу и бросать тень навстречу солнцу. Люди привлекались его ситхами и учением одновременно. И все, что Будда не говорил или не делал, имело высший смысл. Даже когда двигал пальцами или что-то еще, ученики крайне были внимательны в его присутствии. И однажды Будда сидел под деревом в окружении учеников, и тут, неподалеку, как эта деревня, женщина проходила легкого поведения. И увидела Будду. «О, какой красивый мужчина!» Она была простая, и тут же сразу поднял руки и сказал: «Я тебя люблю». «Я тебе нравлюсь?» Ученики засмущались. Она не знает, кто такой Будда, эта женщина, такого низкого интеллекта, какие-то чувства выражает неуместно. Признается в любви нашему гуру, а он у нас отреченный, саньяси, ему не до женщин. Сбивает его с толку, какая-то иллюзорная энергия здесь появилась. И все посмотрели на Будду. Будда всегда делал что-то удивительное. Любую ситуацию обращал в какой-то высший смысл. Но Будда поразил всех еще больше. Он тоже принял руки, сказал: «Я тебя тоже люблю». Ученики за голову схватились: Боже, если это так, что же будет? Мы потеряем гуру, потеряем учение, потеряем движение. Если он просто с проституткой свяжется, вся наша репутация и его, да все рухнет». И женщина пошла к нему сразу же. Будда сказал: «Но не приближайся ко мне, не касайся моего тела». «Как так?» — сказала женщина, очень удивилась. «Ты сказал, что любишь, и говоришь, не касайся тела, и все, кто любит, касаются тела». «Все возлюбленные касались моего тела», — сказала женщина. Будда сказал: «Я обещаю, что буду касаться твоего тела». Ученики еще больше загрустили. Обещание никогда не нарушал, но он уже дал обещание. «Но мне нужно проверить твою любовь, поэтому сейчас не прикасайся, я тебя найду сам». «Да, как это понимать, — думали ученики. — Какая-то майя. Что будет дальше, мы уже не уверены. Гуру может пасть». Но прошло 2 года, он не вспоминал ни разу об этой женщине. Постепенно как-то все успокоилось, наваждение. Через 2 года где-то не принимали пищу, вдруг Будда вскочил. Глаза расширились, руки поднялись вверх, он закричал: «Иду к тебе и бегом». Знаете, как бегал Будда? Мистический бег, не догоните его. Ученики бежали: «Стойте, ловите, он... Любимая женщина зовет меня, отстаньте от меня». «Как он точно, он не забыл, и он падает, смотрите, конец нашему движению, держите. Они прибежали в то же место и увидели, что женщина там. Лежит на земле, пораженная проказой. Тело все в крови, в гной, гниет заживо. Запах ужасный. Ужас, какой ужас, подумали. Какая карма. И Будда, как и обещал, берет ее на руки и говорит: «Я касаюсь твоего тела. Я люблю тебя. Где твои возлюбленные? Куда они подевались? Почему не приходят, не касаются твоего тела? А я люблю тебя, и я касаюсь твоего тела». Чувствуете историю?